отношения. Ну, давайте перечислим некоторые причины. Первая причина, когда случается серьезная болезнь или страдание. Знаете, очень редко бывает исключение. Если человек заболевает, обычно он становится одним. Он погружен в глубокую эмоциональную или физическую проблему и редко окружает себя близкими людьми. Люди, находящиеся в клиниках для душевнобольных, как правило, очень одиноки и сломлены. В жизни этих людей остается глубокий шрам. Знаете, то же самое происходит, когда семья проходит через серьезные болезни. И чем серьезнее болезнь, и чем дольше она тянется, тем глубже семья замыкается в себе, проводя очень много времени в больницах, встречах, консультациях с врачами. Мы можем найти пример в Библии. Царь Саул. И мы читаем это в первой книге Царств, 16-17 главах. Царь Саул сидит один в своем шатре, и он страдает от депрессии. К нему пришел Давид, чтобы своим пением и музыкой вернуть его к реальности. А вот вторая причина разрушенных отношений. Это переутомление, выгорание. Часто можно встретить людей, которые говорят: «Да не трогайте меня, оставьте меня в покое. Отстаньте от моей семьи, мы так устали, мы все выхолощены, переутомлены. Мы столько сил отдали служению и церкви. А вы говорите еще о каком-то общении». Знаете, в Библии описана история пророка Илии, книги «Третье царство», 19 главе. Илия после выдающейся победы над пророками Ваала убегает от женщины Изавели, уходит в пустыню и, сев под можжевеловым кустом, говорит: «Господи, лучше мне умереть, чем жить. Забери мою жизнь». И у него была проблема. Это усталость, выгорание. И это проблема. Поэтому он был разочарован в жизни и служении. Когда вы так устали, то, как правило, не хотите ни с кем общаться и не хотите вникать в жизнь других людей. Третья причина, почему отношения рушатся, это личная проблема дома или в жизни. Ну, мы можем в Библии читать о Давиде и Версавии во второй книге Царств, в 11-12 главе. Из-за их отношений, из-за лицемерия, убийства, из-за рождения ребенка, из-за всех этих проблем Давид стал одинок. И мы читаем в псалмах, как он кается, плачет. Мы чувствуем, что он был сломлен, как он страдает от бессонницы, одиночества. И даже его тело болит, он одинок. То есть, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами в личной жизни, то, как правило, наши отношения прерываются. Четвертая причина разрушенных отношений – это разногласия между двумя или более христианами. Есть несогласие между братьями или сестрами. И если у вас есть неразрешенная проблема с кем-то, и просто поразительно, какое большое влияние это будет оказывать на ваше внутреннее состояние, постоянно будет приводить вас к изоляции. Вы знаете, как мы читали недавно о конфликте между Павлом и Варнавой. Прошли годы, прежде чем они смогли решить эту ситуацию и продолжили совместное служение. Это очень непросто. Мы, люди, можем тратить тысячи на восстановление какой-то антикварной вещи, но мы не готовы потратить и 10 минут, чтобы восстановить разрушенные отношения между людьми. И мы прерываем отношения вместо того, чтобы заняться их восстановлением. Есть пятая причина, почему отношения рушатся. Это прямое неповиновение Богу. Есть позорный, открытый грех неповиновения Богу. И об этом пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, как сказано: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются и все члены». То есть это библейский принцип. Когда согрешает кто-то, то может пострадать вся церковь. Мы прочитали с вами в прошлый раз 7 главу книги Иисуса Навина. Повествуется об израильском народе, который прошел через всю пустыню, подошел к Ханаанской земле и начинает одерживать победы. Победа над городом Иерихоном. Стены этого огромного города рухнули. Они подошли к реке Иордан, воды разошлись. Потом столкнулись с другой проблемой, солнце остановилось. И вот народ шел от города к городу, и везде одерживали победы. Но вот подошли к Гаю, небольшое селение.
Здесь они вынуждены были остановиться. И придя в Гай, они потерпели поражение. 36 человек из израильской армии были убиты. Мы можем увидеть в 7 главе книги Иисуса Навина описание 4 стадий разрушения взаимоотношений. Первая стадия, когда чувствовались симптомы. Кажется, такая простая задача – завоевать Гай. Но потом, когда происходит проблема, когда происходит бегство, потом армия практически разбита, задаются вопросы. Что же это такое? Что случилось? Первая стадия – самоуверенность. Вот когда нужно задавать вопросы. Что случилось? Стадия, когда вы чувствуете симптомы нарушения отношений с Богом. Бог благословлял, а теперь Он наказывает. Вы замечаете нарушение привычного. Мы все время были вместе, рука в руке, так прекрасно трудились, проводили время, а сейчас все изменилось. И нужно задавать вопрос, почему? В тексте Священного Писания так сказано. Мы читаем книгу Иисуса Навина, 7 главу, 4-5 стихи. Итак, пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Вот смотрите, это следующая стадия. Сердце народа было твердым, уверенным в силе Божией, а здесь оно растаяло, стало как вода. Раньше народ пел песни любви и верности Богу, а теперь он усомнился. Ну, давайте мы переходим к третьей стадии. Вот это чувство приводит к третьей стадии, стадии беспокойства. Надо задавать вопросы. Что же случилось? Что-то не так? Почему у нас провал в небольшом деле? Я хочу выяснить, в чем проблема, почему мое сердце болит. И Иисус Навин сидел и размышлял. Что же такое произошло в небольшом месте под названием Гай? Почему все так случилось? Что привело к поражению? По какой причине мы проиграли в такой маленькой деревне? И в то время, как одерживали победу в сильных и больших городах. Что же он предпринимает? Читаем 6 стих. Он сделал две вещи. Он собирается с близкими ему друзьями, старейшинами. И второе, он молится. Читаем книгу Иисуса Навина, 7 главу. Иисус разодрал одежды свои, пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои. Он не делал это в одиночку. Он чувствовал, что их поражение что-то большее, чем он может объяснить. Поэтому он сказал, друзья, давайте соберемся все вместе. И он молится. И сказал Иисус, о Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! Дорогие друзья, давайте признаемся себе. Мы часто пытаемся обойти эту стадию. Мы чувствуем, что есть какая-то проблема, но мы не хотим втягивать себя. Это его проблема. Да пускай сам с ней исправляется. Но это не так. Те, кто в беде, сами не справятся со своей проблемой. Если муж перестал приносить цветы, если муж перестал петь песни и улыбаться жене, то надо что-то предпринимать. Проблема сама по себе не исчезнет. И вот что я скажу вам. Молитва дает понимание, молитва дает успокоение, молитва открывает двери возможностям. Молитва смягчает сердца. И я знаю человека, который страдал из-за разрушенных взаимоотношений. Я знал это и каждый день молился за него. И Господь дал определенное понимание, как помочь в этой ситуации. Что нужно делать с этой проблемой. Иисус Навин падает на лицо свое и молится. Как-то у нас сильно затянулся церковный совет. Мы никак не могли решить некоторые вопросы. И вот один из братьев встал и говорит, нам нужно помолиться. Кто-то подумал, что
В этом сейчас нет необходимости, мы же всегда молимся в конце. Но мы встали и помолились. Отдали все наши неразрешенные проблемы в Божьи руки. И, дорогие друзья, у вас не может не быть времени для молитвы. Ни я, ни вы не должны придумывать такую отговорку: «Да мне некогда помолиться». Такого вообще не должно быть. Если есть что-то, что беспокоит ваше сердце, то полностью отдайте это Господу. Просто приведите его к престолу и оставьте все ваши проблемы там. Позвольте ему принести свет в вашу жизнь. И Бог дает вам самую лучшую помощь и понимание происходящего. Никто в мире не может так помочь. Мир не будет предлагать вам молиться о своих проблемах. Мир будет говорить вам возможные выходы и решения. А Бог говорит: есть причина твоих поражений. Помолись. Иисус Навин молился всей душой. Он пришел к ногам Божьим, ища ответа. И что интересно, Бог не дает ему сразу все ответы. Почитаем дальше текст ветхозаветной книги Иисуса Навина, 7 главы, 10 стих. «Господь сказал Иисусу: „Встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами“». Неудивительно, что вы проиграли. Бог не рассказывает ему, что было взято. И он не говорит, кто взял. Он просто сказал, что был совершен грех. В лагере спрятано заклятое. И если мы вернемся к предыдущей главе, то лучше поймем, что такое заклятое. Мы читаем в 6 главе. Вот что сказано в 17 стихе. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды, и все серебро и золото, и сосуды медные, и железные, да будут святынью Господу и войдут в сокровищницу Господню. Ничего не берите себе. Вы увидите красивые одежды, но не берите ничего. Вы увидите золото и серебро, какое никогда раньше не видели. Вы идете в Ханаанскую землю, где течет молоко и мед. Вы найдете много денег, но не берите себе ничего. Это все принадлежит мне. Не навлекайте на себя мой гнев. Не берите себе ничего, все это мое». Вот так говорил Господь. Но кто-то нарушил это повеление. Когда Бог сказал, что завет его был нарушен, Иисус Навин понял, что имелось в виду. И дальше начинается этап расследования. И очень болезненная очная ставка. Иисус Навин уже знал достаточно. Он встал рано утром с решением что-то сделать. Не остаться в стороне. Просто осознавать, что есть проблема, недостаточно. Нужно выяснить, где проблема, каков источник. И вот что мы читаем дальше. 7 глава книги Иисуса Навина, 16 стих. «Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина». Далее мы читаем о целом цикле кругов, уровней. Большой круг – это израильский народ, из которого было указано одно колено – Иудина. Из колена Иудина было указано одно племя – Зары. Затем еще меньший круг – семья Завдия. И вот 18 стих. «Велел подходить по семействам, по одному человеку. И указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина». Вот и дошли до самого маленького круга. До одного человека. Иисус Навин начал с самого большого круга всего народа и проводил расследование, пока не нашел конкретного человека. И им оказался Ахан. И в 19 стихе мы читаем разговор между Аханом и Иисусом Навином. «Тогда Иисус сказал Ахану: „Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал“.
не скроет меня. Иисус Навин хочет выяснить, что случилось. И он говорит: Ахан, расскажи мне сам, что ты сделал. Это желание выслушать вторую сторону конфликта. Что послужило причиной разрушения взаимоотношений? Почему мы терпим поражение, в то время как Бог обещал передать нам Ханаан? Объясни мне, что случилось. И вот я хочу здесь остановиться и сказать что-то очень важное. В нашей жизни будут такие моменты, когда мы будем выступать в роли священника на исповеди грешника. Мог ли Ахан прийти напрямую к Богу? Конечно. И он мог пойти с этим грехом к священнику. А Иисус Навин не был священником. Он не был и одним из левитов. Ахан имел полное право сказать Иисусу Навину: «Я не буду открывать перед тобой свой грех, потому что ты не священник». Но на просьбу Иисуса Навина рассказать обо всем Ахан ответил: «Я согрешил пред Господом». Дорогие друзья, выполнять такую роль, как в данной ситуации выполнил Иисус Навин, это неприятно. Но здесь речь не идет о нашем желании, когда бывают такие ситуации, когда нужно делать что-то, не вызываясь на это. Мне, как пастору, часто приходится слушать исповеди. Но я знаю людей, которые, не будучи служителями, тоже выполняли эту роль священника. Когда человек находится под гнетом греха, его мучает совесть из-за неповиновения перед Богом. Он очень нуждается в ком-то, кто бы его выслушал. Он может сам не осознавать, но нуждается в конфронтации. Если происходит разрушение взаимоотношений, кто-то должен подойти и сказать: «Я готов помочь. Расскажи, что случилось». В Библии есть два стиха, которые помогут понять нам, что нужно делать в таких ситуациях. Галатам, 6 глава, 1 стих. Это послание написал апостол Павел. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Хороший текст. И еще один текст в первом послании к Коринфянам. Когда один христианин приводит другого на суд. 1 Коринфянам 6:5. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» То есть кого ищет апостол Павел? Он ищет человека, который мог бы выполнить роль священника. Он призывает найти такого, как Иисус Навин, который мог бы спросить: «Дорогой друг, чтобы решить конфликт со своими братьями и сестрами во Христе, тебе не нужно идти в суд. Давайте все решим здесь». Но видите ли, чтобы сказать так, нужно захотеть углубиться в чью-то проблему. Иисус Навин спрашивает: «Господь Бог наш, почему мы потерпели поражение?» И Бог отвечает: «Кто-то нарушил завет». Иисус Навин говорит: «Что я должен сделать? Найди этого человека». И Иисус Навин находит Ахана и спрашивает у него: «Ахан, что ты сделал?» И ответ Ахана записан в 20 стихе. В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно! Я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то». Обратите внимание, он не отпирается. Он признает свою вину, рассказывает, что увидел что-то, что ему полюбилось, и он взял. И грех всегда идет по одной и той же дорожке. Очень хорошо это описывает апостол Иаков в своем послании. В первой главе он пишет: «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Мы уже прошли стадии: самоуверенность, смущение, огорчение, беспокойство, исследование и помощь. Помощь. Как мне помочь и что я могу сделать? Господи, помоги этому человеку покаяться и вернуться к вере и послушанию. В случае же с Аханом мы видим, что Бог наказывает его. Бог предупреждал, что кто нарушит обет, тот будет убит.
еще до того, как вы решите, что это несправедливо. Помните, что Бог пишет правила. И Он очень серьезно относится к греху. И в нашем веке грех пытаются сгладить. Не воспринимать его так серьезно. Поэтому, когда я слышу возражение, как любящий Бог мог так жестоко поступить, я даже не удивляюсь. Я в ответ говорю: а скажите, как святой Бог мог поступить как-то иначе? И благодарность Богу, что Он наказал так Ахана и не поступает так же со всеми нами. Помните, что Бог дает благодать и прощение, но Он не игнорирует грех. В чем мы все нуждаемся? В дисциплине. И иногда в строгом наказании. Я уверен, что Иисус Навин не хотел поступать так с Аханом, но он послушался Бога. Он выполнил все так, как повелел ему Господь, и после этого Бог дал им одержать победу. Итак, дорогие друзья, признаюсь откровенно, 7 глава книги Иисуса Навина не самая любимая для меня. Я не получаю удовольствия, когда проповедую на этот текст. Но я точно знаю, что Божья воля в том, чтобы я говорил о наказании за грех. Я не знаю, кто сейчас слушает мой голос, но я знаю точно, что среди моих слушателей есть те, кому сегодня необходимо услышать эти слова. Причина, по которой вы отделились от своих братьев и сестер во Христе, вы разрушили эти отношения. И для себя честно вы можете назвать имена людей, с которыми у вас проблемы. С кем вы расстались годы назад, а с кем-то только несколько дней. Вы хорошо знаете имена тех людей, при виде которых вы поворачиваете в другую сторону и опускаете глаза. Вы знаете тех людей, которым больше не пишете добрые записочки, не сидите рядом, не молитесь вместе. Почему бы не построить мост и не восстановить отношения? Не приносите страдания для всей Божьей семьи этим грехом, этой поломкой в отношениях. И напоследок я хочу дать вам три простых факта. Разрушенные взаимоотношения не восстановятся сами по себе. Запомните. Разрушенные взаимоотношения сами по себе не восстанавливаются. Попробуйте их восстановить, поучаствуйте в их ремонте. Если между вами разногласия, компромисс сам по себе не появится. Поработайте над ним. Спущенная шина не наполнится воздухом без вашего участия, ведь правда? Сломанный стул сам по себе не отремонтируется. И то же самое с разрушенными взаимоотношениями. Они не восстановятся сами. Поработайте над ними. Да я знаю, это не всегда приятно и легко. Но если вы не будете работать над восстановлением взаимоотношений, то ничего не получится. И чем дольше длятся конфликты, тем больше вред они приносят для всей Божьей семьи. Чем дольше тянутся ваши разногласия, тем больше страдает церковь. Поэтому начните прямо сегодня, не откладывайте, не ждите. Восстанавливайте отношения прямо сегодня. Третье. Решение может быть первоначально болезненным, но в конечном счете вас ждет награда. Поэтому не останавливайтесь, если тяжело. Если вам нужно применение всего вышесказанного, вот несколько слов, которые надо запомнить. Принимайте участие, трудитесь, стройте отношения, начните сегодня, не останавливайтесь. Решения могут быть поначалу болезненными, но они стоят того, чтобы пытаться. В Библии есть очень строгие предостережения о разрушенных отношениях. И если мы предупреждены, то и спрашиваться с нас будет по всей строгости. Сегодня я обращаюсь к вам как друг, как пастырь, как душепопечитель. Вы услышали истину, я тоже ее знаю, так что я и вы в процессе. Помните, нужно заметить симптомы разделения, осознать проблему, обеспокоиться, исследовать проблему, помочь, вот этапы решения межличностных проблем. Ну, может быть, вы сейчас как раз на каком-то из этих этапов со своими близкими, родственниками или друзьями, может быть, с кем-то из коллег или однокурсников, или с кем-то из церкви, да, возможно, даже с пастором.
Если вы не восстановите эти отношения, они приведут к страданиям.

0: отношения рушатся. Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами. Находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Давайте вспомним выводы из сегодняшней передачи. Первое. Нарушенные взаимоотношения сами по себе восстановиться не могут. Второе. Чем дольше длятся конфликты, тем больший вред они приносят для всей Божьей семьи. Третье. Решение может быть первоначально болезненным, но в конечном счете вас ждет награда. Не останавливайтесь, если тяжело. На примере Иисуса Навина пастор Петр предложил нашему вниманию несколько этапов работы над разрушенными отношениями. Первое. Заметить симптомы. Второе. Осознать проблему. Третье. Обеспокоиться. Четвертое. Исследовать проблему. И пятое. Помочь в ее решении. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Также будем рады познакомиться с вами через переписку. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Подлинная любовь», «Требуется приют для пострадавших бури», «Что-то должно происходить». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Подлинная любовь» – это тема следующей передачи «Свет жизни».
1: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес: www.bbnradio.org.

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас, как обычно, я предлагаю уделить немного времени для того, чтобы прочитать из книги «Потоки в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 5 мая записано во второй книге «Паралипоменон» в 20 главе, в 22 стихе. «И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между пришедшими на Иудею, и были они поражены. О, если бы мы меньше роптали, переживая несчастье, а предавались бы больше пению и славословию. Многое, что мы рассматриваем как кандалы, на самом деле могло бы послужить музыкальным инструментом при большем умении. Из него можно было бы извлечь звуки чудной музыки. Люди, всегда рассуждающие и разбирающие житейские дела, следящие за таинственным ходом Божьего промысла и постоянно изумляющиеся, почему на их долю выпадает так много тяжелого, почему на их пути всегда встречаются препятствия, почему всегда им все противоречат. Эти люди были бы гораздо счастливее, если бы вместо того, чтобы постоянно вращаться вокруг себя и своих мыслей, они принимали бы свои ежедневные переживания, хваля Бога за все, что Он посылает. Гораздо разумнее пением развеять заботы, нежели холодным рассудком. Принимайся за пение рано утром, на рассвете. Птички раньше всех начинают свои песни, а они – самые беззаботные существа. Пой вечером. Птички заканчивают свой день пением, окончив дневной труд, совершив последний полет и подобрав последнюю крошку пищи. Они на самом высоком сучке дерева изливают последнюю песнь хвалы Богу. Будем же петь утром и вечером. Пусть наши псалмы сливаются в один непрерывный поток хвалы Господу во все дни нашего земного странствования. Тебя хочу хвалить я пением за милости Твои, мой Бог. Меня возвысил Ты спасением, прими мой благодарный вздох. Я никогда не перестану хвалить Тебя и петь осанну. Тебе лишь ввыси лучезарной польется гимн мой благодарный. Лишь небо утром озарится, к Тебе я вознестись люблю. Порой ночной, как мгла сгустится, Тебя я песнею хвалю. Какое счастье песнь готовить, Тебя в смирении славословить, Тебя светить хочу святого, Тебе хочу я жизнь отдать, Тебя лишь одного благого, Твою любовь хочу лишь знать. Тебе лишь ввыси лучезарной, польется гимн мой благодарный.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 22. Ворской крепости. «И еще похвалюсь тебе, брат мой Иван Федорович», — продолжал Нечепуренко, — «вот этим черновиком, что Тарас вложил мне». Это его письмо заступнице графине. «Здесь я увидел, каким стал в конце испытания мой друг, дорогой земляк, Тарас Григорьевич Шевченко». И Нечепуренко вытер слезу, стал читать, с трудом разбирая много раз перечеркнутое, исправленное письмо своего земляка и друга. Онищенко слушал его дрожащий голос с волнением. Новопетровское укрепление, 1857 год, январь, 9 число. Анастасии Ивановне Толстой. Драгоценное письмо ваше от 8 октября минувшего года получено в укреплении 26 декабря, а мне передано распечатанным 1 января, как подарок на Новый год. Какое мелкое материальное понятие о подарке и о празднике. Детское понятие. Есть люди, дожившие до седых волос, а все-таки дети. Иные тихие и кроткие, другие буйные и шаловливые дети. Дети, не наученные опытом понимать самые простые вещи. Как, например, не говорю уже о десятилетнем моем чистилище. Довольно и шестимесячного, трепетного, душу гнетущего ожидания. Они, разумеется, бессознательно крадут из моей мученической жизни самые светлые, самые драгоценные 4 дня. К шестимесячной пытке прибавляют еще 4 дня. Дикое преступление, а между тем бессознательное. И я с умилением сердца повторил слова распятого человеколюбца. Прости им, ибо не ведают, что творят. Друже мой, благородный, лично незнаемый, сестра моя, Богу милая, никогда мною не виденная, чем воздам, чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обаяла, восхитила мою бедную тоскующую душу? Слезы, слезы беспредельной благодарности приношу в твое возвышенное, благородное сердце. Радуйся, несравненная, благороднейшая заступница моя. Радуйся, сестра моя сердечная. Радуйся, как я теперь радуюсь. Друже мой духовный, радуйся. Ты вывела из бездны отчаяния мою малую бедную душу. Ты помолилась тому, кто кроме добра ничего не делал. Ты помолилась ему, молитвой бесплотных ангелов. И радость твоя, как и моя благодарность, беспредельная. Шатобриан сказал в замогильных записках, что истинное счастье недорого стоит, и что дорогое счастье – плохое счастье. Что он разумел под этим простым словом? Я в страданиях понял, что истинное счастье не так дешево, как думает Шатобриан. Теперь и только теперь я вполне уверовал в слово «любя, наказую вы». Теперь только молюсь я и благодарю его за бесконечную любовь ко мне, за неспосланное испытание. Оно очистило, исцелило мое бедное больное сердце. Оно отвело призму от глаз моих, сквозь которую я смотрел на людей и на самого себя. Оно научило меня, как любить врагов и ненавидящих нас. А этому не научит никакая школа, кроме тяжкой школы испытания и положительной беседы с самим собою. Я чувствую себя, если не совершенным, то, по крайней мере, безукоризненным христианином, как золото из огня, как младенец из купели. Я выхожу теперь из мрачного чистилища, чтобы начать благороднейший путь жизни. И это я называю истинным, настоящим счастьем, счастьем, какого Шатобрианом и во сне не увидеть. Пока я мог взяться за перо, чтобы написать вам, я бродил несколько дней вокруг укрепления и ни с одним письмом вашим, неоценимым, а с вами самими, сестра моя, Богу милая. И о чем я не говорил с вами? чего не рассказал, чего не поверил душе вашей восприимчивой. Все, и мрачное минувшее, и светлое будущее. И если, как вы питаете надежду на личное свидание наше, если повторится эта сердечная исповедь, то боюсь, что это будет повторение слабое и бесцветное. Дождусь ли этого тихого, сладкого счастья, когда вам лично, стройно, спокойно, с умеренностью перерожденного христианина расскажу вам, как сон, мое грустное минувшее. Всем сердцем моим целую графа Федора Петровича, вас, детей ваших и всех, кто близок и дорог благородному сердцу вашему. До свидания. Где Осипов? Не попал ли он в число друзей моих, которым было запрещено всякое общение со мной? Храни его, Господь. Тарас Шевченко. Кончив читать, усатый солдат Нечепуренко аккуратно сложил письмо друга, поцеловал его и уложил снова на место. А Онищенко сидел, отдавшись осмыслению того, что выслушал. Путь к Богу. Сложен он, тернист, но какой определенный, блаженный. Страданиями человек приходит к истине. И раз я страдаю за то, что страдание казалось любовью. Вспомнил он стих поэта, прочитанный некогда у тети Кати. «Ну, — сказала Нищенко, — давайте вместе воздадим славу Богу нашему, и мы будем спать. А я потом посижу, тоже попишу за столом, за которым Тарас писал свои захалявные книжечки. И в бревенчатой хижине, в далекой Орской крепости, долго возносилась горячая благодарность тому, кто соединяет вместе сердца». Столь разных людей по возрасту, вероисповеданию, навыкам в обычной жизни, но настолько одинаковых в предстоянии перед Богом, на чужбине, в духе и истине. Солдат, укрывшись одеялом, скоро уснул, а Онищенко долго еще писал дневниковые записи. Всю дорогу, не совсем регулярно, скупо, но правдиво, описывал он свою жизнь в пути. И отсылал далеко в родную основу, к тете Кате. Пусть не переживают и знают, что он жив, здоров, что Господь сопутствует ему. Уже совсем рассвело, когда сильный Онищенко вышел из ворот Орского укрепления. Высоко в небе вился жаворонок. На востоке небо полыхало пламенем поднимающегося солнца. На душе было и радостно, и печально. Но радость была сильнее. Он любил Бога, людей, все живое. И в этом была его жизнь. Глава 23. Сапожник Авдеич. Вечерело. Проходя тесной улочкой города Есиль, Онищенко стал думать о ночлеге. В полуподвале одного из домов он увидел бородатого старичка, сидевшего за сапожным столиком и чинившего обувь. На носу у него были очки, светила ему керосиновая лампа, свисающая с потолка. Чем-то родным, знакомым повеяло на Онищенко. Сколько просидел он вот так за столиком, сколько добрых дум прошло в его голове за таким занятием, и он, спустившись по трем деревянным ступенькам, постучал в дверь. Открыл ему старичок и приветливо сказал: «Милости просим, заходи! Гостем будешь. А я, дедушка, в ночлеге нуждаюсь. Не пустишь ли меня?» «А и то ладно. Я живу один, постель у меня есть, и щи в печке горячие. А у меня в сумке хлеб есть», — сказала Онищенко и почувствовал себя как дома. Старичок закончил работу, убрался на верстачке и пригласил путника к столу. Поели щей, попили чаю с сахаром и разговорились. Онищенко кратко рассказал о себе, кто он и куда направляется. И старичок рассказал о себе. «Была у меня старуха, намного моложе меня, и был у нас сын. Ему было уже 12 лет, и старуха померла. Очень горевал я, но время загладило боль. Вся радость моя был Петька, сынишка. И сапожному делу учился, помогал мне, в церкви пел на клиросе. Да заболел он и помер. Тосковал я очень. И даже на Бога роптать стал. За что меня, Боже, так наказываешь? Что я сделал настолько недостойного? И в церкви перестал бывать, и даже руки хотел на себя наложить. Но однажды Бог послал мне на ночлег, вот как тебя, старичка. Шел он в монастырь Богу помолиться, и рассказал я ему о своем горе, о том, что ропщу и жить не хочется. Он мне сказал, что это оттого я так возроптал, что неверно живу, что только о себе думаю, как чайку попить, да подольше поспать, а что надо думать о Боге, о том, как помочь другому, как приютить, да накормить бездомного, голодного. Тогда, говорит, и на Бога не станешь роптать, и жизнь полюбишь. А когда уходил, подарил мне маленькое Евангелие, вот это. Стал я его читать, так каждый день и читаю. Прочту немного и работаю, и на сердце легко стало. Про мытаря, про бедную вдову, про богатого и про Лазаря, про доброго самарянина читаю, помолюсь на ночь и как дитё засыпаю. Слушал Иван старика, и слезы сами текли из его глаз. Как это верно, какая все правда! Было уже поздно, когда два человека, евангелист Онищенко и старичок-сапожник Кузьма Авдеич, встали рядом на колени и излили в молитве свою радость жить и идти по пути, указанному Спасителем в Евангелии.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

первом послании Иоанна мы встречаем, наряду со многими-многими золотыми стихами, два, которые я сейчас хочу упомянуть. 4 глава, 2 половина 16 стиха и 1 половина 18. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Прочитайте эти места еще раз и еще раз, выучите их наизусть и помните, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх.

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.

0: Христом. Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождение пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы продолжаем наше изучение жизни и служения апостола Петра, как записано в книге «Деяния святых апостолов». После повторного полномочия Христом на берегу Галилейского моря небывалая ответственность лежала на Петре. Господь дал ему наставление: «Паси овец моих». Таким образом, руководство Петра среди апостолов могло быть тяжелым бременем для него. Это не было чем-то, чем он мог бы хвалиться. Наставление «паси овец моих» не делало Петра самоуверенным. Он помнил, что прежде он предпринимал старания доказать свою верность, только жалко потерпел неудачу. Петр был смирен переживанием на берегу Галилейского моря. Он осознал, что он был уязвимым всяким испытанием, которое могло постичь его. Однако он также сознавал, что пришествие Духа Святого в день Пятидесятницы укрепило его и придало ему смелости. Таким образом, стоя с другими 11 апостолами, Петр провозгласил весть от Бога народу, толпившемуся пред ним. В тот день каких 3000 душ откликнулись на весть Петра и охотно пережили действие Святого Духа в возрождении. Эти 3000 душ стали новым творением во Христе Иисусе. Это было что-то совершенно новое. Результатом был страх, чувство благоговения, охватившее всех, видевших могущее действие Духа Божия. Принявшие новую жизнь во Христе твердо стояли пред насмешниками. Настойчиво они искали общение с теми, кто были последователями Господа Иисуса Христа. В результате их образ жизни был трансформирован. Старые желания прошли, и все стало новым. Нужно также отметить, что писатель книги «Деяния святых апостолов», именно Лука, который также написал книгу, носящую его имя, очевидно употреблял выдержки из проповеди Петра, того памятного дня. Мы читаем: «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: „Спасайтесь от рода сего развращенного“». То, что Лука записал под руководством Духа Святого, показывает силу, с которой Петр провозглашал весь совет Божий. 30 лет позже, когда апостол Петр написал послание, носящее его имя, мы можем увидеть то же самое ударение на исполнение предсказаний ветхозаветных пророчеств относительно Христа. Обратите внимание, например, на Деяния святых апостолов, 3 главу 19 стих, где приводятся слова из книги Иоиля, 2 главы 30 стиха: «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу». Это также подчеркивается во втором послании Петра, 3 главе 7 стихе. Петр, уверенный свидетель Бога, так как теперь Дух Святой овладел им, был глубоко озабочен духовным благосостоянием тех, кому он говорил. Он не боялся провозгласить: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Те, кому говорил Петр, сознавали свою опасность. Если Иисус был действительно Христом и Мессией, тогда они были и остаются его врагами. Они имели участь в распятии его, что также было предсказано в писаниях Ветхого Завета их собственными пророками. «Власть его будет такая, что Он положит врагов Своих в подножие ног Своих,

0: Неудивительно. Поэтому многие были убеждены в их нужде для избавления от рода сего развращенного, если они будут продолжать в их отношении ума и сердца к распятому, воскресшему и прославленному Сыну Божию. Осуждение будет их участью. Лука в своей записи речи с ее эффекта на народ, празднующий праздник Седмиц в Иерусалиме, подразумевает, что там были те, действительно многие, которые отвергли призыв вернуться к Господу. Число душ около 3000 выражает действие Духа Божия, но там были также тысячи, которые не реагировали на весть спасения. Всегда было так на протяжении столетий, с того времени, как Петр сделал драматический призыв так близко после воскресения и вознесения Христа. Имеется те, которые охотно реагируют на евангельскую весть и входят в благословение прощения греха через кровь Христа. Имеется и те, которые слышат слово, пренебрегают тем словом предупреждения и умирают в своих грехах. Пастыри и евангелисты проповедовали в силе Духа Святого, укрепленные Духом, и с радостью свидетельствовали поворот от греха со стороны многих. Пастыри и евангелисты также плакали, когда они знали тех, кто повернулись спиной к слову истины, решаясь продолжать жить их старым греховным образом для их собственной погибели. Подобно как Господь Иисус сам плакал о городе Иерусалиме, потому что Он знал, изольется суд на мятежный, непослушный народ, так чувствовали пастыри и евангелисты и переживали духовную боль, которая была их частью по причине отказа мужчин и женщин послушаться Слову Божию. Быть свидетелем благодати Божией явлено евангельской вести, и в то же самое время быть свидетелем суда Божия за грех влечет за собой громадную ответственность. Хорошо сказано, нет сомнения, что авторитет Петра был надежно установлен после этих событий. Даже для каждого, который все еще сомневался, был ли он пригоден для обязанностей. После такого славного дня евангелизации некоторые могли видеть полную победу и таким образом возвращение Господа совершенно близким. Не задали ли они Господу этот важный вопрос? Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? На это Христос ответил: «Не ваше дело знать времена и сроки, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Мы можем задать вопрос, какое было отношение фарисеев, саддукеев и первосвященников к этому драматическому событию Божию, силы действия в сердцах и жизнях многих. Это провозглашение не совершилось секретно. Этот призыв Петра к толпам во всем городе, чтобы послушаться требованиям Христа и искать прощение Божие для их греха в распятии Господа, несомненно, было сообщено властям. Они страшились, что могло произойти, когда Иисус будет распят. И они подкупили солдат, чтобы лгали относительно воскресения. Речь Петра с ее драматическим ответом могла причинить им новый страх. Мы не должны забыть это, читая это повествование. Первосвященники сознавали смелость, с которой Петр обвинял народ за их действия в распятии Господа Иисуса Христа. Их ненависть к Господу Иисусу Христу теперь была обращена против тех, кто был готов стоять пред всеми людьми и свидетельствовать о воскресении. Можно сказать, что во время праздника Пятидесятницы они держались низкого профиля, но однако не могли игнорировать глубоким эффектом, произведенным речью Петра. Общество верующих росло. Их образ жизни, описанный в книге «Деяния святых апостолов» 2 главе, 44 стихе и дальше, был достаточным доказательством истинного духа общения и любви, которое характеризовало раннюю церковь. Они не игнорировали поклонением в храме, и таким образом их присутствие, как новых творений во Христе, было широко известным. Писатель книги «Деяния святых апостолов» указывает: «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа», как описание, каким образом действовали верующие и как на них смотрели обыкновенные люди. Лука провозглашает: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви». Это было исполнение слов самого Петра во 2 главе 39 стихе: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Самоотверженный образ жизни, каким жили ранее верующие, и их привязанность к поклонению в храме сделали их популярными с людьми. Один писатель сказал: «Какая реакция Петру уже показала простая речь и о покаянии, о ответственности за распятие Христа и нужда в прощении не произвели антагонизма. Это было потому, что библейское основание и соответственный стиль жизни соединился, чтобы сделать свидетельство правдоподобным. Аминь».
1: На этом передача выдающейся личности Библии подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейско Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

и грустно, и горько, и часто такое бывает, и хочется сильно, чтоб сердце, что к небу взывает, забыв про жестокости зла, про тяжелые битвы, могло унестись на руках возносимой молитвы. Стоит с занесенным мечом над главой непокорной век дерзкий и грубый коварного царства придворный. Он впустит в чертог, предлагает он то и другое, и всякая чушь — это что-то для них дорогое, а мне не нужна эта роскошь и низкая радость, и их интересы так часто бывают мне в тягость. Моя же мечта так проста, как летящая птица. Я очень люблю, забываясь, подолгу молиться». О, это прекрасно, в тиши разговаривать с Богом. Склоните колени, постойте в молчании немного, потом, отдаваясь волнам, наполняющим душу, спешите уплыть в океан, забывая про сушу.

0: В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».
1: Стихи «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благое вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Луки 2 глава 52 стих. Просто хочу предложить вам, папы и мамы, вот на этот отпуск, который вы собираетесь в этом году, если вы уже были, у вас все равно какой-то будет 1-2 дня выходных. Сделайте, наметьте для себя, это ваша обязанность, это ваша цель. Даже если вашему ребенку или подростку уже 15-18 лет. Вам, возможно, нужно передумать, попросить прощения, пойти к своим детям, просить у них прощения о том, что вы пренебрегали им. Сегодня это нужно сделать. Но вот что задумаю, вот что сделайте. Возьмите Луки 2:52 и обратите внимание, там 4 сферы, которые помогут вам увидеть, в какой сфере развивается или не развивается ваш ребенок. Там речь идет описание детства Иисуса Христа. Это все, что нам нужно знать в Библии об Иисусе Христе, кстати, о Его детстве. Но смотрите, что здесь пишется. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и у людей. И здесь 4 сферы, которые очень важны. 4 сферы развития каждого ребенка. И Библия очень ясно показывает нам. Интеллектуальная сфера. Как ваш ребенок умственно развивается? Вы, папы, знаете ли вы, как он решает задачи? Как он решает физику? Как он успевает по биологии? Это вы, папы, ваша обязанность. Вы должны сесть и объяснить ему принципы. Обратите внимание, здесь есть и физическая сторона. То есть, как он развивается физически? Спорт – это очень нормальное дело. Как он развивается физически? Очень важно. Что вы делаете для того, чтобы он развивался физически? Ему нужно это. Мы видим, что Христос преуспевал в премудрости и возрасте. Возраст – это его физическое состояние. Возраст. Дальше мы читаем в любви у Бога. Это его духовное развитие. Иисус Христос, мы не знаем как, это тайна, сокрытая от нас. Когда Он был в яслях, Он был Богом, полностью Богом. И когда Он был младенцем, которого мама и папа закутывали в ясли, Он был человеком, 100% Богом. Но в то же самое время Библия показывает нам о том, что Он развивался. Да, Он был Богом, 100%, но Он в то же самое время был человеком. Если вы этого не понимаете, я тоже не понимаю. И слава Богу за это. Мы должны что-то не понимать, чтобы быть людьми. В этом ничего сложного нет. Но Иисус Христос развивался интеллектуально, физически, Он развивался духовно, и Он развивался социально. Обратите внимание, написано, Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога, и у людей. То есть папа и мамы заботились о том, чтобы этот малыш возрастал, и чтобы у него были правильные отношения с людьми. Взрослыми, старшими, младшими, его же ровесниками, родственниками, родителями и так далее. Это социальная жизнь, и мы нуждаемся все в этом, в общении. Вот эти 4 сферы, они помогут просто взять 4 листа. Вы можете сделать слабые и сильные стороны в этой сфере. Второй лист – слабые и сильные стороны в интеллектуальной жизни, физической жизни, духовной жизни и так далее. Сделайте это, папа и мамы. Знайте своих детей, узнайте, что они. Посмотрите, что вы можете сделать, чтобы они могли развиваться духовно. Это ваша обязанность. Это наша обязанность, лучше сказать. Еще одно опасное очень явление, которое мы находим в тех семьях, где есть один или два, вернее, больше, чем один. Шаблонный подход в воспитании. Так как мы воспитывали Васю, так будем воспитывать и Егора. И такой подход очень быстро калечит личность, делает отношения невозможными. И вы это знаете, папа и мама, как дети наши отличаются друг от друга. И то, что я однажды использовал для своего старшего сына, я однажды попробовал использовать его для своей дочери. И не тут-то было. И Бог меня сразу поломал в этом. Сразу сказал, Виталик, не делай этого. Я это увидел сразу. Что это опасное занятие, шаблонным методом или формулой работать с моей дочерью. И поэтому очень опасно смотреть просто на формулы. Папа и мама, вы должны знать своих детей и не иметь к ним шаблонный, постоянно шаблонную линейку. Чрезмерная защита детей, когда мы контролируем за каждым шагом. Или когда мы прописываем до секунды события дня, все мероприятия, которые должны они успеть. Я не против того, чтобы дисциплинировать наших детей и помочь им правильно распоряжаться своим временем. Но мы их загоняем просто-напросто настолько вот этими графиками, дисциплиной, можем иногда перейти в другую крайность. И нам нужно быть очень опасными в этом, в чрезмерной защите детей. То есть контроль над всем, буквально каждым шагом. Не дать им малейшей свободы, чтобы они провели время с книгой, как они хотят. Хотя и эта часть должна быть тоже под контролем. Вседозволенность. Сегодня очень тоже распространенный термин, который психологами проповедуется. Дайте ребенку свободу, дайте ему быть самим собой. Дайте ему возможность, погладьте его, говорите ему хорошие вещи, комплименты, говорите и гладьте его, хвалите его и так далее. Все это должно быть сбалансировано. Вседозволенность, когда родители поддакивают детям, даже иногда боятся говорить им или не обращают внимания на них. Помните сыновья Илия, священника? 1 Царств, 3 глава, 13-14 стих, там написано: «Я накажу», Бог говорит Самуилу, своему пророку. Говорит: «Я накажу дом его», то есть Илии, «навеки, за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Этот Илий, священник, он был просто модерный либерал. Он считал, что self-esteem для этих детей – это все, что нужно для их процветания. Что касается этой сферы его воспитания, мы видим, Бог сам говорит: «Я накажу его дом, потому что он видел, как его сыновья поступают, и не обуздывал их». Он давал им все, что они хотят. Сын Давида в Третье Царство, один из очень таких скрытых сыновей, которые мало о них говорится. Третье Царство 1:6, запишите для себя, прочитайте его. Отец же, написано, отец — это Давид, отец же никогда не стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь? Он же был очень красив и так далее. Отец никогда не задавал себе вопросом: что мой сын делает? Мне нужно ему помочь в том, что он делает. Мне нужно рассказать ему, что он делает. И те, которые так не делают, друзья, вы на самом деле делаете своих детей несчастными. Даруя им свободу, вседозволенность, вы на самом деле проповедуете детоцентризм. Не богоцентризм, а детоцентризм. И делаете их центром всего, что происходит у вас в семье. Фаворитизм, еще одно. Когда родители сравнивают своих детей с другими детьми или любят одних больше, чем других. Такая проблема была у Иакова. Помните, он любил Иосифа. И ничего не сделаешь, он любил Иосифа больше, но он выражал это очень явно, открыто. Он давал ему специальную одежду, и это никоим образом не помогало во всей семье. Все эти остальные озлобились на этого. Были озлоблены на этого одного Иосифа, и они не хотели видеть его, они его в ров пустили, они врали и так далее, они хотели уничтожить его. Фаворитизм – это очень опасно, когда мы сравниваем своих детей, когда мы любим одних больше и так далее. Это нужно устранять из нашей семьи. Нереальные стандарты. Обычно, когда родители сами чего-то в жизни не успели, они хотят это обязательно настоять. Если я не успел, то я все сделаю, чтобы ты это сделал. Когда-то было у меня такое. Я очень хотел быть когда-то, у меня мечта была быть концертным пианистом. Это я ночами не спал, это были мои грезы. И у меня иногда это есть искушение. Я своего ребенка отдал сейчас мы отдали его для того, чтобы он учился на пиано. И я чувствую иногда, что я отношусь к нему, как будто я хочу, чтобы он стал концертным пианистом. Но это не цель. Родители, будьте осторожны в этом. Не ставьте нереальные цели. Бог ваших детей сделал уникальным сосудом, и вы должны узнать, в чем их способность, и помочь им развивать это для славы Божьей. Не для концертов. Неуважение к детям как к личностям. Я очень часто ловлю себя на этом. Я ловлю себя именно на том, что я не разговаривал бы так с Алексеем Ивановичем или с моими братьями здесь, как я иногда разговариваю с своим сыном. Вы знаете, друзья, это очень важно. Вы просто поставьте себя или на месте своего сына или дочери, малыш или подросток, поставьте человека, которого вы сильно уважаете, разговаривали вы бы так. Это очень важно, разговаривать с ними нормальным, простым тоном, с уважением. говорить авторитетно, говорить ясно, говорить понятно, но в то же самое время с уважением. Но если со всем этим подзатыльник или еще что-нибудь сопровождает все наши воспитания, это очень опасное, опасный раздражитель, неуважение к детям как к личностям. Это будущие пастора или пасторы, это будущие проповедники, это будущие папы и мамы, это будущие, может быть, governors, это будущие люди, которые, на которых будут держаться много разных аспектов общества и церкви. Братья и сестры, нам нужно очень осторожным быть в этом. И последнее, я думаю, что это касается тоже некоторых, и, может быть, мы это иногда делаем при увлечении, или вот эта похвала, несоответствующая, ложная похвала, ложное ободрение, также при увеличении наказания. Вы знаете, мой сын однажды обличил меня, я ему говорю, you did a good job. Он говорит, папа, don't say I did a good job. I didn't do a good job. It's a lie. He told me that. Он сказал мне так. Папа говорит, не говори, что это хорошо. Я не сделал это хорошо, это плохо. И мне так жук обратно, компьютер стал на свое место, я обратился. Притчи 11.1 написано, неверные весы, мерзость перед Богом. И если я даю неправильную, ложную похвалу своим детям, что сегодня проповедуют американские психологи, даже христианские, эта психология испортит их. Если они не правы, скажите им, что они не правы. И если им нужно изменяться, еще скажите им об этом. Вот это хорошо, а вот здесь нужно еще меняться. И надо научиться нам, родителям, тоже не поддаваться на эту американскую иглу воспитания. Нам нужно говорить детям то, что они делают. Говорить правду, говорить ясно, говорить понятно, чтобы они знали, где им еще нужно меняться. Опять-таки, похвала и комплимент, ободрение имеют свое место, но это не ложная похвала, ей нет места. В притче 12.22 написано, «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодно Ему». Все это отцам нужно сегодня пересмотреть и дать Богу воспитывать нас самих, братья. Папа и мама, нам самим нужно дать Богу воспитывать нас. Потому что если Он не воспитывает нас, и если мы не меняемся, то нам будет очень трудно менять наших детей, в чем суть нашего воспитания. Второе. Мы с вами говорили, что воспитание начинается именно с самовоспитания. Воспитание детей. Второе. Воспитание детей выражается в ученичестве. Ефесянам 6.4 там написано, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их». Но воспитывайте. Слово «воспитывайте» – это ключевое слово, как мы уже говорили. Оно означает «взращивать». Взращивать. Оно, это внимательная, чуткая, сердечная, мягкая забота о ребенке, которая дает ему все необходимое, чтобы он мог достичь духовной зрелости. Это похоже на занятие опытного садовода, который аккуратно взращивает очень редкое, уникальное растение. Он бережно садит семя в почву, он постоянно подливает его водой, он терпеливо удобряет его, он очищает его от опасных сорняков, он подвязывает это растение к опоре, к подпоре, чтобы не поломался стебель, и ждет, пока оно созреет и даст плод. И ждет. Вот это взращивание, вот когда апостол Павел говорит, воспитывайте своих детей, это не просто он говорит, отчитайте им так, чтобы было мало места, или расскажите им лекцию, или расскажите им просто историю. Он говорит о том, что это растение, над которым нужно очень бережно вести себя. У нас есть здесь братья-садоводы, которые знают, о чем я говорю. Каждый малейший кустик помидоров или картошки, огурцы, когда мы видим, как они растут, как бережно мы относимся к этому всему. Мы подливаем, и подходим, проверяем, и очищаем, и все это, и ставим все правильные эти штыри, чтобы они держали этот куст, чтобы он не поломался. Но наша задача не просто подливать ради подливания. Мы хотим, чтобы этот куст что сделал? Принес плод. Чтобы он начал приносить плоды, то есть чтобы он начал делать добрые плоды в жизни. Чтобы он начал поступать как нужно. Притча 22 глава 6 стих, там написано, «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Вот этот глагол, активный глагол, когда апостол Павел говорит «воспитывать», он указывает на постоянную ответственность отца. Он не говорит, чтобы дети сами воспитывались, он говорит, чтобы отцы воспитывали. Я хочу несколько дать для вас. Что это значит воспитывать их в учении? Апостол Павел говорит, вы отцы не раздражайте, но воспитывайте их в учении Господнем. То есть это все то, что Бог говорит нам в Слове Божьем. И самое простое, я хочу просто, если вдруг вы что-то упустите сегодня, и очень простое, что мы можем делать сами, без проповедей, мы можем сами изучать Слово Божье, вникать в Слово и применять это в нашей жизни, в нашем воспитании. Возьмите книгу притчи. И в самом начале книга притчи говорит нам о том, о разных аспектах жизни. О дружбе, о Боге, о страхе, о женитьбе, о женах, о мужьях, о доме, о деньгах. Вот эти разные аспекты, просто возьмите список, сделайте, и как Библия учит, вот это нам нужно учить. Вот этот список, который я вам сейчас дам, вы, возможно, слышали уже его не раз, и они не новые, но просто по этому списку я могу проверить, что на самом деле я делаю именно в этом аспекте. Первое. Учите ваших детей думать, и думать по-библейски. Дети, когда они приходят в этот мир, они начинают интерпретировать мир по-своему. Они смотрят, они изучают, наблюдают, взвешивают все, что они видят. Они также слушают. Очень важно говорить с ними. Мы не сможем их учить, если мы не будем говорить, правильно? Я недавно услышал очень интересную статистику. Это люди, которые просто изучали детей. Они говорят, опять-таки, это может быть чисто ученые факты свои выставляют, но в этом есть очень хорошая изюминка, и это не просто подтверждает Библию, но говорит о том, что Библия еще раз и еще раз права. Ученые говорят, что для того, чтобы развитие ребенка было нормальным, ему нужно в день слышать, с самого первого дня его рождения, ему нужно слышать 17 тысяч слов в день. Сегодня даже придумали такой аппарат, он стоит где-то за $400, и уже продается такой аппарат. Его вешают ребенку где-то здесь на грудь или на его ползунки. И этот аппарат помогает увидеть отцу или маме, сколько слов сегодня услышал этот ребенок. И этот аппарат умеет различать между просто звуками и так далее. Но Библия, смотрите, помните, сколько раз Библия говорит, слухай, сынку, слухай до меня, сынку. Слушай, сынок, слушай, сын. Мы опять и опять слышим это в Писании, в притче. Он говорит, и смотрите, откройте притчи 6 главу. Это не просто «слушай сюда меня, я тебя сейчас буду учить». Не этим тоном. Обратите внимание, как интересно здесь Соломон говорит своему сыну. В 6 главе, 20 стих. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, не отвергай наставления матери твоей». Смотрите, «навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою». Когда ты пойдешь, они будут руководить тобою. Когда ляжешь, спать будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою. И он показывает опять и опять, насколько это, вот это простое обращение к сыну, оно является таким ценным, драгоценным. Он так говорит, чтобы его слова достигли сердца. Не просто, чтобы отскочило. Он говорит так, чтобы эти слова достигли его души, его мыслей. Вот на каком уровне идет разговор. Кстати, я недавно просто взял для себя, прочитал притчи, чтобы увидеть, сколько там раз встречается сердце и душа. Почти в каждой главе. Сердце, душа, розга, воспитание, сердце, душа, розга, сердце, душа, мысли, сердце. Обратите на это внимание, как притчи используют много раз слово «сердце». Воспитание никогда не или розга, или обличение, никогда не просто было умственным каким-то передачей информации. Это всегда было учить их думать. Это наша задача, братья и сестры. Учить их думать. Семья – это место, где формируется их мышление, их интерпретация жизни. Они смотрят вокруг, они понимают, вот что оно значит. И это наша задача – помочь им в становлении, мировоззрении. И он уже приходит, уже старшой мой приходит и говорит, папа, вот она так сказала, а вот что Библия говорит. Yes, praise God. Слава Богу, он уже знает разницу, он видит разницу. Откуда он увидел ее? Откуда он узнал ее? Это наша обязанность учить их об этом, учить их думать, думать по-библейски, правильно, взвешивать, оценивать ситуации. Это мы, папы, должны сделать. Я помню однажды, по-моему, для молодежи я рассказывал этот пример. Сижу я однажды в офисе, полетел карандаш. В в стенку, бац. Я поворачиваюсь, смотрю карандаш. В другую сторону поворачиваюсь, смотрю, и сидит. Что ты делаешь?
2: I don't know.
1: Не знаю, что, говорит, делать. Ну, давай я тебе объясню. Ты просто кинул карандаш. Да? Да. Ты кинул карандаш. Ну, ты понимаешь, что ты сделал? Да, я неправильно сделал. И я ему говорю, ну, чтобы ты знал, надо думать в следующий раз. Я повернулся обратно, чтобы работать дальше. И через 5 секунд раздается, наверное, самый лучший вопрос, который я когда-либо услышал. Я ему по-английски сказал, then think, next time think. И через 5 секунд он поворачивается ко мне, и я слышу этот вопрос. Think what? Think what? Это очень нужный вопрос. Я сначала думал, знаете, готовиться надо было, там, встречи и все остальное. Вау, это очень важный вопрос. Let me tell you what you must think. Я повернулся к нему обратно, у нас была беседа, 30 минут. Я взял карандаш, и мы начали с ним говорить, what you supposed to think about this thing. Мы сделали 3 вопроса или 5 из них, и я учил своего сына, как, ну, что нужно думать об этом. Это не молоток, это не кефир, это не молоко, это карандаш. С этого нужно начинать, для чего он сделан и так далее. Учите их думать. А, еще одно, или следующее, можно сказать. Учите их любить Библию. Учите их любить Библию, повиноваться авторитету Писания в повседневной жизни. Учите ваших детей любить Библию. И это вы сможете только тогда сделать, когда вы сами ее любите. И если бы я вас спросил бы, видят ли ваши дети вас, читающими Библию, папы? Они больше не перепрыгнут вас. Ученик не может быть выше своего учителя. Помните, что вы учитель. И воспитание – это ученичество. И чтобы воспитывать, нужно учить их думать, учить их любить Библию. Говорите им об авторитете, вдохновенности, непогрешимости Писания. Возьмите 66 книг Библии и расскажите им о самых главных темах каждой из них. Сделайте это проектом на целое лето. Окей, следующие 3 месяца мы изучаем всю Библию. Бытие говорит об этом. Вторник. Исход говорит об этом. Среда, числа говорят об этом. Второзаконие говорит об этом. Учите своих детей, что любить Библию, любить Слово Божие. Учите их бояться Бога. Это третье. Учите их бояться Бога, не людей. Учите их бояться в первую очередь Бога. Говорите им о Боге, о Его мудрости, о Его святости. Говорите вдохновенно, говорите с радостью, говорите с трепетом. Говорите сами, восхищаясь о том, кто есть Бог. Молитесь сами об этом, чтобы Бог вам в душе вашей это сделал. Напоминайте им о Боге. Они забывают об этом или чаще всего не понимают, что значит в реальной жизни верить в Него. Помогайте им этом. Учите их, что они поклоняются всегда. Они поклоняются или себе, или Богу. Что им нужно поклоняться Ему и угождать Ему. Учите ваших детей любить Бога, угождать Ему, избирать угождать Богу вместо себя. И учите их молиться, бежать к Богу. Вот что значит любить Бога. Научите их не просто заученной молитвой «Отче наш». Я своих детей специально не учу молитвой «Отче наш», потому что они идут в другие семьи, и когда они там ложатся спать, люди там, которые сами раз в церкви бывают, наверное, в месяц, зато они просто-напросто научили своих детей трезвонить горохом молитву «Отче наш». Лучше объясните им, что это за молитва. Объясните каждую фразу по одной. Сделайте это проектом на неделю. Объясните своим детям, как молиться своему Богу, самому великому Богу. Учите их молиться, обращаться к Богу, бежать к Нему всегда, когда им трудно. Учите их о сущности человека, о его сердце перед Богом. Учите их о человеке, кто он является, о его сердце. Человек – это творение, человек создан поклоняться, человек очень ограничен. Вы знаете, я всегда обратно, когда он говорит мне, а почему я должен это делать? У меня есть возможность опять говорить Евангелие. Я ему говорю о том, что Бог есть Творец, ты есть творение, ты очень мало знаешь, и я мало знаю, но Бог все знает, и он нам говорит, вот почему мы можем делать. И когда я говорю о нем, что такое человек, я ему говорю, что сердце – это все важнее. Не то, как ты одет, не то, сколько ты умеешь играть на фортепиано, не какие ты концерты уже даешь. Не в этом главное, а твое сердце. Вот что Богу важно. Объясните ему о том, что значит человек перед Богом, не в глазах этого мира. Учите его о грехе и покаянии. Учите, что грех – это очень страшно. Грех – это очень имеет ужасные последствия. Учите, как избавиться от греха. Учите их принципам, что посеешь, то и пожнешь. Учите их, что они будут отвечать за свои грехи. Но в то же самое время учите им, что значит покаяться. Не просто сказать «sorry». Учите им, папы, вы учите их, что такое покаяние. Как просить покаяние, как просить прощения у своей сестры, у своего брата, у родителей. Как просить прощения у своих ровесников в школе и так далее. Учите их хранить свое сердце. Учите их также выбирать себе друзей, рассказав, кто такой добрый, кто такие грешные, и как это можно рассмотреть. Учите их также быть друзьями, честными и верными друзьями, которые не предают. Это папы, мамы, это наша обязанность учить наших детей, как выбирать себе друзей и как оставаться верными и не предавать своих друзей. Это наша обязанность. Учите их не только выбирать себе друзей, учите их слушать своих родителей, уважать старших. Учите их контролировать свои желания. Учите их, что не все то, что им хочется, им нужно иметь. Когда они видят что-либо у других или появляется зависть, учите их об этом. Библия об этом вновь и вновь говорит об этом. Учите их, как распоряжаться деньгами, что делать со временем. Учите их, что делать с одним долларом. У нас малыш уже подрастает, и он уже начинает понимать, что он что-то хочет, и он уже может что-то заработать, у него появляются какие-то идеи. Помогите ему видеть, что трудиться – это очень важно. И очень важно иметь деньги столько, сколько ты заработал. Как их нужно приобретать честным путем. Но очень важно еще, что с ними делать, когда ты получил. И когда тебе бабушка дала 20 долларов, это не означает, что ты пойдешь сейчас и на 20 долларов скупишь все мороженое, которое есть в магазине. Нет, эти 20 долларов, хоть и прозвучало, что на мороженое, ты можешь их на другое использовать. Давай мы посмотрим, куда. Папа, это наша задача. У нас нет времени. Когда-то Лютер говорил о Слове Божьем, я хочу использовать его фразу. У нас нет времени храпеть, зевать и спать, папы. Нам с работы нужно мчаться домой, потому что там у нас самая важная работа предстоит. Занятие, влияние на наших детей. Учите их реагировать на трудности. Ссадины на коленках – это их трудности. И когда у них их одеялка не попала им в кроватку в нужное время, это их трудности. Не нужно затыкать им рот. Объясните им, что в этих трудностях есть Господь. И вам нужно вот так реагировать. Римлянам 8 глава, помните? Всякие разные тексты, которые говорят нам, христианам, вот что Бог ожидает от нас, когда приходят трудности. Когда у меня нет одеялка, когда я содрал все свои колени, и локти и так далее. Учите своих детей, старших, подростков, учите их. Трудности – это хорошо, нам нужны трудности, чтобы закаляться, чтобы реагировать правильно. Нам нужно это. Учите их не избегать трудностей, а проходить правильно трудности. Вот что нам нужно делать. У нас очень много есть чему учить. Библия, вот смотрите, какая толстая. Там на все вопросы есть ответы. Нам жизни не хватит, чтобы своих детей учить всему этому. Учите их трудиться, вернее, учите их общаться, использовать свой язык. Это тоже очень важно. Учите их слушать, как разговаривать, как вставлять свои слова, как сидеть за столом, чтобы говорить и уважать старших. Учите, это папа и мама ваша обязанность. Учите их трудиться своими руками, чтобы служить другим, чтобы любить ближних, чтобы не себе копить, а чтобы быть инструментом Божьих ресурсов для Божьих людей, с целью Божьей славы, чтобы действительно в этом находить счастье. Не как много денег я имею, не как много я сделал, а вот результаты моего труда. И последнее, я думаю, что это очень тоже важно. Мы, папы и мамы, нам нужно учить своих детей, как жениться и выходить замуж. Я думаю, что это обязанность не детей самим научиться где-то. Это обязанность папы и мамы. Как помочь моим детям уже сейчас, 7 лет ему, и мы говорим об этом. Мы говорим настолько, насколько ему нужно для этого возраста. Но он должен уже сейчас знать, с примера моей жизни личной, он хочет, я хочу, чтобы он знал, что жизнь в семье – это служение. Это не там, когда все хорошо. Это не тогда, когда только радость и музыка звучит в доме. Это тогда, когда нужно пылесосить, когда нужно работать, когда пот идет с лица, когда нужно косить, когда нужно прибивать, когда нужно сбивать, когда нужно красить. Учите их этому. Опять-таки, жениться, выйти замуж. Очень часто я вам скажу, что мы имеем проблем много даже в церкви сегодня, среди христиан, только лишь потому, по одной причине, что...

один аспект, который не совсем видно в русском языке, но когда мы изучаем это слово, вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Само слово «наставление» на самом деле означает вставлять мозги, вправлять мозги, исправлять. Исправлять мозги. Вот что значит слово «ноутетел» – исправлять мозги. Что-то положить в мозги таким образом, чтобы оно там держалось. И это очень часто, сам процесс этот, он включает в себя очень много. Он включает в себя, и мы, в принципе, говорим сейчас за наказание. Я хочу вам просто показать, что в этом тексте тоже это есть. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении. Само слово «наставление», оно включает в себя аспект наказания, физического наказания или инструкции, структура. Когда есть правила, которые я хочу, чтобы они исполнялись, и если они не исполняются, я помогу тебе их исполнить. Мой любимый текст, который я часто использую, для себя напоминаю, который показывает мне о том, что мои все три детеныша, они на самом деле вот здесь в этом тексте, это 22 глава притчи, 15 стих. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Глупость привязалась, она приклеилась к сердцу юноши, и исправительная розга. В данном случае здесь в русском языке написано «розга», в еврейском написано «посох», пасторский посох, исправительный пасторский посох. Вот что удалит ее от него. То есть пасторство, как наставление и инструкция всегда идут рядом. Одна простая схема, которую хочу вам показать, покажет вам немножко очень важный баланс между каким образом воспитание должно сопровождаться наказанием и наставлением, или учением. Учение, как обучение и исправление, внизу, видите, да, сверху, это то, каким образом нужно наказание. Смотрите, в 5 лет нужно больше наказания, чем, возможно, рассказов и так далее, и наставление. Но как человек растет 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, он, в принципе, он понимает больше, и он, опять-таки, своим поведением показывает, что наставление, наказание имеет очень нужный, хороший баланс. То есть родители с возрастом должны уменьшать порцию наказания физического, скажем, 15-20, вообще там не должно уже его быть, и наставление должно больше и больше и больше иметь место. И этот баланс очень хорошо показан. Уэйн Мак, другие хорошие братья пишут нам об этом. Но я посчитал для всех вас просто, чтобы вы увидели. Воспитание, оно включает в себя и наказание, и наставление. Наказание включается в верхней части, в учении. Вот это наставление, наказание, оно должно быть ясно сбалансировано. И я хочу вам просто ответить на простой вопрос, который я задал себе. Каким образом мое наказание, моих детей может быть греховным? Я хочу сейчас ответить на этот вопрос очень быстро. Для себя перепишите. Об этом когда-нибудь, когда у нас будет время, мы поговорим поподробнее. Сейчас я хочу, чтобы вы сегодня, папы, особенно это ваша склонность обычно брать розгу в руки или еще просто рукой, не дай Бог, рукой, лучше розгой или каким-то инструментом специальным. Когда наказание греховно, я хочу дать несколько хороших, простых здесь советов для вас, которые я использую сам. В первую очередь, наказание греховно тогда, когда оно не имеет верной цели. Наша цель в наказании не просто сбить свой эмоциональный напряг, месть или гнев. Цель наказания не просто заставить ребенка сделать что-то. Цель наказания – прославление Бога, перемена сердца. Помните 2 Тимофею 3:16? Все Писание богодухновенно и полезно. И он там перечисляет 4 очень важных аспекта. Для научения, для обличения, для исправления. И последнее, для наставления в праведности, дабы был совершен Божий человек, готов ко всякому доброму делу. Вот суть исправления. Чтобы не просто человека изменить поведение, но чтобы он стал совершенным внутри, чтобы сердце его изменилось, чтобы он поступал, угождая Богу. Верная цель. Наказание будет греховным, если оно не имеет в себе наставления. Об этом мы уже говорили. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга может это исправить. Это пасторский посох. Пасторский посох включает в себя пасторское наставление. Если я наказываю своего ребенка, и я ему не объяснил, за что его наказываю, я согрешаю перед Богом.
если я просто-напросто хорошенько ему дам.

0: что он запомнил на 3 дня, на самом деле это грех. Без верной цели, без наставления. Если я наказываю без любви, то есть в гневе, в раздражении, просто сбиваю свою месть, я похож на город, который разрушен, без стен, как человек, который не владеет своим духом. Греховное наказание – это то наказание, которое не имеет верной цели прославить Бога, не имеет наставления, кропотливого отцовского наставления, не имеет любви, а только раздражение и гнев, когда это наказание сделано без молитвы. Если я наказываю и надеюсь только на свои собственные силы, и думаю, что мой ремень все изменит, я ошибаюсь, и вы ошибаетесь, братья. Нам нужно помолиться, понимать свою зависимость. Если Господь не изменит его, Господь использует это время сейчас, эту сессию, консультации и наказания, наставления, используй это для того, чтобы менять его сердце. Без молитвы такое наказание становится грехом. Без понимания. Если я наказываю ребенка без понимания, не поняв причины, что произошло, если я не узнал, что произошло в его сердце, его мотивации, если я не узнал всей ситуации в подробности, если я не узнал, что происходило в его мыслях, когда он это делал, зло или грех, тогда я не имею права его наказывать. Такое наказание греховно. Контекст всей книги притчи говорит об этом. Я еще здесь поставил несколько без примера. Наказание греховно, если там нет примера, если нет личной любви и послушания Богу, если нет жизни, богоцентричной жизни, если я не показал ему, как нужно поступать в тех ситуациях, и он всего лишь копирует меня, позвольте, я не имею права его наказывать. И это греховное наказание. Вы видите, сколько в одном наказании уже имеет для нас очень важных обязанностей и ответственностей. Еще одно, я считаю, 2 последних очень важных. Послушайте внимательно, мы заканчиваем. Всякое наказание должно иметь цель прославить Бога, но оно должно иметь результат – примирение. Если я разошелся со своим сыном, и он ушел обиженный, и мы не разговариваем полчаса, потому что я его наказал, это наказание было неправильным, греховным. Всякое наказание, оно должно быть доказательством моей любви, эта любовь должна объясняться. Спросите сегодня у моих детей, один из признаков, они знают, что папа их любит, потому что он меня наказывает. Он это не придумал сам. Я об этом очень много говорю с ними. Это метод, как я могу доказать свою любовь к тебе. Потому что если ты бежишь в пропасть, и я тебя не останавливаю, я не люблю тебя. Но если я тебя останавливаю, для этого Бог дал мне ремень. Если я тебя останавливаю, вот поэтому я тебя люблю. Но после всего процесса, когда я его наказал, у нас есть время, когда мы примиряемся. У нас время примирения. Грех теперь уничтожен, его нет. Это время примирения, когда наши отношения полностью обновляются. И если я хочу всегда, и хочу вас поощрить к тому, папа и мамы, чтобы после вашего наказания ваш ребенок или ваше дитя, подросток, после вашего выговора или разговора, чтобы он уходил с печалью, но чтобы он уходил с радостью. Его отец его понимает, его мама понимает. У вас начинаются новые отношения, переворачивайте страницу. И последнее. Очень важно. Если вы наказывали, много наказывали, но никогда не говорили Евангелие, это все наказание не имеет никакого смысла. Более того, оно греховно. Без Евангелия. Евангелие себя включает 4 простых элемента. Здесь нужно сказать о Боге, что Он свят. Здесь нужно сказать о человеке, что человек грешен. Здесь нужно в Евангелии сказать, что Христос является единственным решением проблемы. И 4 очень важное – покаяние и посвящение себя теперь новому образу жизни. Это Евангелие. Это Евангелие, друзья, не уставайте говорить о нем вашим детям. И даже если они его уже цитируют наизусть, найдите способы говорить им о том же Евангелии, другими словами, но те же истины, но говорите им о Евангелии, потому что недобрые их дела и некрасивое поведение изменяет их. Воспитание только тогда достигает цели, когда Евангелие становится стилем их жизни.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org.

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В книге «Деяния» вы найдете, по крайней мере, 24 речи, беседы или проповеди, которые были сказаны преимущественно апостолами. В первой половине этой книги доминируют проповеди и беседы апостола Петра, а во второй – апостола Павла. Из 8 речей апостола Петра можно сказать, что 2 особенно знаменательны, в том смысле, что они связаны с 2 наиважнейшими событиями, о которых сказано в этой книге, то есть в книге «Деяния». А книга «Деяния», как мы уже не раз подчеркивали, является первой главой истории Церкви. Это первые страницы ее истории. Первая знаменательная проповедь была сказана в день Пятидесятницы, в день сошествия Духа Святого на эту землю, в день рождения Церкви. Разбирая книгу «Деяния», мы уже коснулись значений этой проповеди, в результате которой к новорожденной церкви присоединилось около 3000 душ. Не преувеличивая, можно сказать, что эта проповедь так и останется на страницах истории единственной в своем роде. По своему значению она выделяется среди всех остальных. Следовательно, в определенном смысле она неповторима. Так как она была сказана, ее можно было сказать только в тот знаменательный день, когда Дух Святой был излит на 120 учеников. С другой же стороны, ввиду того, что в основном в ней содержится весть воскресшего Христа, она является идеальным образцом евангельской проповеди. В ней вы найдете все основные истины Благой Вести, которыми мы не смеем пренебрегать, если хотим быть верными проповеди Евангелия. Вторая знаменательная проповедь Петра была сказана на каких-то 10 лет позже, в совершенно иных условиях и при совершенно иных обстоятельствах и к совсем другой аудитории. Как и в первой проповеди, главная личность в ней – воскресший Иисус Христос. Но в отличие от первой, во второй проповеди мы обнаружим, что Петр особенно подчеркивает одну весьма важную евангельскую истину. Она включена и в первой проповеди, но если прислушаться, не чувствуется, что Петр акцентировал ее. Да, она там, в проповеди Петра, но сказано им так, как будто он не сознавал ее полного значения. Эту истину Петр упоминает в своей проповеди только в виде цитаты из Священных Писаний, никак не комментируя ее. Сейчас, конечно, мы не успеем прочитать обе проповеди, но вторую я все же прочту, то есть ту, которую Петр сказал в доме сотника Корнилии. Это вторая из тех 2 самых знаменательных проповедей Петра. Раскроем наши Библии на 10 главе книги «Деяния». Эта проповедь Петра начинается с 34 стиха, и нам придется прочитать ее полностью, то есть все 10 стихов. И я попросил бы вас внимательно прислушаться, и думаю, что в таком случае вы непременно заметите истину, на которой Петр делает особое ударение в этой проповеди. Она очень важна. Да, эта истина касается как раз тебя, мой дорогой радиослушатель. Без этой истины невозможно иметь уверенность, что и на тебя распространено дело искупления, совершенное Иисусом Христом на кресте. Слушайте внимательно, что сказал Петр. Стих 34. «Петр отверз уста и сказал: „Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех“». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Вы заметили, что подчеркивает Петр в этой проповеди? Обратили ли вы внимание на его начальные слова? Послушайте. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». В следующем стихе он повторяет ту же истину. «Но всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему», то есть «приемлем им». Такой перевод ближе к словам оригинала. Дальше, в конце 36 стиха, Петр говорит, что Иисус Христос есть Господь всех. И в 43 стихе он говорит, что о Нем, то есть об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов. А в 44 стихе мы читаем, что когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Может быть, кто-то спросит, что особенного в том, что Петр подчеркивает факт нелицеприятия Бога и то, что спасение предназначено для всех верующих в Иисуса. Ведь мы это отлично знаем. Основа Евангелия заключается в том, что Бог так возлюбил мир, дабы всякий верующий в Него, то есть в Сына Его, Иисуса Христа, не погиб, но имел жизнь вечную. Однако поймите, что для апостола Петра это было целым открытием. Несмотря на то, что в своей первой проповеди он, цитируя слова пророка Иаиля, и говорит, «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и дальше всякий, кто призовет имя Господне, спасется», он все же не постиг еще эту широту Божьей любви. Согласно его понятиям, всякая плоть и всякий, кто призовет имя Господне, ограничено все же было народом израильским. И такие у него были понятия, несмотря на то, что Иисус Христос ясно сказал апостолам, чтобы они проповедовали Евангелие всей твари, шли по всему лицу земли и несли благую весть всем народам. И тем не менее, только через 10 лет после распятия Иисуса Христа и Его воскресения, после излияния Духа Святого, Петр понял, что благая весть не ограничивается только израильтянам, но что она предназначена для всех народов. Подумайте, что только здесь, в 10 главе книги Деяния, после того, как ему дано было видение, когда он молился, Петр наконец-то понял эту драгоценную истину. Три раза видение повторилось, и три раза Бог сказал ему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. И сразу же после этого видения, как бы в подтверждение, что оно было от Бога, явились посланные от Корнилия язычники офицера римской армии. Петр же все еще был в недоумении, пытаясь понять, что бы значило видение, которое он видел. И вот явились эти люди. В 19 стихе сказано, между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Чтобы понять недоумение Петра, когда он увидел этих трех язычников, нужно иметь в виду, что Петр будучи иудеем, никогда в жизни не имел ничего общего с людьми не иудейского происхождения. Позже он сам объяснил им это, сказав: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником? Но!» И вот это «но» все изменило. Бог устранил эти религиозные, национальные и расовые предрассудки, и поэтому Петр, продолжая беседу с Корнилием, говорит: «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Возлюбленные, была достигнута величайшая победа. Петр понял нечто о широте любви Божией, что Бог возлюбил весь мир, и что всякий верующий в Сына Его предназначен для жизни вечной. Можете представить себе, что первый раз в жизни Петр переступал порог дома язычника, а за день до этого он шел весь день вместе с язычниками из Иопии в Кесарию, а еще за день до этого он вместе с этими язычниками ночевал под крышей того дома, в котором он гостил. Нам трудно по достоинству оценить значение этих событий в жизни иудея Петра. «Вы знаете, — говорит он, — что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл». Да, в жизни Петра произошел полный переворот. И вот когда он входит в дом Корнилия, первый раз переступая порог дома язычника, вместо того, чтобы встретить в этом доме только хозяина и членов его семьи, Петр видит, что этот дом переполнен людьми. Дом буквально битком набит язычниками. Но с каким радушием и гостеприимством они приняли Петра, эти язычники? «Ты хорошо сделал, что пришел», — приветствуя, говорит ему Корнилий. «Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Какая завидная аудитория! Люди, приготовленные Богом к принятию слова. Перед такой аудиторией нетрудно говорить. Какое удовольствие кормить голодных людей! Они не избалованы, их не нужно располагать особым красноречием. Нет, они готовы принять чистое, простое, словесное молоко благой вести. И тут мы читаем: «Петр отверз уста и сказал». Кстати, каждому проповеднику хорошо было бы взять пример с Петра. «Петр отверз уста и сказал». Он не бормотал, не говорил шепотом, не распевал, а отверз уста и говорил ясно и отчетливо. Дело в том, что у него было что-то сказать. Теперь не время играть своим голосом. Он должен был передать этим людям очень важную и серьезную весть. И что же он сказал? Мы уже прочли его речь, но еще раз обратите внимание на его начальные слова, вступительные слова. Войдя в огромную гостиную римского офицера Корнилия и увидев, что она битком набита язычниками, Петр говорит: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Теперь все выяснилось, мне теперь ясно, доказательство налицо, что это устроил сам Бог, чтобы убедить меня, что воистину Бог нелицеприятен, что Он есть Господь всех, будь то иудеи или язычники. Да, Бог воистину возлюбил весь мир». Понимаете ли вы, что произошло с Петром в течение этого короткого времени, за 2-3 дня? В нем произошли радикальные перемены, изменились его понятия о том, что такое Евангелие. И ведь он был передовым апостолом, служил и следовал за Господом не менее 13 лет. И только теперь он говорит: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Разве это не удивительно? Он теперь только понял это. В его душу, с детства пропитанную иудейскими предубеждениями о людях других национальностей и других религий, проникла чудная истина, чудный свет, что Бог не меньше любит язычников, чем евреев, и что им тоже предназначено спасение во Христе. Вы заметили даже, как трудно, например, было апостолу Павлу, которого Бог с самого начала призвал быть апостолом-язычником, побороть эти предрассудки, и как Господь должен был удалить в нем эту преграду. Но кто-то скажет: хорошо, все это понятно, и в настоящее время это не проблема. Мы, верующие, хорошо понимаем, что Бог нелицеприятен, и что всякий верующий в Сына Его имеет и может получить прощение грехов. Дорогие мои, но так ли это на самом деле? Не проявляется ли и у нас лицеприятие? Возможно, в другой области, но тем не менее лицеприятие. Послушайте, что говорит по этому поводу в своем послании апостол Яков. «Братья мои», и он обращается к верующим, к детям Божьим, «имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица». И потом он приводит пример. «Ибо если в собрание наше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде войдет и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? И ниже в 8 стихе сказано: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками». Вы понимаете, что говорит Яков? Это не слова человеческие, это слово Божье. Поступать лицеприятно значит делать грех. Это преступление перед Богом. Это значит, что я берусь судить человека, взирая на лицо. То есть я сужу по тому, что вижу. Я сужу по-человечески. И в таком случае мой суд не может быть справедливым. Сколько раз Слово Божие предупреждает нас, чтобы мы не судили? Христос сказал: не судите по наружности, но судите судом праведным. Человек, как сказал Иисус Христос в другом случае, судит по плоти, а такой суд не может быть справедливым. Апостол Павел говорит: не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Поэтому суд принадлежит одному Богу. Он один судит справедливо. А проявлять лицеприятие – это значит, что мы беремся судить. Кто достоин и кто недостоин? И Слово Божие очень ясно говорит, что поступающий так грешит. Он преступник пред законом Божьим. Дорогие мои, кто из нас не был виновен в этом грехе? Кто из нас не является преступником по отношению того, что так ясно было сказано Иисусом Христом? Не судите. И не будем забывать, что дальше сказал Господь: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». О, как часто нам приходилось каяться в этом грехе! Можно сказать, что этот грех, как никакой другой грех, препятствует делу Божьему. Мы научились так ловко скрывать его под видом набожности и религиозности. И этот грех принимается как особая духовность человека, что, мол, я такой святой, что не могу сообщаться с такими людьми, а только вот с такими. Это и есть лицеприятие. Мы ищем славы себе, а не славы Божьей. Заискиваем перед теми, кого считаем достойными, сильными, влиятельными, а к бедным относимся с пренебрежением. Не по этой ли причине, дорогие мои, люди, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, не слышали от нас благой вести? Мы считаем их то ли недостойными, то ли недоступными, то ли слишком большими грешниками, которых Бог не может спасти. Это, дорогие мои, лицеприятие, а лицеприятие – грех. Мы стали судьями, не имея на это ни малейшего права. Как же поступил Петр, когда Господь показал ему, чтобы он не почитал никого скверным или нечистым? Он в смирении принял Слово Господне. Он принял посланных к нему от Корнилия людей, язычников. Он предоставил им ночлег, он пошел с ними в Кесарию, он вошел в дом Корнилия, и когда Корнилий, встретив его, пал к ногам его, Петр его поднимает и говорит: «Встань, я тоже человек». Он не считает себя особой величиной или особо важным человеком. Возможно, что за несколько дней до этого он поступил бы иначе и показал бы, что он, мол, лучше этого язычника. Но сейчас он говорит: «Я тоже человек». И дальше мы видим его смирение в том, что он говорит в своей проповеди в доме Корнилия. Вот эти вступительные слова. Он не выдает себя за человека непогрешимого, не могущего ошибиться, которому все известно, все ясно. Несмотря на то, что он был одним из самых первых и передовых апостолов. Подумайте, только после 13-летнего следования за Христом апостолу Петру стала ясна истина, которой Христос многократно учил его. Но в этот момент он был готов признаться, что он не все знал. Дорогие мои, гордость является самым большим препятствием к принятию благословения, которое Господь хочет дать нам. Как унизительно для плоти после многолетнего служения признаться, что мне чего-то не достает. Возлюбленные, нам нужно смириться, как смирился Петр, и тогда Господь откроет и нам окна небесные и зальет на нас благословение с избытком. О, дал бы Господь милость распахнуть наши сердца и в смирение признать, что не все нам еще открыто, что не все мы имеем, что не все мы знаем, а Господь многим еще желает нас обогатить. Посмотрите, каким благословением стал Петр, когда он так вот смирился перед Богом. Бог смог употребить его для открытия двери язычникам, а это было самым значительным и самым важным событием со дня Пятидесятницы, когда родилась Церковь Христова. Смиренным Господь дает благодать. Их он может употребить для блага душ человеческих и для славы Божией. А тебе, еще не познавшего Господа, тоже нужно смириться у подножия креста, признать себя грешником, исповедовать свой грех и всецело положиться на милость Божию. И тогда ты познаешь, как милостив и щедр наш дивный Господь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

0: благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В первых 12 главах книги Исаии говорится о пророчествах, касающихся главным образом Иудеи и Иерусалима. Хотя и Северное царство Израиль частично включается. Во время этих пророческих возвещаний Исаия произошло падение Северного царства, и его города были опустошены. Этот факт содействовал силе и влиянию слов пророка, который обличал Иудею во грехе и взывал к ней с призывом ходить путями Господними. Мы рассмотрели 18 стихов первой главы. Описание и отвержение греха народа было весьма ярким и очевидным, но призыв был нежен, как это следует со стиха 18. «Придите и рассмотрим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Но пророк Исаия чувствовал, что народ не проявлял склонности к послушанию Господу. Поэтому дальнейшие его слова являются сильным предупреждением. Сразу объявляется обещание благословения народу, что земля будет плодородной, если народ будет послушен Господу. Люди не будут нуждаться. А после этого последовало строгое предупреждение: «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас». 1 глава, 20 стих. Почему было необходимо такое предупреждение? В городе Иерусалиме, городе возлюбленном, жили нечестивые люди, поступки которых были мерзостью в очах Бога. Было время, когда благочестие пребывало там, а теперь водворилось беззаконие разбойников. Раньше там была чистота в религиозной жизни и поклонении Богу, а теперь создалось положение, которое можно было сравнить с поведением неверной жены. Идолопоклонство проникло в центр национальной жизни. Если это положение не изменилось бы к лучшему, и истинное поклонение не восстановилось, непременно пришел бы суд Божий. Духовное разложение жизни народа отразилось также отрицательно на политической и национальной жизни. Правители брали взятки, и справедливость страдала. Бедный народ оставался в нищете, а богатые вожди роскошествовали в своем изобилии. Жизнь в Иерусалиме, городе возлюбленном, представляла из себя печальную картину. Но пророк был послан открыть истинное положение в стране. Врач не должен быть безразличным к разрушительному действию болезни рака, съедающего важные органы человека. Подобно этому и пророк не может закрывать глаз на положение народа, когда грех разрушает страну. Священное Писание говорит: «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». Притчи, 14 глава, 34 стих. Это является теперь такой же истиной, как это было в те дни пророка. Бог, судья справедливый, неизменен в могуществе своем. Он явил мощь свою против противников народа и восстановил его духовно. В 1 главе, 24 стихе, заметна перемена в тоне отношений Господа к положению в народы. Всемогущий Бог, движимый милостью к верному остатку, к его народу, как он любил его называть, начинает действовать. Читаем там: «О, удовлетворю я тебя над противниками моими, отомщу врагам моим». Восклицание «О» свидетельствует о глубоком чувстве, об исключительной милости Божией. Какая чудная картина и возможность чувствовать сердечное движение в ипостаси Всевышнего. Противники будут наказаны, а к боящимся Его Он являет особую нежность и любовь. Ищущие Его не оставлены. Не есть ли это весть и для наших сердец сегодня? Хотя в возвещение первой главы

0: Исаии относились к Иудею и Иерусалиму, но мы можем с уверенностью применить эти слова и принцип духовный к его возлюбленной церкви. Даже и среди номинального христианства в этом мире и в самой церкви в наши дни есть противники евангельской истины, свидетельствовавшей об искупительной любви и жертве Господа Иисуса Христа. Искупленные Богом люди страдали от преследований в течение столетий и страдают даже и теперь. Религия отступничества преследует истинную религию верующих. Когда Бог смотрит на религиозный мир сегодня, Он видит картину, подобную той, какая была во дни Исаии. Среди преследований чувствуется рука Божия над теми, кто нуждается в Его утешении и ободрении. Заключительные стихи 1 главы с 27 по 31 неожиданно принимают иной характер в той речи. Чувствуется возбуждение пророка в его мыслях и в сердце. И кажется, что тьма удаляется, начинает сиять яркий свет избавления. За страдальцев приходит мщение, Бог поступает справедливо и с божественным гневом в отношении к грешникам и беззаконникам. Сион Спасителя правосудием и обратившиеся сыны его правдою. 1 глава, 27 стих. Мы, верующие в Господа Иисуса Христа и в Его искупление на кресте, можем вполне спокойно покоиться в Нем. Он поможет нам и укрепит нас во время страданий и испытаний. С теми же, кто преследует нас, Он поступит по справедливости Своей. Об этой истине Новый Завет говорит весьма определенно. А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами и силой Его, в пламенеющем огне, совершающем отмщение, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 7 по 8 стих. Итак, мы видим божественный принцип в Ветхом и в Новом Завете, который относится к его народу, страдающему за веру и послушание Слову Его. Бог справедлив. Он судит справедливо. Второе видение пророка Исаии охватывает главы со второй по пятую. Заметьте область этого видения. Оно касается Иерусалима и Иудеи. Это пророчество имеет большое значение. Начальные слова в связи с этим видением указывают на время. Это последнее время. Возлюбленный город Иерусалим имеет впереди славное будущее, а также и вся страна иудейская. Это пророчество еще не исполнилось. В течение столетий со времени пророчества Исаии во имя Божие народ израильский много пострадал. Город Иерусалим был осаждаем и разрушен, а теперь он восстановлен и населен. Жизнь в нем кипит. Современные достижения видны наряду со старыми местами. Однако то, что мы видим, не является ответом на чудесное видение пророка Исаии относительно Иерусалима, града Божия. Сказанное пророком за 700 лет до Рождества Христова является весьма удивительным. Исполнение этих слов совершится при завершении планов Божиих. Оно относится ко дню, когда Иерусалим будет сиять ярко и будет светом для всех народов земли. Эта мысль не должна быть принята духовно, как это небесное сияние. Господь имеет вечный план и цель, когда Иерусалим станет центром и столицей. Эту цель Бога ничто не может изменить. Книга пророка Исаии, 2 глава, 2 стих, неоспоримо утверждает, что народ, приняв удары жезла Божия гнева, судов его, будет снова принять милостиво Богом, и Иерусалим станет мировым центром, духовно и политически. Хотя это является весьма отдаленным событием от положения сегодня, но все же это осуществится, тогда все планы Божии исполнятся. В Священном Писании слова «гора» зачастую относятся к правительству народа. Поэтому в тот день Иерусалим будет главным среди городов, другие правительства пошлют туда своих послов. Сегодня нееврейские народы являются сильными и часто и ясно выражают свои возражения против Иерусалима и Израиля. Но в то время они признают его превосходство и могущество. Почему это так будет? Потому что в то время Господь Иисус Христос принят престол Отца Своего, Давида, и будет править людьми справедливо и беспристрастно. Это тот день, о котором ученики спрашивали Господа Иисуса: «Господи, не в сие ли время Ты восстанавливаешь царство Израиля?» Деяния апостолов, 1 глава, 6 стих. Господь ответил на этот вопрос их: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Ученики хотели видеть Израиль восстановленным, пришедшей славе, о которой они знали из Священного Писания. Но тот день тогда еще не пришел. В чудных планах и целях Божьих не было дела создания устройства церкви. Мы живем в этом периоде. Завершение этого плана и принятие церкви, восхищение ее в его присутствии, предшествует дню восстановления царства Израиля. Мы не знаем, когда век церкви закончится, хотя существующее положение уже свидетельствует, что близок день, когда раздастся трубный звук, и церковь будет восхищена на небеса, чтобы навеки быть с Господом. Посему это является важным, чтобы мы не забывали при изучении Библии, что если пророк говорит об Иудее и Иерусалиме, то он имел в виду те времена, о которых мы сказали. Не применяйте этих пророчеств в церкви сегодня. Бог имел в виду евреев, когда пророки возвещали его слова. Поэтому и мы должны поступать так же. Однако мы можем брать для себя урок духовный, потому что Бог имеет правила в Священном Писании. Послушание приносит благословение, а непослушание – суд Божий. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио BBN. Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

На карте мира не найти страну, где царь Христос. Но как же нам туда дойти, звучит в душе вопрос. Туда нельзя на корабле по океану плыть, ни пешеходом по земле путь дальний совершить. Ни в стратосфере, ни в воде страны той чудной нет. Но где же в самом деле, где? Кто может дать ответ? Здесь география проста. Хотите знать? Сейчас примите верою Христа, и царство будет в вас.

0: В эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
2: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Четвертая книга царств, глава 20. В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом своим к стене, и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господа: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. На третий день пойдешь в дом Господен, и прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт смоков». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господен». И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия: «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И воззвал Исаия пророк к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахаза, на 10 ступеней. В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и мази дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» И сказал Езекия: «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что они делали в доме твоем?» И сказал Езекия: «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господа. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до этого дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекии Исаии: «Благо слово Господа, которое ты изрек». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манассия, сын его, вместо него. Глава 21. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хефциба, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как делал Ахав, царь Израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей, но они не послушались. И совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков, и сказал: «За то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь, Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии, и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы, и воцарился Аммон, сын его, вместо него. 22 лет был Аммон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Мешулемеф, дочь Харуца из Ядбы. И делал он неугодное в очах Господних, так, как делал Манассия, отец его, и ходил той же точно дорогой, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амона против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его, в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него. Глава 22. 8 лет был Осия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулама, писца в дом Господен, сказав: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господен, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему, а эти пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам и делателям стен, и на покупку деревьев и тесаных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хелкия, первосвященник, Шафану, писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему». И донес Шафан, писец, царю, говоря: «Книгу дал мне Хелкия, священник». И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И повелел царь Хилкии, священнику, и Ахикаму, сыну Шафана, и Ахбору, сыну Михеи, и Шафану, писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею, о словах этой найденной книги, потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хилкия, священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Исаия, колдами пророчица, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с ней. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев: скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь: наведу зло на место это и на жителей его, все слова книги, которую читал царь иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место это и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место это». И принесли царю ответ.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господень? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена Библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Как всегда, я приглашаю вас к этому изучению. Если вы еще не открыли ваших Библий, откройте, пожалуйста, на Евангелие от Матфея, 27 и 28.

невыносимым. И Иисус страдал. Нам трудно понять это, что Бог отдал Сына Своего, отдал Себя на суд грешникам. Сейчас мы живем во время благодати, когда люди судят Бога, но придет время, когда роли переменятся, и Бог возьмет в свои руки судейскую власть и совершит свой суд над этим миром. Друзья, нам не нужно забывать об этом, когда мы видим в настоящее время страшный произвол зла. Мы с вами оставили Господа Иисуса, висящего на кресте. И вот мы читаем стихи от 50 до 56 следующее. «Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась на двое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресении Его вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с Ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину Он был Сын Божий». Там были также и те, которые смотрели издали, многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Смерть Иисуса Христа произвела потрясающий эффект в трех направлениях, дорогие слушатели. Завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Она закрывала раньше доступ людей до святого святых. Завеса говорит нам о теле Христа. Его тело было разорвано на кресте. Он взял это наказание за наши грехи. Он взял наши грехи и вознес телом своим на дерево, на крест своего распятия. Грешникам открылся свободный доступ к Богу. Все грешники могут теперь через Иисуса Христа прямо идти в присутствие Бога. Второй эффект Его смерти – это сотрясение земли и сотрясение всей природы. И третье – тела умерших святых воскресли. Время было потрясено. Совершились большущие изменения в будущем и в настоящем и в прошлом. Смерть Господа Иисуса потрясла и душами людей. Римские воины здесь признали Его за Сына Божия. Других людей Его смерть заставила задуматься над своей жизнью. Верующие в Него получают спасение и жизнь вечную. Но мы читаем далее от 57 стиха по 61. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафея именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он пришел к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницу, то есть полотном, и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и привалил большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба». Друзья, чтобы не оставлять мертвое тело Иисусова на субботу висеть на кресте, один из тайных учеников Иисуса осмелился пойти к Пилату и, получив разрешение снять тело со креста, похоронил его в своем гробе. Странно, что этот человек не побоялся открыто показать свое уважение к Иисусу Христу, тогда как друзья Иисуса были в страхе. Мы прочтем последние стихи этой главы. «На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: „Господин, мы вспомнили,
что обманщик тот еще

будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Друзья, враги Иисуса не перестают думать о Нем и после Его смерти. Они лучше помнят Его слова о воскресении, чем помнили об этом Его ученики. И они боятся, чтобы Он в самом деле не воскрес, чтобы Он, воскресший, не ушел из гроба. Они ставят усиленную стражу и прилагают к камню у двери гроба печать. Теперь перейдем к последней, 28 главе Евангелия от Матфея, где мы увидим воскресение нашего Господа, и мы читаем первых 7 стихов. «По пришествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень сошел с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, одежда его была, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот, я сказал вам, —

0: Воскресение из мертвых, друзья дорогие, это самая лучшая надежда для всех людей, не так ли? Каждый человек создан так, что он с надеждой смотрит на будущее. В человека Бог заложил величайший дар дерзновения, смелости и силу осуществлять будущее в реальность настоящего. Воскресение Христа возрождает в человеке новую надежду на воскресение и его тело из мертвых. Если вы имеете эту надежду, ваша жизнь преобразуется и делается новой, лучшей, неузнаваемой. Если вы верите, что воскреснете из мертвых, вы больше не являетесь рабами земных страхов и земных разочарований. Вы в безопасности покоитесь в руках могущественного Бога, и ваша жизненная энергия теперь направлена к осуществлению Его великих творческих дел. Вы спокойны в Нем. Вас не страшат больше никакие земные потери, не устрашает и то, если вы унижены, обесчещены и преследуемы за Христа. И потому, дорогие слушатели, потому воскресение Христа есть величайшей силой новой жизни. Мы здесь также встречаемся с ангелом Господним, видом как молния, но для общения с людьми, принимающим человеческий образ. Он побуждает женщин быстрее посмотреть место, где лежало тело Иисуса, и пойти быстрее возвестить ученикам Его, что Он воскрес, что Его там уже нет. В утро воскресения пробуждается не только природа, но и душа человека. Мы прочтем дальше, от 8 до 10 стиха, где написано: «И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и вот Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня“». Слушатели, с воскресением Иисуса Христа связана неудержимая радость в сердцах людей, новые силы, новые надежды. Это как после темной, беспросветной ночи вдруг яркий солнечный свет зальет все вокруг. Не правда ли чудная перемена? И здесь встреча с воскресшим Иисусом. Двойная радость наполняет их сердце, но с другой стороны силы тьмы безустанно действуют, чтобы поселить в людях сомнения в их светлых надеждах, чтобы мраком вечного разочарования окутать их будущее. Мы читаем далее от стиха 11 до 15. «Когда же не шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И эти, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам и сказали: „Скажите, что ученики Его, пришедшие ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим“. Они, взявши деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово это между иудеями до сего дня». Друзья, грязное дело задумали первосвященники, чтобы не потерять свое влияние и господство над людьми. Они готовы на любую ложь, на всякую клевету. Но можно ли укрыть от людей весть о воскресении Христа? Можно ли обокрасть людей от самого лучшего, что они в своей жизни могут иметь? И вот мы читаем последние 5 стихов этой главы. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Дорогие друзья, воскресший Иисус встречает Своих учеников и возвещает им, что Ему дана всякая власть на небе и на земле, и посылает их научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что Иисус повелел им, и Он останется с ними во все дни до скончания века, как их Господь и Царь. Он и сейчас пребывает Духом Святым в сердце каждого, кто принял Его искупление. Но как вы, друзья, следуете ли и вы повелениям Христа? Идете ли вы с проповедью Его Евангелия к людям? Делитесь ли вы с ними той великой радостью, которую имеете в Нем? Оставьте все второстепенное на после, а в первую очередь несите радость спасения, радость Его воскресения в сердца измученных грехом людей. И Его вечное благословение да пребудет с вами, дорогие друзья. Итак, сегодня мы подошли к концу этой новой книги Евангелия Матфея, и мы, слушатели, продолжим наше изучение, если Господь нам разрешит, и мы продолжим, изучая уже одну часть Ветхого Завета, а это книгу «Исход». А пока, друзья, пока до следующей встречи, и пусть Господь обильно вас благословит во всех ваших делах.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org.
1: Стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4:9.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Откровения. В прошлый раз мы рассмотрели первую часть 14 главы, а сегодня мы прочтем ее до конца. Если попытаться разбить эту главу на части, можно выделить следующие отрывки. Вначале речь идет о 144 тысячах спасенных, которые поют новую песнь Богу. Затем следует явление поочередно трех ангелов. Эти ангелы обращаются к людям с призывом воздать славу Богу и пророчествуют о падении Вавилона и суде над теми, кто принял начертание зверя. Далее Иоанн слышит голос с неба, провозглашающий блаженство тем, которые умирают в Господе. И заканчивается глава картиной жатвы, суда Божьего. В шестом стихе этой главы есть интересный образ – ангел, летящий посреди неба с вечным Евангелием. «Я не думаю, чтобы речь шла о какой-то книге», – считает Александр Мень. «Это благовестие, основанное на всех Евангелиях, благая весть, обращенная ко всем временам. В средние века было немало толкователей, которые считали, что старые Евангелия, те, что мы имеем, пройдут, и будет дано людям вечное Евангелие. Был завет Отца, сейчас завет Сына, потом будет завет Духа Святого, и тогда будет дано вечное Евангелие». Основателем этого учения, такого соблазнительного по своей стройности и изящности, был аббат Иоахим Флорский. Затем эта концепция расширилась и сильно повлияла на нашу религиозно-философскую мысль, на идеи Флоренского, Булгакова, Мережковского и других. На самом деле речь идет не о какой-то книге, а о неприходящем Евангелии, которое распространяется по всей Вселенной. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о 14 главе книги «Откровение». Эта глава является очередным тематическим отступлением, которое прерывает последовательное изложение хронологических событий книги «Откровение». Главное предназначение этой главы состоит в том, чтобы дать нам возможность взглянуть на окончание великой скорби. В этой главе нам предстают несколько событий. Мы уже увидели Агнца на горе Сион, мы уже услышали провозглашение вечного Евангелия, а также суда над Вавилоном и над теми людьми, которые приняли печать зверя. Кроме этого, в 14 главе мы находим похвалу Господа в адрес тех, которые претерпели страшный период скорби и остались верны Ему до самой смерти. Очевидно, что многие из числа Божьих святых периода скорби сложат свои жизни за Христа. Они станут мучениками. И здесь, в этой главе книги Откровения, Господь дает этим верным святым слова утешения и уверенности, которые мы находим в 13 стихе. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». В течение периода великой скорби для многих людей будет гораздо лучше умереть, нежели продолжать жить в своих мучениях, ибо так они смогут получить покой от невообразимых страданий. Вот почему ни в коем случае нельзя утверждать, что 13 стих этой главы предназначен для Божьих святых, которые комфортно живут в спокойное и стабильное время. Для большинства из нас стремление к смерти является чем-то противоестественным. Я испытываю те же чувства, которые выразил Павел в первой главе своего послания к филиппийцам. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а остаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Лично я хотел бы остаться в этом мире как можно дольше, чтобы продолжать преподавать Слово Бога. Я вовсе не тороплюсь попасть на небеса. В этой связи мне сразу же вспоминается одна забавная история. На занятиях воскресной школы проповедник спросил собравшихся детей, кто из них хотел бы попасть на небеса. Все дети подняли руки за исключением одного мальчика. Удивленный проповедник не мог не спросить ребенка, неужели ему не хочется когда-нибудь оказаться на небесах? «Конечно, хочется», — ответил простодушный малыш. «Но я думал, что вы ищете тех, кто желает попасть туда уже сегодня. Надо сказать, что я тоже не испытываю желания попасть на небеса уже сегодня. Да, в конце концов, мне предстоит оказаться там. Однако мне хочется оставаться в этом мире и нести служение как можно дольше. Мне кажется, что желать смерти весьма противоестественно для любого человека. Но в течение великой скорби все станет иначе. Эти люди будут жить в терпении и страданиях, и если им придется встретить мученическую кончину, это будет чудесная судьба, ибо блаженны мертвые, умирающие в Господе. Он сам намеревается наградить их за их преданность Ему. Эти люди успокоятся от трудов своих, и дела их будут идти вслед за ними». Эта фраза показывает, что верующие будут награждены за свою верность, терпение и за свои дела в этот страшный период. Никого Бог не спасает за совершенные дела, однако Он награждает нас за эти дела. Так что, как видите, данный стих вовсе не подходит для похорон, и в особенности для похорон тех состоятельных людей, которые всю свою жизнь прожили в спокойствии и достатке. К примеру, мне довелось присутствовать на похоронах одного человека, который принадлежал к весьма богатой семье, и которому за всю его жизнь не пришлось пошевелить даже пальцем, чтобы сделать что-то самостоятельно. Он занимался тем, что тратил нажитые его семьей деньги. И тем не менее, на похоронах проповедник использовал данный стих в отношении этого человека. На мой взгляд, это было просто чудовищное искажение замысла Слова Божьего. Только для людей, живущих в течение великой скорби, смерть будет являться чем-то желанным. Но этого нельзя сказать о людях в наши дни, когда все в их жизни течет благополучно и радостно. Далее в этой главе нам удается взглянуть на окончание великой скорби. И здесь, как бы забегая вперед, мы можем увидеть то, что известно под названием Армагеддон. Прочтем 14 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп». Несомненно, что тот, кто восседает на облаке, подобный Сыну Человеческому, это, конечно же, Господь Иисус Христос. Облако является его отличительным признаком. Матфей пишет в 30 стихе 24 главы своего Евангелия. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою». Я думаю, что в данном случае облака – это облака славы, которые являются этим знамением на небесах. На голове сидящего на облаке находится золотой венец. И это еще одно подтверждение того факта, что перед нами Господь Иисус Христос. Спаситель является главным героем книги Откровения. Друзья мои, и всем нам необходима эта книга, чтобы получить полную и истинную картину Его личности. Он предстает нам здесь как царь, а не как пророк и священник. Его служение царя всегда сопряжено с его возвращением на эту землю, а острый серп в его руке еще раз подтверждает это, говоря о суде над нечестивыми. Прочтем 15 и 16 стихи. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. «И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Когда ангел опускает свой серп и начинает жатву, это символизирует суд над всей землей. Это время жатвы прекрасно представлено нам в Ветхом Завете. Пророк Иоиль пишет в 13 и 14 стихах 3 главы. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Матфей пишет в своем Евангелии, в 13 главе, в стихах с 40 по 42. «Посему, как собирают плевел и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны, и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». У Матфея жатва так часто отождествляется с христианским свидетельством, а верующих так часто призывают молиться за тружеников для жатвы, что обычному христианину достаточно трудно сопоставить данную сцену с правильным контекстом Священного Писания. На самом же деле, сегодняшних верующих вовсе не призывают собирать жатву. Их задачей является сеять семя. Сеять Слово Бога. Образ сеятеля в притчах Господа – это изображение христианского мира в наши дни. Господь Иисус Христос – это Сын Человеческий. Он является сеятелем, а семя представляет собой Божье Слово, рассыпанное по полям этого мира. Он разбрасывает семя в этом мире. Но однажды состоится жатва. И это произойдет в конце времен. Мы с вами сегодня не призваны заниматься снятием плодов. Наша задача – сеять. Именно по этой причине я не склонен беспокоиться о результатах. Я предпочитаю больше думать о процессе. Я хочу сделать все от себя зависящее, чтобы распространять Слово Бога. Почему? Потому что моя задача – это сеять семя. И меня не сильно волнует, какое количество людей заявляют, что они пришли к Богу, слушая наши радиопередачи. Я просто распространяю семя Божьего Слова. Христос – это тот, кто будет собирать жатву. А жатвой является суд, предстоящий в конце времен. Именно эту картину и представляет нам здесь книга Откровения. Обратите, пожалуйста, внимание на те наставления, которые Бог дает своему Сыну в Ветхом Завете. Мы читаем это во втором псалме в стихах с 7 по 9. «Возвещу определение. Господь сказал мне, Ты Сын мой, я ныне родил Тебя. Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе, и пределы земли во владение Тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Разве все это уже произошло при первом пришествии Господа? Ничего подобного. Этот текст вовсе не предназначен для евангелизации верующих. Но когда же в таком случае все это должно произойти? Ответ прост. Это должно случиться при втором пришествии Христа на землю. В это время Он придет для суда. Наступит время, чтобы пожать выросшее. Поэтому давайте сегодня уделим больше внимания процессу посева семян, вместо того, чтобы тратить все наши силы на то, чтобы выяснять, сколько людей подняли руки на наших собраниях или каким-то иным образом изъявили желание принять Христа. Давайте удостоверимся в том, что мы несем людям Слово Бога, а Дух Божий сам позаботится о результатах. Далее прочтем 17 и 18 стихи. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Всякое упоминание храма, находящегося на небе, связывает данное описание с Ветхим Заветом, а вовсе не с церковью. Этот острый серп говорит о суде, предстающем в образе жатвы созревшего винограда. Данный метафорический язык относится к Армагеддонской битве. И точно такую же картину рисует нам пророк Исаия в начале 63 главы своей книги. «Кто это идет от Эдома в червленных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Эта живописная картина у пророка Исаии представляет нам Христа, но не при его первом появлении, а в то время, когда Он возвратится во второй раз, чтобы осуществить свой суд. Во времена Исаии при производстве вина свежесобранный виноград складывался в специальную емкость, в которую забирались работники и босиком растаптывали ягоды, превращая их в виноградный сок. Ярко-красный виноградный сок разбрызгивался во все стороны, попадая также и на одежду виноградарей. И в этих строках из книги Исаии Господь Иисус изображен так, словно полы Его прекрасной одежды покрыты кровью, как будто Он только что давил виноград в точиле. Когда Христос пришел в первый раз, Он пролил за людей свою кровь, но они отвергли и попрали ее. А теперь Он попирает нечестивых, и именно их кровь проливается здесь». Все это относится к тому моменту, когда Он соберет их всех в особое место, называемое по-еврейски Армагеддон. Об этом мы еще будем говорить, изучая 16 главу книги Откровения. Причем это будет не какая-то единичная битва, но самая настоящая война, которой будет дано название Армагеддонской войны. Обратите внимание, что в этом отрывке из книги пророчеств Господь давит виноград в точиле в полном одиночестве. Эта деталь, несомненно, должна вселять ужас. Неудивительно, что те, кто еще будут оставаться на земле к тому моменту, будут просить горы и камни, чтобы те пали на них и скрыли их от гнева Агнца. Это будет печальный конец той цивилизации, которая продемонстрировала активное противостояние Богу при строительстве Вавилонской башни. С тех пор данное противостояние лишь нарастало и укреплялось, чтобы в конце концов взорваться со всей своей ярости в ходе периода Великой Скорби. Как мы еще увидим, подойдя к 19 главе, когда Христос придет, Он низвергнет это противление Ему, чтобы основать свое царство здесь, на этой земле. Если пользоваться языком второго псалма, Он поразит их жезлом железным и сокрушит их, как сосуд горшечника. Как видите, этот кроткий Иисус, о котором мы так много слышали и который, по мнению некоторых, не способен обидеть даже мухи, это вовсе не Иисус из Слова Божьего. Господь Иисус Христос – это Спаситель мира, но Он также является судьей всего этого мира. Если вы не принимаете Его крови, пролитой за вас, тогда знайте, что если великая скорбь случится еще при вашей жизни, будет также пролита и ваша кровь. Я совершенно уверен, что ни при каких условиях честное и внимательное изучение Слова Бога не сможет привести непредвзятого и здравомыслящего человека к мнению, что церкви предстоит испытать на себе этот ужасающий период. Те люди, которые пытаются представить себе церковь в течение великой скорби, по-видимому, полагают, что эти испытания будут не страшнее, чем, к примеру, посещение зубного врача, когда вам предстоит удаление зуба. Визит к зубному врачу не назовешь приятным. Никому не понравится, когда ему выдергивают зубы. Однако это можно пережить, друзья мои. Если вы тоже думаете подобным образом, стало быть, вы еще просто не осознали, чем на самом деле будет являться великая скорбь. Пророк Исаия дает нам еще одно отображение того времени в 34 главе своей книги. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена. Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Восоре, и большое заклание в земле Эдома». Согласитесь, что трудно вообразить более ужасающую картину. Чудесная и драгоценная кровь агнца была отвергнута. Поэтому кровь отвергнувших Бога и двинувшихся по пути поклонения зверю омоет эту землю. Это вселяет ужас. Как ягоды винограда точили превращаются в сок, который брызжет во все стороны, так и ничтожный человек будет раздавлен в ходе Божьего суда. Это и будет Армагеддон, место завершающего кровопролития. Давайте прочтем последние стихи этой главы. «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия, и истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Позвольте мне заметить, что я не пытаюсь преуменьшить весь ужас предстоящих нам здесь событий. Но Бог и не призывает нас преуменьшать ужас того, что Он хочет сказать нам в Своем Слове. Он велел нам честно возвещать все то, что Он говорит. И мы должны посмотреть фактам в глаза, признав, что, во-первых, грех – это ужасное злодеяние. Во-вторых, грех находится в этом мире. И в-третьих, мы с вами являемся грешниками. Единственное решение проблемы греха – это искупление, которое обеспечил Христос, когда пролил свою кровь на кресте и заплатил цену наказания за наши грехи. И самое главное, и последнее – это что мы с вами заслуживаем Божьего суда. Единственный способ избежать данного суда – это принять тот труд, который Христос совершил для нас на кресте. Этими словами я завершу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Транс Мирового Радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

Любите ли вы, дорогие друзья, Библию? Знаете ли вы, что это не просто книга, что это Слово Божье? Это не просто вместимость Слова Божье, но это и есть оно. Ибо об этом Слове Божьем говорится так. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Сейчас вы держите это Слово в руках в виде Библии. Читайте Слово Божье, вникайте в него и познавайте автора, самого нашего Спасителя Иисуса Христа. В эфире BBN.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Птицы сена и солома. Всем нам хорошо известна поразительная способность перелетных птиц преодолевать тысячи километров. Из года в год оказывается в одном и том же лесу или даже на одном и том же дереве. Но ошибаются ли они когда-нибудь? Да, ошибаются. И ошибки перелетных птиц помогают нам лучше понять принципы их миграции. Например, многие калифорнийские певчие птицы гнездятся в Канаде, на западе канадских скалистых гор. Осенью они летят на юг или юго-восток, либо к Атлантическому побережью, либо к Мексиканскому заливу и обосновываются на зиму в Центральной или Южной Америке. По неизвестной причине около 150 таких птиц в конечном итоге оказываются в Калифорнии. Чтобы найти объяснение этому явлению, ученые исследовали, из каких именно мест в Канаде эти птицы отправляются в путь. Выяснилось, что большинство этих птиц совершало перелет впервые. Но ведь у перелетных птиц встроенный компас. Как же они могли заблудиться? Проблема заключалась в том, что птицы перепутали лево и право. Например, вид запрограммирован на то, чтобы лететь налево от юга под углом 55 градусов. А птицы, оказавшиеся в Калифорнии, тоже повернули от юга на 55 градусов, но только направо. Ошибки перелетных птиц показывают, как грехопадение человека навлекло беду на все творение. Становится понятнее, почему все создания с радостью ждут возвращения Христа и избавления от греха.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу сердечно поблагодарить вас за то, что вы были вместе с нами. Но не могу не обратиться к тем, кто сейчас меня слушает впервые. Если ты, мой дорогой друг, еще не покаялся, еще не обратился к Господу, то сегодня прекрасный момент это сделать. Пусть Господь тебе даст сил на этот ответственный шаг в твоей жизни, но зато потом ты испытаешь огромную радость, радость небес, которая будет в твоем сердце. Да благословит тебя Господь! В эфире «Библейское вещание BBN».

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
2: Слово «Благодати» представляет серию проповедей. Библейские принципы уверенности в спасении, любовь к Богу. Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
3: Мы продолжаем наше интересное путешествие по первому посланию Иоанна, в котором мы решили остановиться на тех аспектах, которые евангелист Иоанн отмечает для того, чтобы помочь христианам, верующим, которые жили в его время, помочь им ясно определить твердое основание своей веры. Помочь им увидеть, действительно ли они являются верующими людьми. Когда вам задают вопрос, верующий ли вы человек, вы наверняка как-то отвечаете на него. Но когда вас спрашивают, на основании чего вы так говорите, вот этот ответ становится немножечко более трудным. Я знаю многих людей, которые периодически пребывают в сомнении. Смущение наполняет сердца, и они не могут найти точного ответа. Сегодня чувствую себя, кажется, верующим. Сегодня, кажется, могу сказать, что да, действительно, христианин и принадлежу Иисусу Христу. Завтра что-то произошло, какие-то обстоятельства вокруг, завтра чувства нету. И завтра почва из-под ног ушла. И вот для того, чтобы нам не быть в смущении, для того, чтобы не базировать свою веру на субъективных оценках, мы обращаемся к Священному Писанию, которое к нашему огромному благословению обеспечивает нас прочным основанием, показывает нам действительно ответы на этот очень важный вопрос, касающийся жизни каждого из нас. Как я уже говорил ранее, у нас будет 10 или, может быть, скорее всего, уже 11 вот этих бесед, которые

дает характеристику. Первый блок, говорящий о верующем человеке, мы его назвали «основание спасения». Это не качество, а это определенные необходимые составляющие, которые должны быть там. Иоанн живет в тот период, когда все апостолы уже ушли со сцены, их уже нет здесь на земле. Он остается последний представитель тех, кто был рядом с Господом Иисусом Христом. И он, заботясь о людях, которые живут рядом с ним, он прописывает им очень важные факторы. И он говорит, во-первых, для того, чтобы быть уверенным в спасении, для этого очень важно знать основание. Первым элементом этого основания является факт рождения свыше. Мы подробно останавливались на этом. Иоанн в самом начале своего послания представляет вот этот важный элемент. Он говорит о том, что начните с того, что было ли у вас это время, был ли у вас тот шаг, было ли это событие, когда вы точно пережили возрождение. Мы останавливались подробно, что это такое. После этого он представляет еще два элемента, достаточно важных. Этот элемент заключается в продолжающемся освящении. Люди верующие не обязательно должны быть рождены свыше. В их жизни обязательно должен был быть период, мгновение, момент, когда они из мертвых стали живыми. Мы уже говорили, что иногда этот момент можно определить четко, с точностью до минуты. Иногда мы не можем определить его точно во временном промежутке времени, но мы точно можем сказать, что вот там человек мертв, а здесь он жив. Второй элемент. Любой верующий человек, настоящий христианин, он обязательно будет иметь продолжающееся освящение. Оно начинается, здесь есть две части. Хождение во свете, признание себя грешником. Перед самим собой, признание перед Богом и признание перед людьми. Этот вопрос освещает сферу, что делать с нашей греховностью. Мы люди греховные, грешные. Некоторые люди прячут это, некоторые люди отрицают греховность и не называют ее не греховностью. Они находят какие-то разные формы, как уйти от этого конфликта, в котором они постоянно находятся. Иоанн объясняет, что всякий верующий человек, он, во-первых, признает себя грешником, он ходит во свете. Во-вторых, всякий верующий человек – это исповедующий свой грех человек, соглашающийся с Божьей оценкой этого греха, ищущий прощения этого греха, ищущий освобождение от этого греха. Сегодня мы приступаем ко второму большому блоку, который включает в себя семь проявлений спасения. Если первое – это основание спасения, возрождение и прогрессивное освящение, то второй блок – это проявление. Евангелист Иоанн в своем первом послании показывает шесть таких проявлений, как минимум шесть проявлений. Что это такое? Это определенные индикаторы. Индикаторы, которые мы можем, смотря со стороны, человек может, наблюдая за своей жизнью, может сказать, хорошо, вот это есть, вот это составляющее, это составляющее, это составляющее. Это говорит мне о том, что я имею спасение, что я жизнь вечную имею, что я рожден свыше. Рождение свыше – это объективные факты, которые представлены нам на страницах Священного Писания, которые помогают нам, чтобы мы могли определить свое состояние, кто мы. И дай Бог, чтобы сейчас, когда мы исследуем эти тексты, для каждого из нас, абсолютно для каждого из нас, это стало возможностью практического взаимодействия с Богом. Чтобы это было не просто пополнение запасов своего академического знания, чтобы мы знали, как измерить тех, кто рядом с нами, а чтобы это было возможностью получить ответ лично для себя, для своей жизни. Итак, мы говорим о четвертом. В принципе, четвертый в нашей общей схеме, это наша четвертая уже часть этой темы, мы говорим о том, что одним из первых проявлений, такого внутреннего проявления рождения свыше, является наличие в человеке искренней, сердечной любви к Богу. Это очень интересное явление. Явление, которое сверхважно, явление, о котором очень мало, к сожалению, говорят. Явление, которое мы сами часто недооцениваем. Евангелист Иоанн очень ясно говорит о том, что настоящие христиане – это люди,
любящие Бога. Можно измерять христианство разными методами. Сколько раз человек молится. Помните, фарисей пришел и говорит, пощусь 2 раза в неделю, даю десятину. Он измеряет свою верность Богу, исходя из внешних факторов. Самый первый факт, о котором говорил Иисус Христос, о котором говорил Бог много раз в Ветхом Завете, о котором очень ярко говорит здесь евангелист Иоанн в первом послании своем, это факт, любишь ли ты Бога? Что это такое? Наша жизнь в огромной степени зависит от того, что мы любим. Мы часто не подозреваем это. Мы часто не оцениваем это. Но наша жизнь, она сформирована, и она будет формироваться и развиваться в зависимости от того, что мы любим. Сегодня в начале служения уже мы прочитали текст из 3 главы Евангелия Иоанна, 19 стих, написано так. «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Люди возлюбили тьму. У них есть определенное эмоциональное волевое отношение к тьме. У них есть отношение к свету и отношение к тьме. Вот существует свет и тьма. Евангелист говорит следующее, что люди будут судимы Иисусом Христом по причине того, что когда свет пришел в мир, они обнаружили то, что они любят тьму. Они не хотят света. У них есть внутренняя тенденция, внутреннее стремление. Они просто любят тьму. Это очень важный фактор. Мы сейчас глубже его рассмотрим. Я хотел бы, чтобы мы просто для себя поняли, о чем идет речь. Речь идет о внутренних тенденциях души. Речь идет о том, от чего зависит ваша жизнь, от чего зависит ваша вечность, дорогие друзья. Еще один текст я вам хочу предложить. 2 Петра, 2 глава, 22 стих. Апостол Петр говорит о псевдохристианах. Говорит о ложных христианах, которые делали вид, что они христиане, которые даже учителями там были. Вот о них сказано следующее. «Но с ними случается по верной пословице». Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Почему свинья идет валяться в грязи? Она любит грязь. Это ее природа. Попробуйте держать свинью в чистоте, где-нибудь в комнате, где-нибудь там на белой постели, где-нибудь еще в каких-то условиях. Она очень неуютно себя там чувствует. Вот в луже в хорошей. Вымытая свинья идет валяться в грязи. Это ее природа. Это стихия, где она живет. Почему? Любит грязь. Апостол Петр очень ясно показывает разницу, показывает причину. Он говорит, что суть вот этих ложных христиан заключается в их любви, в предмете их любви. По своей сути, грешный человек – богоненавистник. Точно так, как вымытая свинья, она всегда хочет грязи, вот точно так сам человек, сам по себе, он богоненавистник, он ненавидит Бога. Некоторые люди с этим не соглашаются. Они хотят сказать, ну как ненавидеть, я ничего Богу плохого не сделал, и мне какая разница, пусть он существует там себе. Я даже иногда могу в церковь сходить. Я иногда могу что-то ему дать. Это очень неправильная позиция. Эта позиция вообще, если мы поймем суть, она объяснит нам жизнь и жизнь людей, нашу собственную жизнь. Грешный человек не любит Бога в сердце своем, даже если он это не выражает открыто, по причине того, что он видит в Боге соперника. Он видит в Боге того, кто мешает стать ему суверенным человеком. Суть каждого грешного человека в том, что он знает, он всемерно утверждает свой собственный суверенитет. Каким образом? Мы неоднократно говорили об этом. У тех, у кого есть маленькие детки, вы прекрасно знаете, как они пытаются установить суверенитет. Они хотят сделать, чтобы все окружающие исполняли их желания. Если не исполняют, ну так скажем, они начинают кричать, они начинают падать, стучать руками и ногами. Это их форма добиваться своего собственного суверенитета. Они еще не соображают, что это такое. Но они ясно хотят его. Каждый человек, рождающийся на земле, рождается с этим внутренней потребностью. Он суверен. Людей можно подавить, суверенитет людей.
Ну, родителей можно покричать и заставить их делать то, что хочешь. В школе учителя можно обхитрить. Или довести его до белого коленя, что он будет потом ходить, и вообще этого лучше не трогай. На работе, где-нибудь в кругу друзей. У нас есть самые разнообразные инструменты, которыми мы достигаем того, что мы определяем реальность. И мы за это боремся, каждый человек. Вы думаете, откуда проблемы в браке? Потому что оба партнера в браке, муж и жена, каждый из них претендует на свою суверенность. Ну, если просто сказать, каждый хочет, чтобы было по его. Но вы знаете, когда речь идет о людях, людей можно обхитрить, людей можно заставить, людей можно убедить, сказать папе с мамой, чтобы он заставил, или полиции, или кого угодно, или разойтись каким-то образом, чтобы не мешали жить. Но в глубине души каждый человек знает, что существует абсолютная реальность, реальность Бога, который единственно суверенный. И человека это не устраивает. Человек всемерно всю свою жизнь занят целью, как бы заставить Бога делать то, что он хочет. И люди это делают разными путями. Иногда они просто говорят, Бога нет, и поэтому я буду делать и буду добиваться то, что я хочу. Это одна форма. Другая форма, когда люди хотят задобрить Бога. Я буду себя хорошо вести. Для чего? Чтобы Бог сделал то, что я хочу. Это другая форма утверждения своего суверенитета. Я буду Господу жертвовать. Для чего? Чтобы Он сделал то, что я хочу. Это очень, очень важный фактор, друзья. Нам нужно это понять. Каждый, абсолютно каждый человек богоненавистник. Это миф, который существует среди людей, что душа человека – богоискатель. Человек ищет Бога только для того, чтобы взять от Него. Но ни в коем случае не для того, чтобы наслаждаться Его суверенитетом. Абсолютно. Когда мы говорим о любви к Богу, мы говорим о явлении, которое чрезвычайно революционно в жизни человека. Мы говорим о том, что все люди на земле, они отличаются. Они делятся на две части – на тех, кто ненавидит Бога, и на тех, кто любит Его. Вот почему так много этому уделяется внимание. Ну, давайте обратимся к тексту, к нашему тексту, первое послание Иоанна. Мы почитаем из 4 главы последние несколько стихов, и потом будем читать еще из 5 главы, там, где Иоанн объясняет нам суть веры. Он как бы доходит до этой сердцевины. Он сосредотачивает внимание наше, и он помогает нам определить, где мы, кто мы. 4 глава с 16 стиха мы будем читать. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог». И уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что Он прежде возлюбил нас. В этих текстах и в последующих, которые мы будем еще читать из 5 главы 1 послания Иоанна, евангелист Иоанн очень ясно говорит, стать рожденным свыше, это значит полюбить Бога. Я хочу вам задать вопрос. Если вы думаете, что вы верующий человек, скажите, насколько ваша жизнь доминирует тем, что вы любите Бога? Насколько вы думали об этом когда-либо? Мы говорим о распространении христианства. Мы говорим о том, что разные люди становятся христианами, и людей по-разному пытаются уговорить стать христианами. Разными методами. Один из методов – привести человека к осознанию вины. Человеку надо освободиться от этой вины, и он идет к алтарю, идет, поднимает руку, он искренне плачет, он искренне кается, он покаялся. Может быть, и правда, я не знаю, но такое явление существует. Или же человек, который услышал проповедь об аде, ему говорят, что будет ад, и будет там очень плохо, и он испугался этого. Он как представит себе эти котлы, эти вилы, эти сковородки, эту атмосферу тяжелую, ему страшно, не хочется вечность проводить там, и он идет и кается. Или человек приходит, видит хорошее христианское общество. Ему просто нравится здесь. Но для того, чтобы быть здесь частью, нужно что сделать? Покаяться. Я хочу задать вам вопрос. Кто из вас покаялся, потому что полюбил Бога? Это очень серьезный вопрос.
Потому что рожденный свыше человек – это тот, кто поменял свое отношение к Богу. Это не тот человек, который из любви к себе вышел, покаялся. Потому что ада испугался. Или от вины хочет освободиться. Или в хорошем обществе хочет быть. Рожденный свыше человек – это тот человек, у кого внутри прошла структурная перемена. Природа поменялась. Он стал любить Бога. Вы скажете, ну это слишком строго. А как же тогда миллионы других, которые покаялись по такой причине? Я не знаю. Я вам откровенно скажу, я не знаю. Я знаю только то, что написано на страницах Священного Писания. И Священное Писание – это единственное истинное откровение Божие, Божьей истины, на основании которого я хочу жить, на основании которого я хочу делать выводы. Давайте посмотрим несколько текстов, которые говорят о том, что любовь к Богу – это признак спасения. Вы удивитесь, как много текстов, которые об этом говорят. Вы, может быть, посмотрите на свою жизнь, посмотрите на свое христианство немножечко по-другому. Во-первых, Писание очень ясно говорит, спасение и небо приготовлены только для тех, кто любит Бога. Не для тех, кто покаялся, не для тех, кто написал записку, не для тех, кто поднял руку, не для тех, кто вступил в церковь. Не для тех, кто в каких-то церковных активностях участвует. 1 Коринфянам 2:9. Но как написано, не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил кому? Любящим его. Вот человек до того, как он родился свыше, ненавидел Бога. После того, как он родился свыше, он любит Бога. И все вот эти обетования вечности, они касаются только любящих Бога. К другим оно не относится. Не написано, что Бог приготовил посещающим церковь. Не написано, что Бог приготовил религиозно активным. Не написано, что Бог приготовил тем, которые горы могут передвигать. Нет. Очень ясно сказано, речь идет о спасении. Почитайте в контексте 1 главы и 2 главы 1 послания к Коринфянам, вы ясно поймете, что речь идет о спасении. Наша с вами любовь или нелюбовь по отношению к Богу определяет, спасены мы или не спасены. Это первый текст. Второй текст. Римлянам, 8 глава, 28 стих. Известный текст, которым люди утешают друг друга очень часто. Написано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Очень часто люди утешают этим текстом тех, кому это утешение абсолютно не имеет никакого отношения. Этот текст написан к тем, кто любит Бога. Ибо любящим Бога все содействует ко благу. И не написано тем, кто выслужился перед Господом Богом до какой-то степени, потом ему все содействует ко благу. Не написано тем, кто пожертвовал что-то Богу. Не написано тем, кто крещение принял, все содействует ко благу. Написано ясно, есть один важный критерий – изменение атмосферы сердца. Мудрость, которая необходима нам в жизни для того, чтобы мы принимали правильные решения – это достояние тех, кто любит Бога. 1 Коринфянам 8 глава 3 стих. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Это реальность Священного Писания. Если мы говорим о том, что мы верующие, мы строим свою жизнь по Писанию, мы оцениваем себя Священным Писанием, вот что оно говорит. Оно ясно показывает, что любовь к Богу – это критерий, на котором стоит или падает наше с вами христианство. Иакова 1 глава 12 стих говорит о том, что награда, венец жизни, благословение вечности – то же самое касается только тех, кто любит Бога. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Не просто страдающим. Есть люди, которые страдают, и венца жизни не получат, потому что Бог им его не обещал. Он обещал только тем, кто любит его. И вот тогда, несмотря на их страдания, на их сложности, он говорит, что любящим будет венец жизни. Блажен человек, который переносит искушение. Заметьте, как от этого фактора очень много зависит. Господь Иисус, когда ему задали вопрос, какая самая большая заповедь, что мне нужно делать больше всего, чтобы быть действительно человеком спасенным, принятым Богом?
Он отвечает. 22 глава Матфея, 37 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего». Дальше говорит: «Всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим». Сие есть первая и наибольшая заповедь. В принципе, то, что здесь говорит Иисус Христос, Он повторяет основную заповедь Бога вообще. Заповедь, которая повторяется из книги в книгу в Ветхом Завете. Это люди слышали много раз. Но несмотря на это, они постоянно изобретают форму. Они внутри продолжают быть себялюбцами. И они вот это самолюбие или себялюбие, они пытаются перекрыть своими делами. Они говорят: какую еще заповедь исполнить? И Христос бьет их в самую сердцевину и говорит: возлюби Господа Бога твоего. Сверхважный вопрос. Вопрос, от которого, как мы уже сказали, очень много зависит. Итак, мы немножечко коснулись того, что любовь к Богу – это признак спасения. И если человек не имеет любви к Богу, он неверующий, ему не нужно себя обманывать. Сколько бы он ни посещал церковь, сколько бы он раз ни покрестился, какие бы он активности ни делал, если внутри его сердца нет искренней любви к Богу, в нем нет жизни, в нем нет общения с Богом, в нем нет связи. Здесь возникает естественный вопрос: а что значит любить Бога? Что это такое? Чтобы мы могли посмотреть на себя, на свою жизнь и проверить, а люблю ли я Бога, и каким образом это в моей жизни. Я хотел бы начать с того, чтобы сделать несколько важных оговорок. Первое. Любовь к Богу – это не одолжение, которое мы делаем Богу. Иногда мы представляем: вот люблю Бога, вот это я что-то Ему делаю такое, что, ну, он же Бог, ну, приходится что-то делать. Нет, любовь к Богу – это неестественное состояние для неверующего и совершенно естественное состояние для человека, который уверовал. Это просто его характеристика, это суть его бытия. Кроме того, любовь к Богу – это не просто хорошее отношение к Богу по причине того, что вы понимаете, что, споря с Богом, вы не добьетесь своего. Поэтому вы вынуждены иметь хорошее отношение к Богу только для того, чтобы достигать своего. Вам не приходилось переживать такие ситуации, когда вас очень любили? Когда проходит немножко времени, вы понимаете, что любили не вас, а ваше. Вы были нужным человеком. Поэтому вас окружали улыбкой постоянной, доброжелательным выражением лица, всякими разными заискивающими словами. Как только то, что у вас стало не нужно, вы уже не нужны. Вас уже не замечают. Очень часто подобное отношение у людей к Богу. Очень часто нас очень интересует вечная жизнь. Не так многих интересует вечная жизнь людей здесь на земле, поэтому христиане переключились на другие вопросы. Здоровье, богатство, благополучие. Ну, ты хочешь быть здоровым? Приди ко Христу. Ты хочешь богатство иметь? Приди ко Христу, и Он тебе даст все. Хочешь благополучие иметь? Заметьте, как очень часто главным мотиватором в процессе обращения к Богу является не сам Он, а является то, что мы можем получить от Него. Полюбить Бога – это значит поменять свое внутреннее отношение к Нему. Если у человека не было перемены отношения к Богу, значит, он не уверовал. Значит, он никогда не понял, что он был человеком, который ненавидел Бога, который утверждал себя, который искал своего всецело. Когда мы говорим о любви к Богу, любовь невозможно измерить. Просто невозможно сказать. Вот девушка не любит парня. Это внутреннее состояние души. Это внутреннее неприятие. Тем не менее, хотя некоторые люди думают, что это абсолютно неизмеряемо, тем не менее, у нас есть достаточно много факторов в Священном Писании, которые помогают нам увидеть связь нашей любви с другими обстоятельствами, которые более измеряемы. Я хотел бы вместе с вами сейчас рассмотреть некоторые такие обстоятельства. Первое, с чем очень тесно связана любовь к Богу, это признание абсолютной Божьей суверенности.
Мы говорили уже о том, что человек находится в постоянном конфликте с Богом. Он постоянно конкурирует с Ним. В Боге он видит конкурента, которого невозможно сдвинуть. Он сам делает постоянную заявку на то, что он должен определять реальность, он суверенный, он определяет, что хорошо и что плохо. Он, в конце концов, судья, он, в конце концов, стандарт, и он определит даже того самого Бога, прав он или не прав, добр он или не добр. На это претендует каждый человек. Так вот, любовь к Богу начинается с той точки, когда человек поймет и примет, что Бог действительно абсолютно суверен, и Он абсолютно имеет на это право. Попробуйте измерить ваше отношение к детям или отношение ваших детей к вам. И вы можете ясно понять, вот ребенок только тогда действительно любит своих родителей, когда он признает, что они родители, когда он признает, кто они такие. Пока он будет стоять в положении того, что он будет требовать своих прав, о любви речи не может быть. Может быть речь о договоре, разграничении полномочий, там, кто там за что отвечает. Люди составляют всякие разные договоренности. Вот ты будешь это делать, ты будешь вот то делать. Но пока ребенок не признает, что родители имеют право, пока он не смирится с этим, пока он не склонится и не признает, да, действительно, это мои родители. Я знаю несколько семей, в жизни которых после периода бунта у детей наступало прозрение. Бог просто давал милость. Дети приходили к родителям. Единственное, что произошло, родителям не нужны даже

0: всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. Пятый стих, он невозможен без четвертого. Вот почему вот этот четвертый стих, это знаменитая шема еврейская, она постоянно повторяется. Это сердцевина отношений с Богом. Если человек не поймет, что Господь Бог наш, Господь един, Он только Бог. Он единый Господин. Он единый, имеющий право на то, чтобы определять реальность. Его любовь не может начаться даже. Итак, это первый очень важный фактор нашей любви к Богу. Это то, что мы признаем Его абсолютную суверенность. Вот почему мы так много говорим о суверенности Божьей. Оттуда начинается изменение сердца. Оттуда начинается настоящее христианство.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

«Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуй, дорогой друг. Мы узнали, что власть способна портить человека. Саул стал своевольным царем. Но Бог усмотрел нового царя в лице молодого пастуха Давида из семьи Иессея. И хоть Самуил представлял себе сильного, высокого, красивого царя, Бог смотрел на другие качества. Бог видит сердце человека и по нему делает выводы. Давид принимает вызов. Библия, 1 книга Царств, 17 глава. Война Израиля с филистимлянами все продолжалась. И вот как-то оба войска вновь стояли лицом к лицу, готовые сразиться. Трое старших сыновей Иессея были в войске Саула, и Иессей очень беспокоился о них. Он позвал Давида и сказал ему: «Давид, пойди к войску и узнай, здоровы ли твои братья. Возьми с собой эти хлебы для братьев и передай эти сыры в подарок их начальнику. Но будь осторожен и возвращайся скорее». Когда Давид пришел в стан израильтян и стал искать своих братьев, оба войска уже приготовились к сражению. Но вдруг голоса израильских воинов притихли. Потом в наступившей тишине зазвучал чей-то голос, похожий на звериный рев. Давид посмотрел туда, где выстроились филистимляне. Огромный человек, такого великана он никогда не видел, неторопливым, но уверенным шагом направлялся в сторону израильтян. Он был облачен в тяжелые блестящие доспехи. Перед ним шел другой филистимлянин, тащивший огромный щит своего господина и выглядевший рядом с ним просто карликом. «Выходите, израильтяне!» — гремел великан. «Пошлите достойного силача, пусть он сразится со мной. Если он убьет меня, то филистимляне всегда будут служить вам. Но если я одолею его, то вы станете нашими вечными рабами».
3: «Кто это?» — спросил Давид. «Голиаф», — объяснили ему. «Каждое утро и каждый вечер он бросает нам вызов. Мы боимся его». Тут к Давиду подошли братья. «А, братец, вот ты где!» — сказал Голиаф. «Что ты здесь делаешь? Лучше бы ты оставался с отцом и присматривал за овцами». «Отец послал меня к вам. Я лишь хотел узнать, что происходит», — возразил Давид. «Ведь никто не вправе бросать подобный вызов народу Божьему. Голиаф не сильнее нашего Господа». Кто-то тут же сообщил Саулу о юноше, говорившем такие смелые речи. И Давида позвали в шатер царя. Увидев царя, Давид сказал: «Господин мой, пусть никого более не пугает этот филистимлянин. Я сражусь с ним». «Ты?» — изумленно спросил Саул. «Ты слишком юн, а Голиаф — настоящий воин. Неужели ты думаешь, что сможешь победить его?» «Господь на нашей стороне», — уверенно отвечал Давид. «Пусть я молод, но когда я защищал своих овец, то с Божьей помощью убивал и львов, и медведей, нападавших на них. Господь и теперь поможет мне». «Хорошо», — согласился Саул. «Ты сразишься с Голиафом. Иди, и да будет Господь с тобой». Итак, Давид собирается сразиться с Голиафом. И мы знаем, с Давидом будет сам Бог. В Библии написано: «Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Кто же станет победителем? Мы уже догадались, но послушаем об этом в следующий раз. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 362. Книга Екклезиаста, 8 глава, 17 стих. «Тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем». Трудную задачу поставил перед собой царь Соломон – в совершенстве понять, как устроен Божий мир, почему вокруг происходит многое, что не подвластно ни уму человеческому, ни его способностям. Каким бы вопросом ни задавался царь, он неизбежно приходил к выводу – человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Грипп чага – это один из самых удивительных грибов из всех известных мне грибов. Когда я иду в лес за грибами, я собираю в свою корзину самые разные грибы – подберезовики, подосиновики, волнушки, грузди, опята. Очень хорошо, когда в моей корзине есть немало белых грибов, и в корзину попадает еще много других съедобных грибов. Но попав в березовый лес, светлый и радостный, в поисках грибов я начинаю смотреть не только под ноги, а еще и на стволы деревьев, потому что только на стволах берез можно найти удивительный гриб чагу. Он совсем не похож на все остальные грибы. Нет у него ножки, нет у него шляпки, которые есть у других грибов. Чага похожа на какой-то нарост на стволе дерева, бугристый, весь в трещинах и почти черного цвета. Но если сковырнуть верхний слой нароста, то внутри мякоть гриба будет темно-коричневой, а ковырнешь еще глубже, она будет рыжевато-бурого цвета. Хотя и мякотью назвать ее трудно, словно большой слой коры уходит внутрь ствола. Этот гриб не поджаришь на сковороде и не сваришь из него вкусный грибной суп. А вот чай из него получается темный-притемный, с приятным терпким вкусом. Он не только вкусный, но еще и очень полезный. Оказывается, чага помогает при лечении многих болезней, даже таких, которые порой людям кажутся неизлечимыми. Самое главное, как и при любом лечении, быть мудрым. Мы можем только удивляться тому, что сделано Богом для нас, людей, хотя и не можем постигнуть всех Его дел, но зато можем благодарить Его за это. Бог нам не запретил исследовать мир вокруг нас. А наделив нас разумом и способностью творить, Он хочет, чтобы мы могли употреблять их во благо, на добро. И вся зелень травная, которую Бог тоже сотворил для людей, очень полезна и нужна. Поэтому постигайте Божьи дела и удивляйтесь. Познал я, все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его. Книга Екклезиаст, 3 глава, 14 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: когда ваши дедушки играли с машинками, а бабушки качались на качелях.
1: В одном сказочном-присказочном лесу, где было много света и весело щебетали птицы, в настоящем заповеднике.
2: И где не было замка коварного бизона и его сторожевых псов.
3: Жили-были четверо друзей.
0: Ребята, называйте меня дядюшка Лось.
2: А меня кабанчик. А всем меня видно. Я самый громкий и скромный. Запомнили? Еще раз для тех, кто не слышал. Кабанчик.
1: Позвольте представиться. Бобрик.
3: А я Белочка.
2: Кстати, друзья, настоятельно рекомендую поближе к ужину, а то вот мое правое копытце как-то странно подергивается.
1: Кабанчик прав. Неплохо бы подкрепиться.
3: А потом мы пойдем на нашу поляну, что скалистого озера, и будем любоваться звездами.
1: Друзья, а вы не забыли, что дядюшка Лось пообещал подготовить для нас интересную беседу?
2: Все беседы после ужина, даже самые интересные.
3: Белочка, а бежим наперегонки к скалистому озеру, скорей!
2: Я уверен, сегодня насчитаю большим всех звезд.
3: Дядюшка Лось, а о чем ты сегодня будешь рассказывать?
0: Я хочу

0: Какой же ты неловкий кабанчик.
1: А вдруг наши маленькие радиослушатели тоже захотят присоединиться к нашей беседе? Давайте позовем их в гости.
0: В гостях у дядюшки Лося. По-моему, неплохо звучит. Так можно назвать передачи, где дядюшка Лось будет делиться своими мудрыми мыслями.
1: А может быть так? Беседы

0: чистого озера. Звучит красиво. Итак, присаживайтесь поближе, друзья. А наши радиослушатели, прибавьте громкость, чтобы не пропустить ни слова. Ведь сегодня мы будем говорить об удивительной книге. Книге книг. Смотрите.
1: Какая большая!
2: И тяжеленная! С золотыми буковками. Библия!
0: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов как-то писал: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величие, а в другой – свою волю. Первая – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту, стройность его созданий, признал божественное могущество. Вторая книга – Священное Писание».
2: «Что-то я сомневаюсь, дядюшка Лось, что этот ученый был умнее тебя. Уж ты как что-нибудь скажешь!» «Тише, кабанчик, не мешай!»
0: Так вот, Библия – это не простая книга, а Слово Божие. Но не все в это верили и верят. Даже так, многие люди старались доказать, что Библия не является Божьим Словом, что ее написали люди, способные ошибаться. Но всегда и везде, где начинали слушаться сказанного в Библии, наступал порядок и мир. И всякий раз, когда где-то отвергали Библию, происходили многие нехорошие вещи. В самой Библии говорится, что ее писали люди. Это так. Но в некоторых случаях они просто слышали голос Бога и видели видение от Него. А потом Бог сам повелел просто записать то, что Он им говорил, в книгу. Так было, например, с Моисеем или с пророком Иезекиилем.
2: Как? Иезекиилем?
0: А иногда люди испытывали побуждение что-то написать. Они не слышали голоса и не видели видения. Но впоследствии становилось ясно, что сам Бог вдохновил их записывать эти мысли. И, наконец, Бог говорил к людям прямо, во Христе. Это произошло, когда Он стал человеком. И Его ученики, которые слушали то, что Он говорил, и видели, что Он делал, записывали это. Мы нисколько не сомневаемся в божественности Иисуса Христа, потому что в Его жизни исполнилось все, что задолго до Его рождения Бог предсказал через пророков. К тому же Он воскрес из мертвых, чему было много-много свидетелей. Многие пророчества, сказанные Иисусом, тоже уже сбылись. Всего в Библии 66 книг, записанных людьми, одни из которых были крестьянами или рыбаками, а другие священниками или даже царями.
2: Сколько? 66? Ой, пожалуйста, помедленней, я ж ведь записываю!
0: И при этом Библия – единая книга с общим сюжетом. Сколько раз пытались найти в Откровении Божьем ошибки и неточности. Но проходило время, и становилось ясно, что в очередной раз права Библия и неправы люди. И это потому, что мудрость Бога и Его знание больше мудрости и знаний людей. Бог очень любит свои творения. Это видно и из того, что Он заботится о нас. Как дети не замечают, что родители заботятся о них, и сразу бы заметили, если бы они перестали их кормить, так и заботы Божьи мы, увы, не замечаем, пока не лишимся ее. Но больше всего Бог доказал нам свою любовь тем, что отдал за наши грехи самое дорогое, что у Него есть – Своего Сына. Он сделал это, чтобы избавить людей от наказания за грехи, вечного осуждения. Иисус умер на кресте за грехи всех людей. Именно об этой любви рассказывается в Библии.
3: Послушайте, как поэтично пишет о Библии Генрих Гене.

0: за книга, Библия, великая и обширная, как мир, укоренившаяся в глубинах вселенной и восходящая до таинственной лазури небес. Воистину, это Слово Божье, тогда как все другие книги вызывают только человеческое искусство.
1: А главное, верно.
2: Ой, ну продолжай уже, продолжай, дядюшка Лось. Ой, мне так интересно.
3: Обязательно, кабанчик. Мы, конечно, продолжим разговор о Библии в нашей следующей передаче «Беседы у скалистого озера». Ну, а сейчас пришло время расставаться.
2: Нет, ну так нечестно. Ну, я только заслушался. Ушки развесил. Я даже икать перестал. А вы говорите, что пора прощаться.
3: Ну, не расстраивайся, кабанчик. Если ты так внимательно слушал, как говоришь, то, наверное, сможешь задать нашим радиослушателям вопрос, но только по теме нашей сегодняшней беседы.
2: Я? Вопрос? Да хоть 10 вопросов! Не-не, 100!
1: Кабанчик, ты хотя бы один для начала задай.
2: Да пожалуйста! Ну вот, вот как звали людей, которые слышали голос Бога, видели от него видение, а потом Бог велел записать им то, что он говорил, в книгу. А? Ну как вам мой вопросик?
3: Дорогие друзья, пишите нам по адресу: христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Беседы у скалистого озера», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, индекс 190-020.
2: И с пометкой «Для кабанчика». Обещаю, что за первые 5 правильных ответов будут призы.
3: Также запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
3: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: До новых встреч
0: в радиопередаче
2: «Смотрите, радуга». Ой, ой, Бобричек, неси скорее воды. Я что-то опять

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Из сборника поэта Якова Бузинного. «Благоговейно в небеса мы взор свой устремляем, и только изредка глаза на землю опускаем. Неловко нам, когда тщета покой наш нарушает, когда печально нищета глядит на нас чужая. От неземной голубизны на сердце все иначе, и тихо радуемся мы, а кто-то рядом плачет. Давайте мы оглянемся на этих, кто плачет, и подскажем им, что есть высота небес, которая ожидает всех спасенных. Поэтому сегодня давайте больше размышлять о небесном, нежели о земном. Помоги нам в этом, Бог».

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1:8-9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1:8-9.

Проблема разрушенных взаимоотношений никогда не решится сама. Нам нужно прикладывать усилия для того, чтобы восстановить дружбу и общение. Но как это сделать? Предлагаю поразмышлять на эту тему сегодня.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы продолжаем говорить об израильском народе, который пришел в Ханаан. Они одерживают одну победу за другой, но вдруг терпят поражение там, где меньше всего этого ожидали. Что же стало причиной этого? Разрушенные взаимоотношения с Богом. На примере этого конфликта мы изучим, как поступать нам в таких случаях, как восстановить разрушенные отношения. Название сегодняшней беседы «Когда взаимоотношения рушатся». Мы будем говорить о том, как строить отношения друг с другом и с Богом, как не бояться открыть ворота своего сердца. Предлагаем вам вместе подумать о том, как стать более открытым, готовым к изменениям и общению.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы все знаем, что сутью жизни в церкви являются отношения. Отношения с Богом, отношения друг с другом. Нелегко строить отношения, но так легко их разрушить. Как трудно созидать, и так просто можно уничтожить, разделить, разрушить. Мы можем говорить о разных причинах разрушения взаимоотношений. Что делает человека одиноким? Что заставляет христианина прекратить отношения? Ну, давайте перечислим некоторые причины. Первая причина, когда случается серьезная болезнь или страдание. Знаете, очень редко бывает исключение. Если человек заболевает, обычно он становится одним. Он погружен в глубокую эмоциональную или физическую проблему и редко окружает себя близкими людьми. Люди, находящиеся в клиниках для душевнобольных, как правило, очень одиноки и сломлены. В жизни этих людей остается глубокий шрам. Знаете, то же самое происходит, когда семья проходит через серьезные болезни. И чем серьезнее болезнь, и чем дольше она тянется, тем глубже семья замыкается в себе, проводя очень много времени в больницах, встречах, консультациях с врачами. Мы можем найти пример в Библии. Царь Саул. И мы читаем это в первой книге Царств, 16 и 17 главах. Царь Саул сидит один в своем шатре, и он страдает от депрессии. К нему пришел Давид, чтобы своим пением и музыкой вернуть его к реальности. А вот вторая причина разрушенных отношений – это переутомление, выгорание. Часто можно встретить людей, которые говорят: «Да не трогайте меня, оставьте меня в покое. Отстаньте от моей семьи, мы так устали, мы все выхолощены, переутомлены. Мы столько сил отдали служению и церкви, а вы говорите еще о каком-то общении». Знаете, в Библии описана история пророка Илии, книги «Третье царство», 19 главе. Илия после выдающейся победы над пророками Ваала убегает от женщины Изавели, уходит в пустыню и, сев под можжевеловым кустом, говорит: «Господи, лучше мне умереть, чем жить. Забери мою жизнь». И у него была проблема. Это усталость, выгорание. И это проблема. Поэтому он был разочарован и в жизни, и в служении. Когда вы так устали, то, как правило, не хотите ни с кем общаться и не хотите вникать в жизнь других людей. Третья причина, почему отношения рушатся, это личная проблема дома или в жизни. Ну, мы можем в Библии читать о Давиде и Версавии во второй книге Царств, в 11 и 12 главе. Из-за их отношений, из-за лицемерия, убийства, из-за рождения ребенка, из-за всех этих проблем Давид стал одинок. И мы читаем в псалмах, как он кается, плачет. Мы чувствуем, что он был сломлен, как он страдает от бессонницы, одиночества. И даже его тело болит, он одинок. То есть, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами в личной жизни, то, как правило, наши отношения прерываются. Четвертая причина разрушенных отношений – это разногласия между двумя или более христианами. Есть несогласие между братьями или сестрами. И если у вас есть неразрешенная проблема с кем-то, и просто поразительно, какое большое влияние это будет оказывать на ваше внутреннее состояние, постоянно будет приводить вас к изоляции. Вы знаете, как мы читали недавно о конфликте между Павлом и Варнавой. Прошли годы, прежде чем они смогли решить эту ситуацию и продолжили совместное служение. Это очень непросто. Мы, люди, можем тратить тысячи на восстановление какой-то антикварной вещи, но мы не готовы потратить и 10 минут, чтобы восстановить разрушенные отношения между людьми. И мы прерываем отношения вместо того, чтобы заняться их восстановлением. Есть пятая причина, почему отношения рушатся. Это прямое неповиновение Богу. Есть позорный, открытый грех неповиновения Богу. И об этом пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, как сказано. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются и все члены». То есть это библейский принцип. Когда согрешает кто-то, то может пострадать вся церковь. Мы прочитали с вами в прошлый раз 7 главу книги Иисуса Навина. Повествуется об израильском народе, который прошел через всю пустыню, подошел к Ханаанской земле и начинает одерживать победы. Победа над городом Иерихоном. Стены этого огромного города рухнули. Они подошли к реке Иордан, воды разошлись. Потом столкнулись с другой проблемой, солнце остановилось. И вот народ шел от города к городу, и везде одерживали победы. Но вот подошли к Гаю. Небольшое селение. Здесь они вынуждены были остановиться. И придя в Гай, они потерпели поражение. 36 человек из израильской армии были убиты. Мы можем увидеть в 7 главе книги Иисуса Навина описание 4 стадий разрушения взаимоотношений. Первая стадия, когда чувствовались симптомы. Кажется, такая простая задача – завоевать Гай. Но потом, когда происходит проблема, когда происходит бегство, потом армия практически разбита, задаются вопросы. Что же это такое? Что случилось? Первая стадия – самоуверенность. Вот когда нужно задавать вопросы. Что случилось? Стадия, когда вы чувствуете симптомы нарушения отношений с Богом. Бог благословлял, а теперь Он наказывает. Вы замечаете нарушение привычного. Мы все время были вместе, рука в руке, так прекрасно трудились, проводили время, а сейчас все изменилось. И нужно задавать вопрос, почему? В тексте Священного Писания так сказано. Мы читаем книгу Иисуса Навина, 7 главу, 4-5 стихи. «Итак, пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайские убили из них до 36 человек, и преследовали их от ворот до Севарим, и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало, как вода». Вот смотрите, это следующая стадия. Сердце народа было твердым, уверенным в силе Божией, а здесь оно растаяло, стало, как вода. Раньше народ пел песни любви и верности Богу, а теперь он усомнился. Ну, давайте мы переходим к третьей стадии. Вот это чувство приводит к третьей стадии, стадии беспокойства. Надо задавать вопросы. Что же случилось? Что-то не так? Почему у нас провал в небольшом деле? Я хочу выяснить, в чем проблема, почему мое сердце болит. И Иисус Навин сидел и размышлял. Что же такое произошло в небольшом месте под названием Гай? Почему все так случилось? Что привело к поражению? По какой причине мы проиграли в такой маленькой деревне? И в то время, как одерживали победу в сильных и больших городах. Что же он предпринимает? Читаем 6 стих. Он сделал две вещи. Он собирается с близкими ему друзьями, старейшинами. И второе, он молится. Читаем книгу Иисуса Навина, 7 главу. Иисус разодрал одежды свои, пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои. Он не делал это в одиночку. Он чувствовал, что их поражение что-то большее, чем он может объяснить. Поэтому он сказал: «Друзья, давайте соберемся все вместе». И он молится. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан? Дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом!» Дорогие друзья, давайте признаемся себе. Мы часто пытаемся обойти эту стадию. Мы чувствуем, что есть какая-то проблема, но мы не хотим втягивать себя. Это его проблема. Да пускай сам с ней исправляется. Но это не так. Те, кто в беде, сами не справятся со своей проблемой. Если муж перестал приносить цветы, если муж перестал петь песни и улыбаться жене, то надо что-то предпринимать. Проблема сама по себе не исчезнет. И вот что я скажу вам. Молитва дает понимание, молитва дает успокоение, молитва открывает двери возможностям. Молитва смягчает сердца. И я знаю человека, который страдал из-за разрушенных взаимоотношений. Я знал это и каждый день молился за него. И Господь дал определенное понимание, как помочь в этой ситуации, что нужно делать с этой проблемой. Иисус Навин падает на лицо свое и молится. Как-то у нас сильно затянулся церковный совет. Мы никак не могли решить некоторые вопросы. И вот один из братьев встал и говорит: «Нам нужно помолиться». Кто-то подумал, что в этом сейчас нет необходимости, мы же всегда молимся в конце. Но мы встали и помолились. Отдали все наши неразрешенные проблемы в Божьи руки. И, дорогие друзья, у вас не может не быть времени для молитвы. Ни я, ни вы не должны придумывать такую отговорку: «Да мне некогда помолиться». Такого вообще не должно быть. Если есть что-то, что беспокоит ваше сердце, то полностью отдайте это Господу. Просто приведите его к престолу и оставьте все ваши проблемы там. Позвольте ему принести свет в вашу жизнь. И Бог дает вам самую лучшую помощь и понимание происходящего. Никто в мире не может так помочь. Мир не будет предлагать вам молиться о своих проблемах. Мир будет говорить вам возможные выходы и решения. А Бог говорит: есть причина твоих поражений. Помолись. Иисус Навин молился всей душой. Он пришел к ногам Божьим, ища ответа. И что интересно, Бог не дает ему сразу все ответы. Почитаем дальше текст ветхозаветной книги Иисуса Навина, 7 главы, 10 стих. «Господь сказал Иисусу: „Встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами“». Неудивительно, что вы проиграли. Бог не рассказывает ему, что было взято. И он не говорит, кто взял. Он просто сказал, что был совершен грех. В лагере спрятано заклятое. И если мы вернемся к предыдущей главе, то лучше поймем, что такое заклятое. Мы читаем в 6 главе. Вот что сказано в 17 стихе. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды, и все серебро и золото, и сосуды медные, и железные, да будут святынью Господу и войдут в сокровищницу Господню. Ничего не берите себе. Вы увидите красивые одежды, но не берите ничего. Вы увидите золото и серебро, какое никогда раньше не видели. Вы идете в Ханаанскую землю, где течет молоко и мед. Вы найдете много денег, но не берите себе ничего. Это все принадлежит мне. Не навлекайте на себя мой гнев. Не берите себе ничего, все это мое». Вот так говорил Господь. Но кто-то нарушил это повеление. Когда Бог сказал, что завет его был нарушен, Иисус Навин понял, что имелось в виду. И дальше начинается этап расследования. И очень болезненная очная ставка. Иисус Навин уже знал достаточно. Он встал рано утром с решением что-то сделать. Не остаться в стороне. Просто осознавать, что есть проблема, недостаточно. Нужно выяснить, где проблема, каков источник. Вот что мы читаем дальше. 7 глава книги Иисуса Навина, 16 стих. Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано «колено Иудина». Далее мы читаем о целом цикле кругов, уровней. Большой круг – это израильский народ, из которого было указано одно колено – Иудина. Из колена Иудина было указано одно племя – Зары. Затем еще меньше круг – семья Завдия. И вот 18 стих. «Велел подходить по семействам, по одному человеку. И указано хан – сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина». Вот и дошли до самого маленького круга, до одного человека. Иисус Навин начал с самого большого круга всего народа и проводил расследование, пока не нашел конкретного человека, и им оказался Ахан. И в 19 стихе мы читаем разговор между Аханом и Иисусом Навином. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал. Не скрой от меня». Иисус Навин хочет выяснить, что случилось. И он говорит: «Ахан, расскажи мне сам, что ты сделал». Это желание выслушать вторую сторону конфликта. Что послужило причиной разрушения взаимоотношений? Почему мы терпим поражение, в то время как Бог обещал передать нам Ханаан? Объясни мне, что случилось. И вот я хочу здесь остановиться и сказать что-то очень важное. В нашей жизни будут такие моменты, когда мы будем выступать в роли священника на исповеди грешника. Мог ли Ахан прийти напрямую к Богу? Конечно. И он мог пойти с этим грехом к священнику. А Иисус Навин не был священником. Он не был и одним из левитов. Ахан имел полное право сказать Иисусу Навину: «Я не буду открывать перед тобой свой грех, потому что ты не священник». Но на просьбу Иисуса Навина рассказать обо всем Ахан ответил: «Я согрешил пред Господом». Дорогие друзья, выполнять такую роль, как в данной ситуации выполнил Иисус Навин, это неприятно. Но здесь речь не идет о нашем желании, когда бывают такие ситуации, когда нужно делать что-то, не вызываясь на это. Мне, как пастору, часто приходится слушать исповеди. Но я знаю людей, которые, не будучи служителями, тоже выполняли эту роль священника. Когда человек находится под гнетом греха, его мучает совесть из-за неповиновения перед Богом. Он очень нуждается в ком-то, кто бы его выслушал. Он может сам не осознавать, но нуждается в конфронтации. Если происходит разрушение взаимоотношений, кто-то должен подойти и сказать: «Я готов помочь. Расскажи, что случилось». В Библии есть два стиха, которые помогут понять нам, что нужно делать в таких ситуациях. Галатам, 6 глава, 1 стих. Это послание написал апостол Павел. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Хороший текст. И еще один текст в первом послании к Коринфянам. Когда один христианин приводит другого на суд. 1 Коринфянам 6:5. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» То есть кого ищет апостол Павел? Он ищет человека, который мог бы выполнить роль священника. Он призывает найти такого, как Иисус Навин, который мог бы спросить: «Дорогой друг, чтобы решить конфликт со своими братьями и сестрами во Христе, тебе не нужно идти в суд. Давайте все решим здесь». Но видите ли, чтобы сказать так, нужно захотеть углубиться в чью-то проблему. Иисус Навин спрашивает: «Господь Бог наш? Почему мы потерпели поражение?» И Бог отвечает: «Кто-то нарушил завет». Иисус Навин говорит: «Что я должен сделать?» «Найди этого человека». И Иисус Навин находит Ахана и спрашивает у него: «Ахан, что ты сделал?» И ответ Ахана записан в 20 стихе. В ответ Иисусу Ахан сказал: «Точно! Я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то». Обратите внимание, он не отпирается. Он признает свою вину, рассказывает, что увидел что-то, что ему полюбилось, и он взял. И грех всегда идет по одной и той же дорожке. Очень хорошо это описывает апостол Иаков в своем послании. В первой главе он пишет: «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Мы уже прошли стадии: самоуверенность, смущение, огорчение, беспокойство, исследование и помощь. Помощь. Как мне помочь? И что я могу сделать? Господи, помоги этому человеку покаяться и вернуться к вере и послушанию. В случае же с Аханом мы видим, что Бог наказывает его. Бог предупреждал, что кто нарушит обет, тот будет убит. Еще до того, как вы решите, что это несправедливо, помните, что Бог пишет правила. И Он очень серьезно относится к греху. И в нашем веке грех пытаются сгладить, не воспринимать его так серьезно. Поэтому, когда я слышу возражение, как любящий Бог мог так жестоко поступить, я даже не удивляюсь. Я в ответ говорю: «Ах, скажите, как святой Бог мог поступить как-то иначе?» И благодарность Богу, что Он наказал так Ахана и не поступает так же со всеми нами. Помните, что Бог дает благодать и прощение, но Он не игнорирует грех. В чем мы все нуждаемся? В дисциплине. И иногда в строгом наказании. Я уверен, что Иисус Навин не хотел поступать так с Аханом, но он послушался Бога. Он выполнил все так, как повелел ему Господь, и после этого Бог дал им одержать победу. Итак, дорогие друзья, признаюсь откровенно, 7 глава книги Иисуса Навина не самая любимая для меня. Я не получаю удовольствия, когда проповедую на этот текст. Но я точно знаю, что Божья воля в том, чтобы я говорил о наказании за грех. Я не знаю, кто сейчас слушает мой голос, но я знаю точно, что среди моих слушателей есть те, кому сегодня необходимо услышать эти слова. Причина, по которой вы отделились от своих братьев и сестер во Христе, вы разрушили эти отношения. И для себя честно вы можете назвать имена людей, с которыми у вас проблемы. С кем вы расстались годы назад, а с кем-то только несколько дней. Вы хорошо знаете имена тех людей, при виде которых вы поворачиваете в другую сторону и опускаете глаза. Вы знаете тех людей, которым больше не пишете добрые записочки, не сидите рядом, не молитесь вместе. Почему бы не построить мост и не восстановить отношения? Не приносите страдания для всей Божьей семьи этим грехом, этой поломкой в отношениях. И напоследок я хочу дать вам 3 простых факта. Разрушенные взаимоотношения не восстановятся сами по себе. Запомните. Разрушенные взаимоотношения сами по себе не восстанавливаются. Попробуйте их восстановить, поучаствуйте в их ремонте. Если между вами разногласия, компромисс сам по себе не появится. Поработайте над ним. Спущенная шина не наполнится воздухом без вашего участия, ведь правда? Сломанный стул сам по себе не отремонтируется. И то же самое с разрушенными взаимоотношениями. Они не восстановятся сами. Поработайте над ними. Да я знаю, это не всегда приятно и легко. Но если вы не будете работать над восстановлением взаимоотношений, то ничего не получится. И чем дольше длятся конфликты, тем больше вред они приносят для всей Божьей семьи. Чем дольше тянутся ваши разногласия, тем больше страдает церковь. Поэтому начните прямо сегодня, не откладывайте, не ждите. Восстанавливайте отношения прямо сегодня. Третье. Решение может быть первоначально болезненным, но в конечном счете вас ждет награда. Поэтому не останавливайтесь, если тяжело. Если вам нужно применение всего вышесказанного, вот несколько слов, которые надо запомнить. Принимайте участие, трудитесь, стройте отношения, начните сегодня, не останавливайтесь. Решения могут быть поначалу болезненными, но они стоят того, чтобы пытаться. В Библии есть очень строгие предостережения о разрушенных отношениях. И если мы предупреждены, то и спрашиваться с нас будет по всей строгости. Сегодня я обращаюсь к вам как друг, как пастырь, как душепопечитель. Вы услышали истину, я тоже ее знаю, так что я и вы в процессе. Помните, нужно заметить симптомы разделения, осознать проблему, обеспокоиться, исследовать проблему, помочь, вот этапы решения межличностных проблем. Ну, может быть, вы сейчас как раз на каком-то из этих этапов со своими близкими, родственниками или друзьями, может быть, с кем-то из коллег или однокурсников, или с кем-то из церкви, да, возможно, даже с пастором. И если вы не восстановите эти отношения, они приведут к страданиям вашим и вашей церкви. Поэтому я призываю вас сделать первый шаг. Прямо сейчас начните с молитвы, с веры попросите Бога помочь вам, попросите прощения. Его широкие объятия всегда открыты для каждого грешника. Пусть Господь благословит вас. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Когда взаимоотношения рушатся». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами. Находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Давайте вспомним выводы из сегодняшней передачи. Первое. Нарушенные взаимоотношения сами по себе восстановиться не могут. Второе. Чем дольше длятся конфликты, тем больший вред они приносят для всей Божьей семьи. Третье. Решение может быть первоначально болезненным, но в конечном счете вас ждет награда. Не останавливайтесь, если тяжело. На примере Иисуса Навина пастор Петр предложил нашему вниманию несколько этапов работы над разрушенными отношениями. Первое – заметить симптомы. Второе – осознать проблему. Третье – обеспокоиться. Четвертое – исследовать проблему. И пятое – помочь в ее решении. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Также будем рады познакомиться с вами через переписку. Наш адрес – Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла. «Подлинная любовь», «Требуется приют для пострадавших в буре», «Что-то должно происходить». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Подлинная любовь» – это тема следующей передачи «Свет жизни».
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 6 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в 24-м псалме, в 14-м стихе. Там есть такие слова: «Тайна Господня боящимся Его». Пути Божьи часто бывают окутаны тайной, но детям Божьим дано знать Его тайны. Для внешнего глаза действия Божьи иногда кажутся мрачными и ужасными. Вера же смотрит глубже поверхности, и при виде непонятного она говорит: «Это тайна Божья. Вы смотрите на поверхность, а я могу проникать глубже видимого, и мне открыто сокрытое во мраке. Я могу уразуметь значение посланного». Часто драгоценные бриллианты упаковываются в грубую коробку, чтобы скрыть ценное содержание посылки. Когда скиния строилась в пустыне, ее внешний вид не представлял собой никакой ценности. Все же драгоценное, что в ней было, скрывалось внутри. Покров из грубых бараньих кож даже не подавал никакого намека на эти сокровища. Дорогие друзья, Бог может посылать вам ценные дары. Не смущайтесь, если их обвертка покажется вам невзрачной. Можете быть уверены, что внутри скрываются сокровища Его любви, милосердия и мудрости. Если мы принимаем посылаемое им и доверяем Его благости, сокрытой в посылке, хотя и не сразу ясно нами опознанной, мы познаем Его величественную тайну. Тот, кто подчинил себя Христу, сможет преодолеть даже самые трудные условия жизни. Гнетет ли вас ваша обстановка? Не старайтесь освободиться от вашего положения, не отталкивайте руки великого горшечника. Не в сопротивлении его работе проявится ваша сила, но в выносливости, которую вы проявите при нажиме его руки, трудящейся над вами. Небесный горшечник желает не только сделать из вас изящный сосуд к чести, но он хочет выпустить из своих рук такой сосуд, который бы послужил благословением для других. Когда мы со Христом в свете Слова идем, что за славу Он даст нам найти, повинуясь во всем, все пребудем мы в Нем, кто послушно с Ним хочет идти. Если тень не спадет или туча взойдет, Он с улыбкой поможет пройти, не прибудет ни страх, ни слеза на очах, нужно лишь в послушание идти. Если бремя несем или страдаем в борьбе, воздаяние не медлит прийти. Коль утраты нам жаль, встретим горесть, печаль, благодать мы в них можем найти. Чтоб всю радость познать, нужно все нам отдать и себя на алтарь принести. Бог блаженство дарит только тем, кто спешит верным быть и послушно идти. И в общении с Христом к Нему в ноги пойдем, или в союзе с Ним будем идти. Куда скажет, пойдем, что допустит, снесем. Не страшись, но послушно иди.

Послание к евреям 12:1-2. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на Иисуса». Путь к духовной зрелости не короток, и его сегодня нельзя пройти быстрее, чем в первом веке. Никакая новая техника не поможет сократить этот путь. Но Господь — наш покой, и если мы будем помнить, куда идем и кто нас ожидает, мы сможем вынести на этом пути все. В эфире библейское вещание BBN. Оставайтесь с нами.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 22. В Орской крепости. «И еще похвалюсь тебе, брат мой Иван Федорович», — продолжал Нечепуренко, — «вот этим черновиком, что Тарас вложил мне». Это его письмо заступнице графине. «Здесь я увидел, каким стал в конце испытания мой друг, дорогой земляк, Тарас Григорьевич Шевченко». И Нечепуренко вытер слезу, стал читать, с трудом разбирая много раз перечеркнутое, исправленное письмо своего земляка и друга. Онищенко слушал его дрожащий голос с волнением. Новопетровское укрепление, 1857 год, январь, 9 число. Анастасии Ивановне Толстой. «Драгоценное письмо ваше от 8 октября минувшего года получено в укреплении 26 декабря, а мне передано распечатанным 1 января, как подарок на Новый год. Какое мелкое материальное понятие о подарке и о празднике! Детское понятие. Есть люди, дожившие до седых волос, а все-таки дети. Иные тихие и кроткие, другие буйные и шаловливые дети. Дети, не наученные опытом понимать самые простые вещи. Как, например, не говорю уже о десятилетнем моем чистилище. Довольно и шестимесячного, трепетного, душу гнетущего ожидания. Они, разумеется, бессознательно крадут из моей мученической жизни самые светлые, самые драгоценные 4 дня. К шестимесячной пытке прибавляют еще 4 дня. Дикое преступление, а между тем бессознательное. И я с умилением сердца повторил слова распятого человеколюбца: «Прости им, ибо не ведают, что творят. Друже мой, благородный, лично незнаемый, сестра моя, Богу милая, никогда мною не виденная, чем воздам, чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обаяла, восхитила мою бедную тоскующую душу? Слезы, слезы беспредельной благодарности приношу в твое возвышенное, благородное сердце. Радуйся, несравненная, благороднейшая заступница моя! Радуйся, сестра моя сердечная! Радуйся, как я теперь радуюсь! Друже мой духовный, радуйся! Ты вывела из бездны отчаяния мою малую бедную душу! Ты помолилась тому, кто кроме добра ничего не делал! Ты помолилась ему, молитвой бесплотных ангелов! И радость твоя, как и моя благодарность, беспредельная!» Шатобриан сказал в замогильных записках, что истинное счастье недорого стоит, и что дорогое счастье – плохое счастье. Что он разумел под этим простым словом? «Я в страданиях понял, что истинное счастье не так дешево, как думает Шатобриан. Теперь и только теперь я вполне уверовал в слово: „Любя, наказую вы“. Теперь только молюсь я и благодарю его за бесконечную любовь ко мне, за неспосланное испытание. Оно очистило, исцелило мое бедное больное сердце. Оно отвело призму от глаз моих, сквозь которую я смотрел на людей и на самого себя. Оно научило меня, как любить врагов и ненавидящих нас. А этому не научит никакая школа, кроме тяжкой школы испытания и положительной беседы с самим собою. Я чувствую себя, если не совершенным, то, по крайней мере, безукоризненным христианином, как золото из огня, как младенец из купели. Я выхожу теперь из мрачного чистилища, чтобы начать благороднейший путь жизни. И это я называю истинным, настоящим счастьем, счастьем, какого Шатобрианом и во сне не увидеть. Пока я мог взяться за перо, чтобы написать вам, я бродил несколько дней вокруг укрепления и ни с одним письмом вашим, неоценимым, а с вами самими, сестра моя, Богу милая. И о чем я не говорил с вами? чего не рассказал, чего не поверил душе вашей восприимчивой. Все, и мрачное минувшее, и светлое будущее. И если, как вы питаете надежду на личное свидание наше, если повторится эта сердечная исповедь, то боюсь, что это будет повторение слабое и бесцветное. Дождусь ли я того тихого, сладкого счастья, когда вам лично, стройно, спокойно, с умеренностью перерожденного христианина расскажу вам, как сон, мое грустное минувшее. Всем сердцем моим целую графа Федора Петровича, вас, детей ваших и всех, кто близок и дорог благородному сердцу вашему. До свидания. Где Осипов? Не попал ли он в число друзей моих, которым было запрещено всякое общение со мной? Храни его, Господь. Тарас Шевченко. Кончив читать, усатый солдат Нечепуренко аккуратно сложил письмо друга, поцеловал его и уложил снова на место. А Онищенко сидел, отдавшись осмыслению того, что выслушал. Путь к Богу. Сложен он, тернист, но какой определенный, блаженный. Страданиями человек приходит к истине. И раз я страдаю за то, что страдание казалось любовью. Вспомнил он стих поэта, прочитанный некогда у тети Кати. «Ну, — сказала Нищенко, — давайте вместе воздадим славу Богу нашему, и мы будем спать. А я потом посижу, тоже попишу за столом, за которым Тарас писал свои захалявные книжечки. И в бревенчатой хижине, в далекой Орской крепости, долго возносилась горячая благодарность тому, кто соединяет вместе сердца столь разных людей по возрасту, вероисповеданию, навыкам в обычной жизни, но настолько одинаковых в предстоянии перед Богом, на чужбине, в духе и истине. Солдат, укрывшись одеялом, скоро уснул, а Онищенко долго еще писал дневниковые записи. Всю дорогу, не совсем регулярно, скупо, но правдиво, описывал он свою жизнь в пути и отсылал далеко в родную основу, к тете Кате. Пусть не переживают и знают, что он жив, здоров, что Господь сопутствует ему. Уже совсем рассвело, когда сильный Онищенко вышел из ворот Орского укрепления. Высоко в небе вился жаворонок. На востоке небо полыхало пламенем поднимающегося солнца. На душе было и радостно, и печально. Но радость была сильнее. Он любил Бога, людей, все живое. И в этом была его жизнь. Глава 23. Сапожник Авдеич. Вечерело. Проходя тесной улочкой города Есиль, Онищенко стал думать о ночлеге. В полуподвале одного из домов он увидел бородатого старичка, сидевшего за сапожным столиком и чинившего обувь. На носу у него были очки, светила ему керосиновая лампа, свисающая с потолка. Чем-то родным, знакомым повеяло на Онищенко. Сколько просидел он вот так за столиком, сколько добрых дум прошло в его голове за таким занятием, и он, спустившись по трем деревянным ступенькам, постучал в дверь. Открыл ему старичок и приветливо сказал: «Милости просим, заходи. Гостем будешь. А я, дедушка, в ночлеге нуждаюсь. Не пустишь ли меня?» «А и то ладно. Я живу один, постель у меня есть, и щи в печке горячие. А у меня в сумке хлеб есть», — сказала Нищенко и почувствовал себя как дома. Старичок закончил работу, убрался на верстачке и пригласил путника к столу. Поели щей, попили чаю с сахаром и разговорились. Онищенко кратко рассказал о себе, кто он и куда направляется. И старичок рассказал о себе. «Была у меня старуха, намного моложе меня, и был у нас сын. Ему было уже 12 лет, и старуха померла. Очень горевал я, но время загладило боль. Вся радость моя был Петька, сынишка. И сапожному делу учился, помогал мне, в церкви пел на клиросе. Да заболел он и помер. Тосковал я очень. И даже на Бога роптать стал. За что меня, Боже, так наказываешь? Что я сделал настолько недостойного? И в церкви перестал бывать, и даже руки хотел на себя наложить. Но однажды Бог послал мне на ночлег, вот как тебя, старичка. Шел он в монастырь, Богу помолиться, и рассказал я ему о своем горе, о том, что ропщу и жить не хочется. Он мне сказал, что это оттого я так возроптал, что неверно живу, что только о себе думаю, как чайку попить, да подольше поспать, а что надо думать о Боге, о том, как помочь другому, как приютить, да накормить бездомного, голодного. Тогда, говорит, и на Бога не станешь роптать, и жизнь полюбишь. А когда уходил, подарил мне маленькое Евангелие, вот это. Стал я его читать, так каждый день и читаю. Прочту немного и работаю, и на сердце легко стало. Про мытаря, про бедную вдову, про богатого и про Лазаря, про доброго самарянина читаю, помолюсь на ночь и как дитё засыпаю. Слушал Иван старика, и слезы сами текли из его глаз. Как это верно, какая все правда! Было уже поздно, когда два человека, евангелист Онищенко и старичок-сапожник Кузьма Авдеич, встали рядом на колени и излили в молитве свою радость жить и идти по пути, указанному Спасителем в Евангелии.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

первом послании Иоанна мы встречаем наряду со многими-многими золотыми стихами два, которые я сейчас хочу упомянуть. 4 глава, 2 половина 16 стиха и 1 половина 18. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Прочитайте эти места еще раз и еще раз, выучите их наизусть и помните, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх.

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яску Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы продолжаем наше изучение жизни и служения апостола Петра, как записано в книге «Деяний святых апостолов». После повторного полномочия Христом на берегу Галилейского моря, небывалая ответственность лежала на Петре. Господь дал ему наставление: «Паси овец моих». Таким образом, руководство Петра среди апостолов могло быть тяжелым бременем для него. Это не было чем-то, чем он мог бы хвалиться. Наставление «паси овец моих» не делало Петра самоуверенным. Он помнил, что прежде он предпринимал старания доказать свою верность, только жалко потерпел неудачу. Петр был смирен переживанием на берегу Галилейского моря. Он осознал, что он был уязвимым всяким испытанием, которое могло постичь его. Однако он также сознавал, что пришествие Духа Святого в день Пятидесятницы укрепило его и придало ему смелости. Таким образом, стоя с другими 11 апостолами, Петр провозгласил весть от Бога народу, толпившемуся пред ним. В тот день каких 3000 душ откликнулись на весть Петра и охотно пережили действие Святого Духа в возрождении. Эти 3000 душ стали новым творением во Христе Иисусе. Это было что-то совершенно новое. Результатом был страх, чувство благоговения, охватившее всех, видевших могущее действие Духа Божия. Принявшие новую жизнь во Христе твердо стояли пред насмешниками. Настойчиво они искали общение с теми, кто были последователями Господа Иисуса Христа. В результате их образ жизни был трансформирован. Старые желания прошли, и все стало новым. Нужно также отметить, что писатель книги «Деяния святых апостолов», именно Лука, который также написал книгу, носящую его имя, очевидно, употреблял выдержки из проповеди Петра того памятного дня. Мы читаем: «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: „Спасайтесь от рода сего развращенного“». То, что Лука записал под руководством Духа Святого, показывает силу, с которой Петр провозглашал весь завет Божий. 30 лет позже, когда апостол Петр написал послание, носящее его имя, мы можем увидеть то же самое ударение на исполнение предсказаний ветхозаветных пророчеств относительно Христа. Обратите внимание, например, на Деяния святых апостолов, 3 главу, 19 стих, где приводятся слова из книги Иаиля,

что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Те, кому, говорил Петр, сознавали свою опасность. Если Иисус был действительно Христом и Мессией, тогда они были и остаются Его врагами. Они имели участь в распятии Его, что также было предсказано в Писаниях Ветхого Завета их собственными пророками. Власть Его будет такая, что Он положит врагов Своих в подножие ног Своих. Неудивительно, поэтому многие были убеждены в их нужде для избавления от рода сего развращенного, если они будут продолжать в их отношении ума и сердца к распятому, воскресшему и прославленному Сыну Божию. Осуждение будет их участью. Лука в своей записи речи с ее эффекта на народ, празднующий праздник Седмиц в Иерусалиме, подразумевает, что там были те, действительно многие, которые отвергли призыв вернуться к Господу. Число душ около 3000 выражает действие Духа Божия, но там были также тысячи, которые не реагировали на весть спасения. Всегда было так на протяжении столетий, с того времени, как Петр сделал драматический призыв так близко после воскресения и вознесения Христа. Имеется те, которые охотно реагируют на евангельскую весть и входят в благословение прощения греха через кровь Христа. Имеется и те, которые слышат слово, пренебрегают тем словом предупреждения и умирает в своих грехах. Пастыри и евангелисты проповедовали в силе Духа Святого, укрепленные Духом, и с радостью свидетельствовали поворот от греха со стороны многих. Пастыри и евангелисты также плакали, когда они знали тех, кто повернулись спиной к слову истины, решаясь продолжать жить их старым греховным образом для их собственной погибели. Подобно как Господь Иисус сам плакал о городе Иерусалиме, потому что Он знал, изольется суд на мятежный, непослушный народ, так чувствовали пастыри и евангелисты и переживали духовную боль, которая была их частью по причине отказа мужчин и женщин послушаться Слову Божию. Быть свидетелем благодати Божией, явленной евангельской вести, и в то же самое время быть свидетелем суда Божия за грех, влечет за собой громадную ответственность. Хорошо сказано, нет сомнения, что авторитет Петра был надежно установлен после этих событий. Даже для каждого, который все еще сомневался, был ли он пригоден для обязанностей. После такого славного дня евангелизации некоторые могли видеть полную победу и таким образом возвращение Господа совершенно близким. Не задали ли они Господу этот важный вопрос? Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? На это Христос ответил: «Не ваше дело знать времена и сроки, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Мы можем задать вопрос, какое было отношение фарисеев, саддукеев и первосвященников к этому драматическому событию Божию, силы действия в сердцах и жизнях многих. Это провозглашение не совершилось секретно. Этот призыв Петра к толпам во всем городе, чтобы послушаться требованиям Христа и искать прощение Божие для их греха в распятии Господа, несомненно, было сообщено властям. Они страшились, что могло произойти, когда Иисус будет распят. И они подкупили солдат, чтобы лгали относительно воскресения. Речь Петра с ее драматическим ответом могла причинить им новый страх. Мы не должны забыть это, читая.

0: это повествование, первосвященники сознавали смелость, с которой Петр обвинял народ за их действия в распятии Господа Иисуса Христа. Их ненависть к Господу Иисусу Христу теперь была обращена против тех, кто был готов стоять пред всеми людьми и свидетельствовать о воскресении. Можно сказать, что во время праздника Пятидесятницы они держались низкого профиля, но однако не могли игнорировать глубоким эффектом, произведенным речью Петра. Общество верующих росло. Их образ жизни, описанный в книге «Деяния святых апостолов» 2 главе, 44 стихе и дальше, был достаточным доказательством истинного духа общения и любви, которое характеризовало раннюю церковь. Они не игнорировали поклонением в храме, и таким образом их присутствие, как новых творений во Христе, было широко известным. Писатель книги «Деяния святых апостолов» указывает: «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа», как описание, каким образом действовали верующие и как на них смотрели обыкновенные люди. Лука провозглашает: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви». Это было исполнение слов самого Петра во 2 главе 39 стихе: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Самоотверженный образ жизни, каким жили ранее верующие, и их привязанность к поклонению в храме сделали их популярными с людьми. Один писатель сказал: «Какая реакция Петру уже показала простая речь и о покаянии, о ответственности за распятие Христа и нужда в прощении не произвели антагонизма. Это было потому, что библейское основание и соответственный стиль жизни соединился, чтобы сделать свидетельство правдоподобным. Аминь».
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ейско Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

грустно, и горько, и часто такое бывает, и хочется сильно, чтоб сердце, что к небу взывает, забыв про жестокости зла, про тяжелые битвы, могло унестись на руках возносимой молитвы. Стоит с занесенным мечом над главой непокорной век дерзкий и грубый коварного царства придворный. Он впустит в чертог, предлагает он то и другое, и всякая чушь — это что-то для них дорогое, а мне не нужна эта роскошь и низкая радость, и их интересы так часто бывают мне в тягость. Моя же мечта так проста, как летящая птица. Я очень люблю, забываясь, подолгу молиться. О, это прекрасно, в тиши разговаривать с Богом. Склоните колени, постойте в молчании немного, потом, отдаваясь волнам, наполняющим душу, спешите уплыть в океан, забывая про сушу.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1:8-9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1:8-9.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Луки 2 глава 52 стих. Просто хочу предложить вам, папы и мамы, вот на этот отпуск, который вы собираетесь в этом году, если вы уже были, у вас все равно какой-то будет 1-2 дня выходных. Сделайте, наметьте для себя, это ваша обязанность, это ваша цель. Даже если вашему ребенку или подростку уже 15-18 лет. Вам, возможно, нужно передумать, попросить прощения, пойти к своим детям, просить у них прощения о том, что вы пренебрегали им. Сегодня это нужно сделать. Но вот что задумаю, вот что сделайте. Возьмите Луки 2:52 и обратите внимание, там 4 сферы, которые помогут вам увидеть, в какой сфере развивается или не развивается ваш ребенок. Там речь идет о описании детства Иисуса Христа. Это все, что нам нужно знать в Библии об Иисусе Христе, кстати, о Его детстве. Но смотрите, что здесь пишется. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и у людей. И здесь 4 сферы, которые очень важны. 4 сферы развития каждого ребенка. И Библия очень ясно показывает нам. Интеллектуальная сфера. Как ваш ребенок умственно развивается? Вы, папы, знаете ли вы, как он решает задачи? Как он решает физику? Как он успевает по биологии? Это вы, папы, ваша обязанность. Вы должны сесть, объяснить ему принципы. Обратите внимание, здесь есть и физическая сторона. То есть, как он развивается физически. Спорт – это очень нормальное дело. Как он развивается физически, очень важно. Что вы делаете для того, чтобы он развивался физически? Ему нужно это. Мы видим, что Христос преуспевал в премудрости и возрасте. Возраст – это его физическое состояние, возраст. Дальше мы читаем в любви у Бога. Это его духовное развитие. Иисус Христос, мы не знаем как, это тайна сокрыта от нас. Когда он был в яслях, он был Богом, полностью Богом. И когда он был младенцем, которого мама и папа закутывали в ясли, он был человеком. 100% Богом. Но в то же самое время Библия показывает нам о том, что он развивался. Да, он был Богом, 100%. Но он в то же самое время был человеком. Если вы этого не понимаете, я тоже не понимаю. И слава Богу за это. Мы должны что-то не понимать, чтобы быть людьми. В этом ничего сложного нет. Но Иисус Христос развивался интеллектуально, физически, Он развивался духовно, и Он развивался социально. Обратите внимание, написано, Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога, и у людей. То есть папы и мамы заботились о том, чтобы этот малыш возрастал, чтобы у него были правильные отношения с людьми, взрослыми, старшими, младшими, его же ровесниками, родственниками, родителями и так далее. Это социальная жизнь, и мы нуждаемся все в этом, в общении. Вот эти 4 сферы, они помогут просто взять 4 листа. Вы можете сделать слабые и сильные стороны в этой сфере. Второй лист – слабые и сильные стороны в интеллектуальной жизни, физической жизни, духовной жизни и так далее. Сделайте это, папа и мамы. Знайте своих детей, узнайте, что они. Посмотрите, что вы можете сделать, чтобы они могли развиваться духовно. Это ваша обязанность. Это наша обязанность, лучше сказать. Еще одно опасное очень явление, которое мы находим в тех семьях, где есть один или два, вернее, больше, чем один. Шаблонный подход в воспитании. Так как мы воспитывали Васю, так будем воспитывать и Егора. И такой подход очень быстро калечит личность, делает отношения невозможными. И вы это знаете, папа и мама, как дети наши отличаются друг от друга. И то, что я однажды использовал для своего старшего сына, я однажды попробовал использовать его для своей дочери. И не тут-то было. И Бог меня сразу поломал в этом. Сразу сказал, Виталик, не делай этого. Я это увидел сразу. Что это опасное занятие, шаблонным методом или формулой работать с моей дочерью. И поэтому очень опасно смотреть просто на формулы. Папа и мама, вы должны знать своих детей и не иметь к ним шаблонный, постоянно шаблонную линейку. Чрезмерная защита детей, когда мы контролируем за каждым шагом. Или когда мы прописываем до секунды события дня, все мероприятия, которые должны они успеть. Я не против того, чтобы дисциплинировать наших детей и помочь им правильно распоряжаться своим временем. Но мы их загоняем просто-напросто настолько вот этими графиками, дисциплиной, можем иногда перейти в другую крайность. И нам нужно быть очень опасными в этом, в чрезмерной защите детей. То есть контроль над всем, буквально каждым шагом. Не дать им малейшей свободы, чтобы они провели время с книгой, как они хотят. Хотя и эта часть должна быть тоже под контролем. Вседозволенность. Сегодня очень тоже распространенный термин, которые психологами проповедуются. Дайте ребенку свободу, дайте ему быть самим собой. Дайте ему возможность, погладьте его, говорите ему хорошие вещи, комплименты, говорите и гладьте его, хвалите его и так далее. Все это должно быть сбалансировано. Вседозволенность, когда родители поддакивают детям, даже иногда боятся говорить им или не обращают внимания на них. Помните сыновья Илия, священника? 1 Царств, 3 глава, 13-14 стих, там написано: «Я накажу», Бог говорит Самуилу, своему пророку. Говорит: «Я накажу дом его», то есть Илии, «навеки, за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Этот Илий, священник, он был просто модерный либерал. Он считал, что self-esteem для этих детей это все, что нужно для их процветания. Что касается этой сферы его воспитания, мы видим, Бог сам говорит: «Я накажу его дом, потому что он видел, как его сыновья поступают, и не обуздывал их». Он давал им все, что они хотят. Сын Давида в Третье Царство, один из очень таких скрытых сыновей, которые мало о них говорится. Третье Царство 1:6, запишите для себя, прочитайте его. Отец же, написано, отец — это Давид, отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Он же был очень красив и так далее. Отец никогда не задавал себе вопросом: «Что мой сын делает? Мне нужно ему помочь в том, что он делает. Мне нужно рассказать ему, что он делает». И те, которые так не делают, друзья, вы на самом деле делаете своих детей несчастными. Даруя им свободу, вседозволенность, вы на самом деле проповедуете детоцентризм. Не богоцентризм, а детоцентризм. И делаете их центром всего, что происходит у вас в семье. Фаворитизм, еще одно. Когда родители сравнивают своих детей с другими детьми или любят одних больше, чем других. Такая проблема была у Иакова. Помните, он любил Иосифа. И ничего не сделаешь, он любил Иосифа больше, но он выражал это очень явно, открыто. Он давал ему специальную одежду, и это никоим образом не помогало во всей семье. Все эти остальные озлобились на этого. Были озлоблены на этого одного Иосифа, и они не хотели видеть его. Они его в ров пустили, они врали и так далее. Они хотели уничтожить его. Фаворитизм – это очень опасно, когда мы сравниваем своих детей, когда мы любим одних больше и так далее. Это нужно устранять из нашей семьи. Нереальные стандарты. Обычно, когда родители сами чего-то в жизни не успели, они хотят это обязательно настоять. Если я не успел, то я все сделаю, чтобы ты это сделал. Когда-то было у меня такое. Я очень хотел быть, когда-то у меня мечта была быть концертным пианистом. Это я ночами не спал, это были мои грезы. И у меня иногда это есть искушение. Я своего ребенка отдал сейчас мы отдали его для того, чтобы он учился на пиано. И я чувствую иногда, что я отношусь к нему, как будто я хочу, чтобы он стал концертным пианистом. Но это не цель. Родители, будьте осторожны в этом. Не ставьте нереальные цели. Бог ваших детей сделал уникальным сосудом, и вы должны узнать, в чем их способность, и помочь им развивать это для славы Божьей. Не для концертов. Неуважение к детям как к личностям. Я очень часто ловлю себя на этом. Я ловлю себя именно на том, что я не разговаривал бы так с Алексеем Ивановичем или с моими братьями здесь, как я иногда разговариваю с своим сыном. Вы знаете, друзья, это очень важно. Вы просто поставьте себя или на месте своего сына или дочери, малыш или подросток, поставьте человека, которого вы сильно уважаете, разговаривали вы бы так. Это очень важно, разговаривать с ними нормальным, простым тоном, с уважением. говорить авторитетно, говорить ясно, говорить понятно, но в то же самое время с уважением. Но если со всем этим подзатыльник или еще что-нибудь сопровождает все наши воспитания, это очень опасное, опасный раздражитель. Неуважение к детям как к личностям. Это будущие пастора или пасторы. Это будущие проповедники. Это будущие папы и мамы. Это будущие, может быть, governors. Это будущие люди, которые, на которые будут держаться много разных аспектов общества и церкви. Братья и сестры, нам нужно очень осторожным быть в этом. И последнее, я думаю, что это касается тоже некоторых, и, может быть, мы это иногда делаем преувеличение, или вот эта похвала, несоответствующая, ложная похвала, ложное ободрение, также преувеличение наказания. Знаете, мой сын однажды обличил меня, я ему говорю, you did a good job. Он говорит, папа, don't say I did a good job. I didn't do a good job. It's a lie. He told me that. Он сказал мне так. Папа говорит, не говори, что это хорошо. Я не сделал это хорошо, это плохо. И меня так жук обратно, компьютер встал на свое место, я обратился. Притча 11.1 написано, неверные весы, мерзость перед Богом. И если я даю неправильную, ложную похвалу своим детям, что сегодня проповедуют американские психологи, даже христианские, эта психология испортит их. Если они не правы, скажите им, что они не правы. И если им нужно изменяться еще, скажите им об этом. Вот это хорошо, а вот здесь нужно еще меняться. И надо научиться нам, родителям, тоже не поддаваться на эту американскую иглу воспитания. Нам нужно говорить детям то, что они делают. Говорить правду, говорить ясно, говорить понятно, чтобы они знали, где им еще нужно меняться. Опять-таки, похвала и комплимент, ободрение имеют свое место, но это не ложная похвала, ей нет места. В притче 12.22 написано, «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодно Ему». Все это отцам нужно сегодня пересмотреть и дать Богу воспитывать нас самих, братья, папы и мамы. Нам самим нужно дать Богу воспитывать нас. Потому что если Он не воспитывает нас, и если мы не меняемся, то нам будет очень трудно менять наших детей, в чем суть нашего воспитания. Второе. Мы с вами говорили, что воспитание начинается именно с самовоспитания, воспитания детей. Второе, воспитание детей выражается в ученичестве. Ефесянам 6.4 там написано, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их». Но воспитывайте. Слово «воспитывайте» – это ключевое слово, как мы уже говорили. Оно означает «взращивать». Взращивать. Оно, это внимательная, чуткая, сердечная, мягкая забота о ребенке, которая дает ему все необходимое, чтобы он мог достичь духовной зрелости. Это похоже на занятие опытного садовода, который аккуратно взращивает очень редкое, уникальное растение. Он бережно садит семя в почву, он постоянно подливает его водой, он терпеливо удобряет его, он очищает его от опасных сорняков, он подвязывает это растение к опоре, к подпоре, чтобы не поломался стебель, и ждет, пока оно созреет и даст плод. И ждет. Вот это взращивание, вот когда апостол Павел говорит, воспитывайте своих детей, это не просто он говорит, отчитайте им так, чтобы было мало места, или расскажите им лекцию, или расскажите им просто историю. Он говорит о том, что это растение, над которым нужно очень бережно вести себя. У нас есть здесь братья-садоводы, которые знают, о чем я говорю. Каждый малейший кустик помидоров или картошки, огурцы, когда мы видим, как они растут, как бережно мы относимся к этому всему. Мы подливаем, и подходим, проверяем, и очищаем, и все это, и ставим все правильные эти штыри, чтобы они держали этот куст, чтобы он не поломался. Но наша задача не просто подливать ради подливания. Мы хотим, чтобы этот куст что сделал? Принес плод. Чтобы он начал приносить плоды, то есть, чтобы он начал делать добрые плоды в жизни. Чтобы он начал поступать как нужно. Притча 22 глава 6 стих, там написано. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Вот этот глагол, активный глагол, когда апостол Павел говорит «воспитывать», он указывает на постоянную ответственность отца. Он не говорит, чтобы дети сами воспитывались, он говорит, чтобы отцы воспитывали. Я хочу несколько дать для вас. Что это значит, воспитывать их в учении? Апостол Павел говорит, вы отцы не раздражайте, но воспитывайте их в учении Господнем. То есть это все то, что Бог говорит нам в Слове Божьем. И самое простое, я хочу просто, если вдруг вы что-то упустите сегодня, и очень простое, что мы можем делать сами, без проповедей, мы можем сами изучать Слово Божье, вникать в Слово и применять это в нашей жизни, в нашем воспитании. Возьмите книгу притчи, и в самом начале книга притчи говорит нам о том, о разных аспектах жизни, о дружбе, о Боге, о страхе, о женитьбе, о женах, о мужьях, о доме, о деньгах. Вот эти разные аспекты, просто возьмите список, сделайте, и как Библия учит, вот это нам нужно учить. Вот этот список, который я вам сейчас дам, вы, возможно, слышали уже его не раз, и они не новые, но просто по этому списку я могу проверить, что на самом деле я делаю именно в этом аспекте. Первое. Учите ваших детей думать, и думать по-библейски. Дети, когда они приходят в этот мир, они начинают интерпретировать мир по-своему. Они смотрят, они изучают, наблюдают, взвешивают все, что они видят. Они также слушают. Очень важно говорить с ними. Мы не сможем их учить, если мы не будем говорить, правильно? Я недавно услышал очень интересную статистику. Это люди, которые просто изучали детей. Они говорят, опять-таки, это может быть чисто ученые факты свои выставляют, но в этом есть очень хорошая изюминка. И это не просто подтверждает Библию, но говорит о том, что Библия еще раз и еще раз права. Ученые говорят, что для того, чтобы развитие ребенка было нормальным, ему нужно в день слышать, с самого первого дня его рождения, ему нужно слышать 17 тысяч слов в день. Сегодня даже придумали такой аппарат, он стоит где-то за $400. И уже продается такой аппарат. Его вешают ребенку где-то здесь на грудь или на его ползунки. И этот аппарат помогает увидеть отцу или маме, сколько слов сегодня услышал этот ребенок. Этот аппарат умеет различать между просто звуками и так далее. Но Библия, смотрите, помните, сколько раз Библия говорит, слухай, сынку, слухай до меня, сынку. Слушай, сынок, слушай, сын, слушай, сын. Мы опять и опять слышим это в Писании, в притче. Он говорит, и смотрите, откройте притчи 6 главу. Это не просто, слушай сюда меня, я тебя сейчас буду учить. Не этим тоном. Обратите внимание, как интересно здесь Соломон говорит своему сыну. В 6 главе, 20 стих. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, не отвергай наставления матери твоей». Смотрите, «навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тобою, когда ляжешь, спать будут охранять тебя, когда пробудишься, будут беседовать с тобою». И он показывает опять и опять, насколько это, вот это простое обращение к сыну, оно является таким ценным, драгоценным. Он так говорит, чтобы его слова достигли сердца, не просто чтобы отскочило. Он говорит так, чтобы эти слова достигли его души, его мыслей. Вот на каком уровне идет разговор. Кстати, я недавно просто взял для себя, прочитал притчи, чтобы увидеть, сколько там раз встречается сердце и душа. Почти в каждой главе сердце, душа, розга, воспитание, сердце, душа, розга, сердце, душа, мысли, сердце, сердце, сердце, сердце. Обратите на это внимание, как притчи используют много раз слово «сердце». Воспитание никогда не или розга, или обличение, никогда не просто было умственным каким-то передачей информации. Это всегда было учить их думать. Это наша задача, братья и сестры. Учить их думать. Семья – это место, где формируется их мышление, их интерпретация жизни. Они смотрят вокруг, они понимают, вот что оно значит. И это наша задача – помочь им в становлении, мировоззрении. И он уже приходит, уже старшой мой приходит и говорит, папа, вот она так сказала, а вот что Библия говорит. Yes, praise God. Слава Богу, он уже знает разницу, он видит разницу. Откуда он увидел ее? Откуда он узнал ее? Это наша обязанность учить их об этом. Учить их думать. Думать по-библейски, правильно, взвешивать, оценивать ситуации. Это мы, папы, должны сделать. Я помню однажды, по-моему, для молодежи я рассказывал этот пример. Сижу я однажды в офисе, полетел карандаш. в стенку, быц. Я поворачиваюсь, смотрю карандаш. В другую сторону поворачиваюсь, смотрю, и сидит. Что ты делаешь?
2: I don't know.
1: Не знаю, что, говорит, делать. Ну, давай я тебе объясню. Ты просто кинул карандаш. Да?
2: Да.
1: Ты кинул карандаш. Ну, ты понимаешь, что ты сделал? Да, я неправильно сделал. И я ему говорю, ну, чтобы ты знал, надо думать в следующий раз. И я повернулся обратно, чтобы работать дальше. И через 5 секунд раздается, наверное, самый лучший вопрос, который когда-либо услышал. Я ему по-английски сказал, then think, next time think. И через 5 секунд он поворачивается ко мне, и я слышу этот вопрос. Think what? Think what? Это очень, очень, очень нужный вопрос. Я сначала думал, знаете, готовиться надо было, там, встречи и все остальное. Вау, это очень важный вопрос. Let me tell you what you must think. Я повернулся к нему обратно, у нас была беседа, 30 минут. Я взял карандаш, и мы начали с ним говорить, what you supposed to think about this thing. Мы сделали 3 вопроса или 5 из них, и я учил своего сына, что нужно думать об этом. Это не молоток, это не кефир, это не молоко, это карандаш. С этого нужно начинать. Для чего он сделан и так далее. Учите их думать. А, еще одно, или следующее, можно сказать. Учите их любить Библию. Учите их любить Библию, повиноваться авторитету Писания в повседневной жизни. Учите ваших детей любить Библию. И это вы сможете только тогда сделать, когда вы сами ее любите. И если бы я вас спросил бы, видят ли ваши дети вас, читающими Библию, папы? Они больше не перепрыгнут вас. Ученик не может быть выше своего учителя. Помните, что вы учитель. И воспитание – это ученичество. И чтобы воспитывать, нужно учить их думать, учить их любить Библию. Говорите им об авторитете, вдохновенности, непогрешимости Писания. Возьмите 66 книг Библии и расскажите им о самых главных темах каждой из них. Сделайте это проектом на целое лето. Окей, следующие 3 месяца мы изучаем всю Библию. Бытие говорит об этом. Вторник. Исход говорит об этом. Среда. Числа говорят об этом. Второзаконие говорит об этом. Учите своих детей, что любить Библию. Любить Слово Божие. Учите их бояться Бога. Это 3. Учите их бояться Бога, не людей. Учите их бояться, в первую очередь, Бога. Говорите им о Боге, о Его мудрости, о Его святости. Говорите вдохновенно, говорите с радостью, говорите с трепетом. Говорите сами, восхищаясь о том, кто есть Бог. Молитесь сами об этом, чтобы Бог вам в душе вашей это сделал. Напоминайте им о Боге. Они забывают об этом или чаще всего не понимают, что значит в реальной жизни верить в Него. Помогайте им этом. Учите их, что они поклоняются всегда. Они поклоняются или себе, или Богу. Что им нужно поклоняться Ему и угождать Ему. Учите ваших детей любить Бога, угождать Ему, избирать, угождать Богу вместо себя. И учите их молиться, бежать к Богу. Вот что значит любить Бога. Научите их не просто заученной молитвой «Отче наш». Я своих детей специально не учу молитвы «Отче наш», потому что они идут в другие семьи, и когда они там ложатся спать, люди там, которые сами раз в церкви бывают, наверное, в месяц, зато они просто-напросто научили своих детей трезвонить горохом молитву «Отче наш». Лучше объясните им, что это за молитва. Объясните каждую фразу по одной. Сделайте это проектом на неделю. Объясните своим детям, как молиться своему Богу. Самому великому Богу. Учите их молиться. Обращаться к Богу. Бежать к Нему всегда, когда им трудно. Учите их о сущности человека, его сердце перед Богом. Учите их о человеке, кто он является, его сердце. Человек – это творение, человек создан поклоняться, человек очень ограничен. Вы знаете, я всегда обратно, когда он говорит мне, а почему я должен это делать? У меня есть возможность опять говорить Евангелие. Я ему говорю о том, что Бог есть Творец, ты есть творение. Ты очень мало знаешь, и я мало знаю, но Бог все знает. И Он нам говорит, вот почему мы можем делать. И когда я говорю о Нем, что такое человек, я ему говорю, что сердце – это все важнее. Не то, как ты одет, не то, сколько ты умеешь играть на фортепиано, не какие ты концерты уже даешь. Не в этом главное, а твое сердце – вот что Богу важно. Объясните ему о том, что значит человек перед Богом, не в глазах этого мира. Учите его о грехе и покаянии. Учите, что грех – это очень страшно. Грех – это очень имеет ужасные последствия. Учите, как избавиться от греха. Учите их принципам, что посеешь, то и пожнешь. Учите их, что они будут отвечать за свои грехи. Но в то же самое время учите им, что значит покаяться. Не просто сказать «sorry». Учите им, папы, вы учите их, что такое покаяние. Как просить покаяние, как просить прощения у своей сестры, у своего брата, у родителей. Как просить прощения у своих ровесников в школе и так далее. Учите их хранить свое сердце. Учите их также выбирать себе друзей, рассказав, кто такой добрый, кто такие грешные, и как это можно рассмотреть. Учите их также быть друзьями, честными и верными друзьями, которые не предают. Это папы, мамы, это наша обязанность учить наших детей, как выбирать себе друзей и как оставаться верными и не предавать своих друзей. Это наша обязанность. Учите их не только выбирать себе друзей, учите их слушать своих родителей, уважать старших. Учите их контролировать свои желания. Учите их, что не все то, что им хочется, им нужно иметь. Когда они видят что-либо у других или появляется зависть, учите их об этом. Библия об этом вновь и вновь говорит об этом. Учите их, как распоряжаться деньгами, что делать со временем. Учите их, что делать с одним долларом. У нас малыш уже подрастает, и он уже начинает понимать, что он что-то хочет, и он уже может что-то заработать, у него появляются какие-то идеи. Помогите ему видеть, что трудиться – это очень важно. И очень важно иметь деньги столько, сколько ты заработал. Как их нужно приобретать честным путем. Но очень важно еще, что с ними делать, когда ты получил. И когда тебе бабушка дала 20 долларов, это не означает, что ты пойдешь сейчас и на 20 долларов скупишь все мороженое, которое есть в магазине. Нет, эти 20 долларов хоть и прозвучало, что на мороженое, ты можешь их на другое использовать. Давай мы посмотрим, куда. Папа, это наша задача. У нас нет времени. Когда-то Лютер говорил о Слове Божьем, я хочу использовать его фразу. У нас нет времени храпеть, зевать и спать, папы. Нам с работы нужно мчаться домой, потому что там у нас самая важная работа предстоит. Занятие, влияние на наших детей. Учите их реагировать на трудности. Ссадины на коленках – это их трудности. И когда у них их одеялка не попала им в кроватку в нужное время, это их трудности. Не нужно затыкать им рот. Объясните им, что в этих трудностях есть Господь. И вам нужно вот так реагировать. Римлянам 8 глава, помните? Всякие разные тексты, которые говорят нам, христианам, вот что Бог ожидает от нас, когда приходят трудности. Когда у меня нет одеялка, когда я содрал все свои колени, и локти и так далее. Учите своих детей, старших, подростков, учите их. Трудности – это хорошо, нам нужны трудности, чтобы закаляться, чтобы реагировать правильно. Нам нужно это. Учите их не избегать трудностей, а проходить правильно трудности. Вот что нам нужно делать. У нас очень много есть чему учить. Библия, вот смотрите, какая толстая. Там на все вопросы есть ответы. Нам жизни не хватит, чтобы своих детей учить всему этому. Учите их трудиться, вернее, учите их общаться, использовать свой язык. Это тоже очень важно. Учите их слушать. Как разговаривать, как вставлять свои слова. Как сидеть за столом, чтобы говорить и уважать старших. Учите, это папа и мама ваша обязанность. Учите их трудиться своими руками, чтобы служить другим, чтобы любить ближних, чтобы не себе копить, а чтобы быть инструментом Божьих ресурсов для Божьих людей, с целью Божьей славы, чтобы действительно в этом находить счастье. Не как много денег я имею, не как много я сделал, а вот результаты моего труда. И последнее. Я думаю, что это очень тоже важно. Мы, папы и мамы, нам нужно учить своих детей, как жениться и выходить замуж. Я думаю, что это обязанность не детей самим научиться где-то. Это обязанность папы и мамы. Как помочь моим детям уже сейчас, 7 лет ему, и мы говорим об этом. Мы говорим настолько, насколько ему нужно для этого возраста. Но он должен уже сейчас знать, с примера моей жизни личной, он хочет, я хочу, чтобы он знал, что жизнь в семье – это служение. Это не там, когда все хорошо. Это не тогда, когда только радость и музыка звучит в доме. Это тогда, когда нужно пылесосить, когда нужно работать, когда пот идет с лица, когда нужно косить, когда нужно прибивать, когда нужно сбивать, когда нужно красить. Учите их этому. Опять-таки, Жениться, выйти замуж. Очень часто, я вам скажу, что мы имеем проблем много даже в церкви сегодня, среди христиан, только лишь потому, по одной причине, что папы и мамы не учили своих детей выходить замуж и жениться. Я сейчас не говорю, чтобы мы учили их трюкам или манипуляции, или искать корыстолюбие, выгоды, угождения себе, но чтобы мы научили их служению в семье настолько, что это перельется за границы их личной жизни в их семейную личную жизнь. И третий очень важный элемент воспитания. Хочу, чтобы вы опять открыли Ефесянам 6 главу 4 стих. Я хочу обратить ваше внимание на один аспект, который не совсем видно в русском языке, но когда мы изучаем это слово, вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Само слово «наставление» на самом деле означает вставлять мозги, вправлять мозги, исправлять. Исправлять мозги. Вот что значит слово «ноутетел» – исправлять мозги. Что-то положить в мозги таким образом, чтобы оно там держалось. И это очень часто, сам процесс этот, он включает в себя очень много. Он включает в себя, и мы, в принципе, говорим сейчас за наказание. Я хочу вам просто показать, что в этом тексте тоже это есть. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении. Само слово «наставление», оно включает в себя аспект наказания, физического наказания или инструкции, структура. Когда есть правила, которые я хочу, чтобы они исполнялись, и если они не исполняются, я помогу тебе их исполнить. Мой любимый текст, который я часто использую, для себя напоминаю, который показывает мне о том, что мои все три детеныша, они на самом деле вот здесь в этом тексте. Это 22 глава притчи, 15 стих. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Глупость привязалась, она приклеилась к сердцу юноши, и исправительная розга, в данном случае здесь в русском языке написано «розга», в еврейском написано «посох», пастырский посох, исправительный пастырский посох. Вот что удалит ее от него. То есть пасторство, как наставление и инструкция всегда идут рядом. Одна простая схема, которую хочу вам показать, покажет вам немножко очень важный баланс между каким образом воспитание должно сопровождаться наказанием и наставлением, или учением. Учение, как обучение и исправление, внизу, видите, да, сверху, это то, каким образом нужно наказание. Смотрите, в 5 лет нужно больше наказания, чем, возможно, рассказов и так далее, и наставления. Но как человек растет 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, он, в принципе, он понимает больше, и он, опять-таки, своим поведением показывает, что наставление, наказание имеет очень нужный, хороший баланс. То есть родители с возрастом должны уменьшать порцию наказания физического, скажем, 15-20, вообще там не должно уже его быть, и наставление должно больше, больше, больше иметь место. И этот баланс очень хорошо показан. Уэйн Мак, другие хорошие братья пишут нам об этом. Но я посчитал для всех вас просто, чтобы вы увидели. Воспитание, оно включает в себя и наказание, и наставление. Наказание включается в верхней части, в учении. Вот это наставление, наказание, оно должно быть ясно сбалансировано. Я хочу вам просто ответить на простой вопрос, который я задал себе. Каким образом мое наказание, моих детей, может быть греховным? Я хочу сейчас ответить на этот вопрос очень быстро. Для себя перепишите. Об этом когда-нибудь, когда у нас будет время, мы поговорим поподробнее. Сейчас я хочу, чтобы вы сегодня, папы, особенно это ваша склонность обычно брать розгу в руки или еще просто рукой, не дай Бог, рукой, лучше розгой или каким-то инструментом специальным. Когда наказание греховно? Я хочу дать несколько хороших, простых здесь советов для вас, которые я использую сам. В первую очередь, наказание греховно тогда, когда оно не имеет верной цели. Наша цель в наказании не просто сбить свой эмоциональный напряг, месть или гнев. Цель наказания не просто заставить ребенка сделать что-то. Цель наказания

Наказание будет греховным, если оно не имеет в себе наставления. Об этом мы уже говорили. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга может это исправить. Это пастырский посох. Пастырский посох включает в себя пастырское наставление. Если я наказываю своего ребенка, и я ему не объяснил, за что его наказываю, я согрешаю перед Богом. Если я просто-напросто хорошенько ему дал, что он запомнил на 3 дня, на самом деле это грех. Без верной цели, без наставления. Если я наказываю без любви, то есть в гневе, в раздражении, просто сбиваю свою месть. Я похож на город, который разрушен, без стен, как человек, который не владеет своим духом. Греховное наказание – это то наказание, которое не имеет верной цели прославить Бога, не имеет наставления, кропотливого отцовского наставления, не имеет любви, а только раздражение и гнев, когда это наказание сделано без молитвы. Если я наказываю и надеюсь только на свои собственные силы и думаю, что мой ремень все изменит, я ошибаюсь, и вы ошибаетесь, братья. Нам нужно помолиться, понимать свою зависимость. Если Господь не изменит его, Господь использует это время сейчас, эту сессию, консультации и наказания, наставления, используй это для того, чтобы менять его сердце. Без молитвы такое наказание становится грехом. Без понимания. Если я наказываю ребенка без понимания, не поняв причины, что произошло, если я не узнал, что произошло в его сердце, его мотивации, если я не узнал всей ситуации в подробности, если я не узнал, что происходило в его мыслях, когда он это делал, зло или грех, тогда я не имею права его наказывать. Такое наказание греховно. Контекст всей книги притчи говорит об этом. Я еще здесь поставил несколько без примера. Наказание греховно, если там нет примера, если нет личной любви и послушания Богу, если нет жизни, богоцентричной жизни, если я не показал ему, как нужно поступать в тех ситуациях, и он всего лишь копирует меня, позвольте, я не имею права его наказывать. И это греховное наказание. Вы видите, сколько в одном наказании уже имеет для нас очень важных обязанностей и ответственностей. Еще одно, я считаю, 2 последних очень важных. Послушайте внимательно, мы заканчиваем. Всякое наказание должно иметь цель прославить Бога, но оно должно иметь результат – примирение. Если я разошелся со своим сыном, и он ушел обиженный, и мы не разговариваем полчаса, потому что я его наказал, это наказание было неправильным, греховным. Всякое наказание, оно должно быть доказательством моей любви, эта любовь должна объясняться. Спросите сегодня у моих детей, один из признаков, они знают, что папа их любит, потому что он меня наказывает. Он это не придумал сам. Я об этом очень много говорю с ними. Это метод, как я могу доказать свою любовь к тебе. Потому что если ты бежишь в пропасть, и я тебя не останавливаю, я не люблю тебя. Но если я тебя останавливаю, для этого Бог дал мне ремень. Если я тебя останавливаю, вот поэтому я тебя люблю. Но после всего процесса, когда я его наказал, у нас есть время, когда мы примиряемся. У нас время примирения. Грех теперь уничтожен, его нет. Это время примирения, когда наши отношения полностью обновляются. И если я хочу всегда, и хочу вас поощрить к тому, папа и мамы, чтобы после вашего наказания ваш ребенок или ваше дитя, подросток, после вашего выговора или разговора, чтобы он уходил с печалью, но чтобы он уходил с радостью. Его отец его понимает, его мама понимает. У вас начинаются новые отношения, переворачивайте страницу. И последнее. Очень важно, если вы наказывали, много наказывали, но никогда не говорили Евангелие, это все наказание не имеет никакого смысла, более того, оно греховно. Без Евангелия. Евангелие в себя включает 4 простых элемента. Здесь нужно сказать о Боге, что Он свят. Здесь нужно сказать о человеке, что человек грешен. Здесь нужно в Евангелии сказать, что Христос является единственным решением проблемы. И 4 очень важное – покаяние и посвящение себя теперь новому образу жизни. Это Евангелие. Это Евангелие, друзья, не уставайте говорить о нем вашим детям. И даже если они его уже цитируют наизусть, найдите способы говорить им о том же Евангелии, другими словами, но те же истины, но говорите им о Евангелии, потому что недобрые их дела и некрасивое поведение изменяет их. Воспитание только тогда достигает цели, когда Евангелие становится стилем их жизни.

прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В книге «Деяния» вы найдете, по крайней мере, 24 речи, беседы или проповеди, которые были сказаны преимущественно апостолами. В первой половине этой книги доминируют проповеди и беседы апостола Петра, а во второй – апостола Павла. Из 8 речей апостола Петра можно сказать, что 2 особенно знаменательны, в том смысле, что они связаны с 2 наиважнейшими событиями, о которых сказано в этой книге, то есть в книге «Деяния». А книга «Деяния», как мы уже не раз подчеркивали, является первой главой истории Церкви. Это первые страницы ее истории. Первая знаменательная проповедь была сказана в день Пятидесятницы, в день сошествия Духа Святого на эту землю, в день рождения Церкви. Разбирая книгу «Деяния», мы уже коснулись значений этой проповеди, в результате которой к новорожденной церкви присоединилось около 3000 душ. Не преувеличивая, можно сказать, что эта проповедь так и останется на страницах истории единственной в своем роде. По своему значению она выделяется среди всех остальных. Следовательно, в определенном смысле она неповторима. Так как она была сказана, ее можно было сказать только в тот знаменательный день, когда Дух Святой был излит на 120 учеников. С другой же стороны, ввиду того, что в основном в ней содержится весть воскресшего Христа, она является идеальным образцом евангельской проповеди. В ней вы найдете все основные истины Благой Вести, которыми мы не смеем пренебрегать, если хотим быть верными проповеди Евангелия. Вторая знаменательная проповедь Петра была сказана на каких-то 10 лет позже, в совершенно иных условиях и при совершенно иных обстоятельствах и к совсем другой аудитории. Как и в первой проповеди, главная личность в ней – воскресший Иисус Христос. Но в отличие от первой, во второй проповеди мы обнаружим, что Петр особенно подчеркивает одну весьма важную евангельскую истину. Она включена и в первой проповеди, но если прислушаться, не чувствуется, что Петр акцентировал ее. Да, она там, в проповеди Петра, но сказано им так, как будто он не сознавал ее полного значения. Эту истину Петр упоминает в своей проповеди только в виде цитаты из Священных Писаний, никак не комментируя ее. Сейчас, конечно, мы не успеем прочитать обе проповеди, но вторую я все же прочту, то есть ту, которую Петр сказал в доме сотника Корнилии. Это вторая из тех 2 самых знаменательных проповедей Петра. Раскроем наши Библии на 10 главе книги «Деяния». Эта проповедь Петра начинается с 34 стиха, и нам придется прочитать ее полностью, то есть все 10 стихов. И я попросил бы вас внимательно прислушаться, и думаю, что в таком случае вы непременно заметите истину, на которой Петр делает особое ударение в этой проповеди. Она очень важна. Да, эта истина касается как раз тебя, мой дорогой радиослушатель. Без этой истины невозможно иметь уверенность, что и на тебя распространено дело искупления, совершенное Иисусом Христом на кресте. Слушайте внимательно, что сказал Петр. Стих 34. «Петр отверз уста и сказал: „Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех“». Вы знаете происходившее по всей Иудее начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Вы заметили, что подчеркивает Петр в этой проповеди? Обратили ли вы внимание на его начальные слова? Послушайте. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». В следующем стихе он повторяет ту же истину. «Но всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему», то есть «приемлем им». Такой перевод ближе к словам оригинала. Дальше, в конце 36 стиха, Петр говорит, что Иисус Христос есть Господь всех. И в 43 стихе он говорит, что о Нем, то есть об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов. А в 44 стихе мы читаем, что когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Может быть, кто-то спросит, что особенного в том, что Петр подчеркивает факт нелицеприятия Бога и то, что спасение предназначено для всех верующих в Иисуса. Ведь мы это отлично знаем. Основа Евангелия заключается в том, что Бог так возлюбил мир, дабы всякий верующий в Него, то есть в Сына Его, Иисуса Христа, не погиб, но имел жизнь вечную. Однако поймите, что для апостола Петра это было целым открытием. Несмотря на то, что в своей первой проповеди он, цитируя слова пророка Иаиля, и говорит, «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и дальше всякий, кто призовет имя Господне, спасется», он все же не постиг еще эту широту Божьей любви. Согласно его понятиям, всякая плоть и всякий, кто призовет имя Господне, ограничено все же было народом израильским. И такие у него были понятия, несмотря на то, что Иисус Христос ясно сказал апостолам, чтобы они проповедовали Евангелие всей твари, шли по всему лицу земли и несли благую весть всем народам. И тем не менее, только через 10 лет после распятия Иисуса Христа и Его воскресения, после излияния Духа Святого, Петр понял, что благая весть не ограничивается только израильтянам, но что она предназначена для всех народов. Подумайте, что только здесь, в 10 главе книги Деяния, после того, как ему дано было видение, когда он молился, Петр наконец-то понял эту драгоценную истину. 3 раза видение повторилось, и 3 раза Бог сказал ему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. И сразу же после этого видения, как бы в подтверждение, что оно было от Бога, явились посланные от Корнилия язычники офицера римской армии. Петр же все еще был в недоумении, пытаясь понять, что бы значило видение, которое он видел. И вот явились эти люди. В 19 стихе сказано, между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот 3 человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Чтобы понять недоумение Петра, когда он увидел этих 3 язычников, нужно иметь в виду, что Петр будучи иудеем, никогда в жизни не имел ничего общего с людьми не иудейского происхождения. Позже он сам объяснил им это, сказав: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но!» И вот это «но» все изменило. Бог устранил эти религиозные, национальные и расовые предрассудки, и поэтому Петр, продолжая беседу с Корнилием, говорит: «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Возлюбленные, была достигнута величайшая победа. Петр понял нечто о широте любви Божией, что Бог возлюбил весь мир, и что всякий верующий в Сына Его предназначен для жизни вечной. Можете представить себе, что первый раз в жизни Петр переступал порог дома язычника. А за день до этого он шел весь день вместе с язычниками из Иопии в Кесарию. А еще за день до этого он вместе с этими язычниками ночевал под крышей того дома, в котором он гостил. Нам трудно по достоинству оценить значение этих событий в жизни иудея Петра. «Вы знаете, — говорит он, — что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл». Да, в жизни Петра произошел полный переворот. И вот когда он входит в дом Корнилия, первый раз переступая порог дома язычника, вместо того, чтобы встретить в этом доме только хозяина и членов его семьи, Петр видит, что этот дом переполнен людьми. Дом буквально битком набит язычниками. Но с каким радушием и гостеприимством они приняли Петра, эти язычники? «Ты хорошо сделал, что пришел», — приветствуя, говорит ему Корнилий. «Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Какая завидная аудитория! Люди, приготовленные Богом к принятию слова. Перед такой аудиторией нетрудно говорить. Какое удовольствие кормить голодных людей! Они не избалованы, их не нужно располагать особым красноречием. Нет, они готовы принять чистое, простое, словесное молоко благой вести. И тут мы читаем: «Петр отверз уста и сказал». Кстати, каждому проповеднику хорошо было бы взять пример с Петра. Петр отверз уста и сказал. Он не бормотал, не говорил шепотом, не распевал, а отверз уста и говорил ясно и отчетливо. Дело в том, что у него было что-то сказать. Теперь не время играть своим голосом. Он должен был передать этим людям очень важную и серьезную весть. И что же он сказал? Мы уже прочли его речь. Но еще раз обратите внимание на его начальные слова, вступительные слова. «Войдя в огромную гостиную римского офицера Корнилия и увидев, что она битком набита язычниками, Петр говорит: „Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Теперь все выяснилось, мне теперь ясно, доказательство налицо, что это устроил сам Бог, чтобы убедить меня, что воистину Бог нелицеприятен, что Он есть Господь всех, будь то иудеи или язычники. Да, Бог воистину возлюбил весь мир». Понимаете ли вы, что произошло с Петром в течение этого короткого времени, за 2-3 дня? В нем произошли радикальные перемены, изменились его понятия о том, что такое Евангелие. И ведь он был передовым апостолом, служил и следовал за Господом не менее 13 лет. И только теперь он говорит: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Разве это не удивительно? Он теперь только понял это. В его душу, с детства пропитанную иудейскими предубеждениями о людях других национальностей и других религий, проникла чудная истина, чудный свет, что Бог не меньше любит язычников, чем евреев, и что им тоже предназначено спасение во Христе. Вы заметили даже, как трудно, например, было апостолу Павлу, которого Бог с самого начала призвал быть апостолом-язычником, побороть эти предрассудки? И как Господь должен был удалить в нем эту преграду? Но кто-то скажет: хорошо, все это понятно, и в настоящее время это не проблема. Мы, верующие, хорошо понимаем, что Бог нелицеприятен, и что всякий верующий в Сына Его имеет и может получить прощение грехов. Дорогие мои, но так ли это на самом деле? Не проявляется ли и у нас лицеприятие? Возможно, в другой области, но тем не менее лицеприятие. Послушайте, что говорит по этому поводу в своем послании апостол Яков. «Братья мои», и он обращается к верующим, к детям Божьим, «имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица». И потом он приводит пример. «Ибо если в собрание наше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде войдет и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? И ниже в 8 стихе сказано: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками». Вы понимаете, что говорит Яков? Это не слова человеческие, это слово Божье. Поступать лицеприятно значит делать грех. Это преступление перед Богом. Это значит, что я беру судить человека, взирая на лицо. То есть я сужу по тому, что вижу. Я сужу по-человечески. И в таком случае мой суд не может быть справедливым. Сколько раз Слово Божие предупреждает нас, чтобы мы не судили? Христос сказал: не судите по наружности, но судите судом праведным. Человек, как сказал Иисус Христос в другом случае, судит по плоти, а такой суд не может быть справедливым. Апостол Павел говорит: не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Поэтому суд принадлежит одному Богу. Он один судит справедливо. А проявлять лицеприятие – это значит, что мы беремся судить. Кто достоин и кто недостоин? И Слово Божие очень ясно говорит, что поступающий так грешит. Он преступник пред законом Божьим. Дорогие мои, кто из нас не был виновен в этом грехе? Кто из нас не является преступником по отношению того, что так ясно было сказано Иисусом Христом? Не судите. И не будем забывать, что дальше сказал Господь: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». О, как часто нам приходилось каяться в этом грехе! Можно сказать, что этот грех, как никакой другой грех, препятствует делу Божьему. Мы научились так ловко скрывать его под видом набожности и религиозности. И этот грех принимается как особая духовность человека, что, мол, я такой святой, что не могу сообщаться с такими людьми, а только вот с такими. Это и есть лицеприятие. Мы ищем славы себе, а не славы Божьи. Заискиваем перед теми, кого считаем достойными, сильными, влиятельными, а к бедным относимся с пренебрежением. Не по этой ли причине, дорогие мои, люди, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, не слышали от нас благой вести? Мы считаем их то ли недостойными, то ли недоступными, то ли слишком большими грешниками, которые Бог не может спасти. Это, дорогие мои, лицеприятие, а лицеприятие – грех. Мы стали судьями, не имея на это ни малейшего права. Как же поступил Петр, когда Господь показал ему, чтобы он не почитал никого скверным или нечистым? Он в смирении принял Слово Господне. Он принял посланных к нему от Корнилия людей, язычников. Он предоставил им ночлег. Он пошел с ними в Кесарию. Он вошел в дом Корнилия. И когда Корнилий, встретив его, пал к ногам его, Петр его поднимает и говорит: «Встань, я тоже человек». Он не считает себя особой величиной или особо важным человеком. Возможно, что за несколько дней до этого он поступил бы иначе и показал бы, что он, мол, лучше этого язычника. Но сейчас он говорит: «Я тоже человек». И дальше мы видим его смирение в том, что он говорит в своей проповеди в доме Корнилия. Вот эти вступительные слова. Он не выдает себя за человека непогрешимого, не могущего ошибиться, которому все известно, все ясно. Несмотря на то, что он был одним из самых первых и передовых апостолов. Подумайте, только после 13-летнего следования за Христом апостолу Петру стала ясна истина, которой Христос многократно учил его. Но в этот момент он был готов признаться, что он не все знал. Дорогие мои, гордость является самым большим препятствием к принятию благословения, которое Господь хочет дать нам. Как унизительно для плоти после многолетнего служения признаться, что мне чего-то недостает. Возлюбленные, нам нужно смириться, как смирился Петр, и тогда Господь откроет и нам окна небесные и зальет на нас благословение с избытком. О, дал бы Господь милость распахнуть наши сердца и в смирение признать, что не все нам еще открыто, что не все мы имеем, что не все мы знаем, а Господь многим еще желает нас обогатить. Посмотрите, каким благословением стал Петр, когда он так вот смирился перед Богом. Бог смог употребить его для открытия двери язычникам. А это было самым значительным и самым важным событием со дня Пятидесятницы, когда родилась Церковь Христова. Смиренным Господь дает благодать. Их Он может употребить для блага душ человеческих и для славы Божией. А тебе, еще не познавшего Господа, тоже нужно смириться у подножия креста, признать себя грешником, исповедовать свой грех и всецело положиться на милость Божию. И тогда ты познаешь, как милостив и щедр наш дивный Господь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В первых 12 главах книги Исаии говорится о пророчествах, касающихся главным образом Иудеи и Иерусалима. Хотя и Северное царство Израиль частично включается. Во время этих пророческих возвещаний Исаия произошло падение Северного царства, и его города были опустошены. Этот факт содействовал силе и влиянию слов пророка, который обличал Иудею во грехе и взывал к ней с призывом ходить путями Господними. Мы рассмотрели 18 стихов первой главы. Описание и отвержение греха народа было весьма ярким и очевидным, но призыв был нежен, как это следует со стиха 18. «Придите и рассмотрим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Но пророк Исаия чувствовал, что народ не проявлял склонности к послушанию Господу. Поэтому дальнейшие его слова являются сильным предупреждением. Сразу объявляется обещание благословения народу, что земля будет плодородной, если народ будет послушен Господу. Люди не будут нуждаться. А после этого последовало строгое предупреждение: «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас». 1 глава, 20 стих. Почему было необходимо такое предупреждение? В городе Иерусалиме, городе возлюбленном, жили нечестивые люди, поступки которых были мерзостью в очах Бога. Было время, когда благочестие пребывало там, а теперь водворилось беззаконие разбойников. Раньше там была чистота в религиозной жизни и поклонении Богу, а теперь создалось положение, которое можно было сравнить с поведением неверной жены. Идолопоклонство проникло в центр национальной жизни. Если это положение не изменилось бы к лучшему и истинное поклонение не восстановилось, непременно пришел бы суд Божий. Духовное разложение жизни народа отразилось также отрицательно на политической и национальной жизни. Правители брали взятки, и справедливость страдала. Бедный народ оставался в нищете, а богатые вожди роскошествовали в своем изобилии. Жизнь в Иерусалиме, городе возлюбленном, представляла из себя печальную картину. Но пророк был послан открыть истинное положение в стране. Врач не должен быть безразличным к разрушительному действию болезни рака, съедающего важные органы человека. Подобно этому и пророк не может закрывать глаз на положение народа, когда грех разрушает страну. Священное Писание говорит: «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». Притчи, 14 глава, 34 стих. Это является теперь такой же истиной, как это было в те дни пророка. Бог – судья справедливый, неизменен в могуществе своем. Он явил мощь свою против противников народа и восстановил его духовно. В 1 главе, 24 стихе, заметна перемена в тоне отношений Господа к положению в народы. Всемогущий Бог, движимый милостью к верному остатку, к его народу, как он любил его называть, начинает действовать. Читаем там: «О, удовлетворю я тебя над противниками моими, отомщу врагам моим». Восклицание «О» свидетельствует о глубоком чувстве, об исключительной милости Божией. Какая чудная картина и возможность чувствовать сердечное движение в ипостаси Всевышнего. Противники будут наказаны, а к боящимся Его Он являет особую нежность и любовь. Ищущие Его не оставлены. Не есть ли эта весть и для наших сердец сегодня? Хотя возвещения первой главы Исаии относились к Иудею и Иерусалиму, но мы можем с уверенностью применить эти слова и принцип духовный к Его возлюбленной Церкви. Даже и среди номинального христианства в этом мире и в самой Церкви в наши дни есть противники евангельской истины, свидетельствовавшей об искупительной любви и жертве Господа Иисуса Христа. Искупленные Богом люди страдали от преследований в течение столетий и страдают даже и теперь. Религия отступничества преследует истинную религию верующих. Когда Бог смотрит на религиозный мир сегодня, Он видит картину, подобную той, какая была во дни Исаии. Среди преследований чувствуется рука Божия над теми, кто нуждается в Его утешении и ободрении. Заключительные стихи первой главы с 27 по 31 неожиданно принимает иной характер в той речи. Чувствуется возбуждение пророка в его мыслях.

поможет нам и укрепит нас во время страданий и испытаний, с теми же, кто преследует нас, Он поступит по справедливости Своей. Об этой истине Новый Завет говорит весьма определенно. А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами и силой Его, в пламенеющем огне, совершающем отмщение, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава 7 по 8 стих. Итак, мы видим божественный принцип в Ветхом и в Новом Завете, который относится к его народу, страдающему за веру и послушание Слову Его. Бог справедлив. Он судит справедливо. Второе видение пророка Исаии охватывает главы со 2 по 5. Заметьте область этого видения. Оно касается Иерусалима и Иудеи. Это пророчество имеет большое значение. Начальные слова в связи с этим видением указывают на время. Это последнее время. Возлюбленный город Иерусалим имеет впереди славное будущее, а также и вся страна иудейская. Это пророчество еще не исполнилось. В течение столетий со времени пророчества Исаии во имя Божие народ израильский много пострадал. Город Иерусалим был осаждаем и разрушен, а теперь он восстановлен и населен. Жизнь в нем кипит. Современные достижения видны наряду со старыми местами. Однако то, что мы видим, не является ответом на чудесное видение пророка Исаии относительно Иерусалима, града Божия. Сказанное пророком за 700 лет до Рождества Христова является весьма удивительным. Исполнение этих слов совершится при завершении планов Божиих. Оно относится ко дню, когда Иерусалим будет сиять ярко и будет светом для всех народов земли. Эта мысль не должна быть принята духовно, как это небесное сияние. Господь имеет вечный план и цель, когда Иерусалим станет центром и столицей. Эту цель Бога ничто не может изменить. Книга пророка Исаии, 2 глава, 2 стих, неоспоримо утверждает, что народ, приняв удары жезла Божия гнева, судов его, будет снова принять милостиво Богом, и Иерусалим станет мировым центром, духовно и политически. Хотя это является весьма отдаленным событием от положения сегодня, но все же это осуществится, когда все планы Божии исполнятся. В Священном Писании слова «гора» зачастую относятся к правительству народа. Поэтому в тот день Иерусалим будет главным среди городов, другие правительства пошлют туда своих послов. Сегодня нееврейские народы являются сильными и часто и ясно выражают свои возражения против Иерусалима и Израиля. Но в то время они признают его превосходство и могущество. Почему это так будет? Потому что в то время Господь Иисус Христос принят престол Отца Своего, Давида, и будет править людьми справедливо и беспристрастно. Это тот день, о котором ученики спрашивали Господа Иисуса: «Господи, не в сие ли время Ты восстановляешь царство Израиля?» Деяния апостолов, 1 глава, 6 стих. Господь ответил на этот вопрос их: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Ученики хотели видеть Израиль восстановленным, пришедшей славе, о которой они знали из Священного Писания. Но тот день тогда еще не пришел. В чудных планах и целях Божьих не было дела создания устройства церкви. Мы живем в этом периоде. Завершение этого плана и принятие церкви, восхищение ее в его присутствии, предшествует дню восстановления царства Израиля. Мы не знаем, когда век церкви закончится, хотя
существует.

0: Следующее положение уже свидетельствует, что близок день, когда раздастся трубный звук, и церковь будет восхищена на небеса, чтобы навеки быть с Господом. Посему это является важным, чтобы мы не забывали при изучении Библии, что если пророк говорит об Иудее и Иерусалиме, то он имел в виду те времена, о которых мы сказали. Не применяйте этих пророчеств в церкви сегодня. Бог имел в виду евреев, когда пророки возвещали его слова. Поэтому и мы должны поступать так же. Однако, мы можем брать для себя урок духовный, потому что Бог имеет правила в Священном Писании. Послушание приносит благословение, а непослушание – суд Божий. Аминь.
1: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Эта передача была подготовлена библейским радио «BBN». Ведущим этого цикла передач является Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Исаии. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Эта книга получила свое название по имени автора, которое означает «Господь спасение». Исаия пророчествовал в Иерусалиме и вблизи его во время правления четырех царей. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

На карте мира не найти страну, где царь Христос. Но как же нам туда дойти, звучит в душе вопрос. Туда нельзя на корабле по океану плыть, ни пешеходом по земле путь дальний совершить, ни в стратосфере, ни в воде страны той чудной нет. Но где же в самом деле, где, кто может дать ответ? Здесь география проста. Хотите знать? Сейчас примите верою Христа, и царство будет в вас.

0: Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Четвертая книга царств, глава 20. В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амоса, пророк, и сказал ему: «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом своим к стене, и молился Господу, говоря: «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господа: «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. На третий день пойдешь в дом Господен, и прибавлю ко дням твоим 15 лет, и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт смоков». И взяли, и приложили к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии: «Какое знамение, что Господь исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господен». И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия: «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней. Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И воззвал Исаия пророк к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахаза, на 10 ступеней. В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и мази дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии и сказал ему: «Что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе?» И сказал Езекия: «Из земли далекой они приходили, из Вавилона». И сказал Исаия: «Что они делали в доме твоем?» И сказал Езекия: «Все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих». И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господа. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до этого дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекии Исаии: «Благо слово Господа, которое ты изрек». И продолжал: «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Прочее об Езекии и о всех подвигах его, и о том, что он сделал пруд и водопровод, и провел воду в город, написано в летописи царей иудейских. И почил Езекия с отцами своими, и воцарился Манассия, сын его, вместо него. Глава 21. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хефциба, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как делал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое». И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его». И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его, в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедал им раб мой Моисей, но они не послушались. И совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих пророков, и сказал: «За то, что сделал Манассия, царь иудейский, такие мерзости, хуже всего того, что делали амореи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. Зато, так говорит Господь, Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии, и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее». И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим за то, что они делали неугодное в очах моих и прогневляли меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. Еще же пролил Манассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Прочее о Манассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И почил Манассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Уззы, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Мешулемеф, дочь Харуца из Ядбы. и делал он неугодное в очах Господних, так как делал Манассия, отец его, и ходил той же точно дорогой, которой ходил отец его, и служил идолам, которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа, Бога отцов своих, не ходил путем Господним. И составили заговор слуги Амона против него, и умертвили царя в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Прочее об Амоне, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И похоронили его в гробнице его, в саду Уззы, и воцарился Иосия, сын его, вместо него. Глава 22. 8 лет был Осия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иедида, дочь Адаии из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацалии, сына Мешулама, писца в дом Господен, сказав: «Пойди к Хелкии, первосвященнику, пусть он пересчитает серебро, принесенное в дом Господен, которое собрали от народа, стоящие на страже у порога, и пусть отдадут его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему, а эти пусть раздают его работающим в доме Господнем на исправление повреждений дома, плотникам и каменщикам и делателям стен, и на покупку деревьев и тесаных камней для исправления дома. Впрочем, не требовать у них отчета в серебре, переданном в руки их, потому что они поступают честно». И сказал Хелкия, первосвященник, Шафану, писцу: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господнему». И донес Шафан, писец, царю, говоря: «Книгу дал мне Хелкия, священник». И читал ее Шафан пред царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. И повелел царь Хилкии, священнику, и Ахикаму, сыну Шафана, и Ахбору, сыну Михеи, и Шафану, писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею, о словах этой найденной книги, потому что велик гнев Господен, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги этой, чтобы поступать согласно с предписанным нам». И пошел Хилкия, священник, и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и Исаия, колдами пророчицы, жене Шалума, сына Тиквы, сына Хархаса, хранителя одежд. Жила же она в Иерусалиме во второй части, и говорили с ней. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев. Скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь: наведу зло на место это и на жителей его. Все слова книги, которую читал царь иудейский. За то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это и не погаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место это и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место это». И принесли царю ответ.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Как всегда, я приглашаю вас к этому изучению. Если вы еще не открыли ваших Библий, откройте, пожалуйста, на Евангелие от Матфея, 27 и 28 главы Евангелия Матфея. В прошлый раз мы остановились на 50 стихе 27 главы Евангелия от Матфея и видели, как умирал наш Господь, испытывая все страдания, присущие Его человеческому телу. Но Его душевные страдания были еще больше. Сознание величайшего контраста между Его положением, как Творца Вселенной, и теперешним своим положением осужденного собственным творением было невыносимым. И Иисус страдал. Нам трудно понять это, что Бог отдал Сына Своего, отдал Себя на суд грешникам. Сейчас мы живем во время благодати, когда люди судят Бога, но придет время, когда роли переменятся, и Бог возьмет в свои руки судейскую власть и совершит свой суд над этим миром. Друзья, нам не нужно забывать об этом, когда мы видим в настоящее время страшный произвол зла. Мы с вами оставили Господа Иисуса, висящего на кресте. И вот мы читаем стихи от 50 до 56 следующее. Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась на двое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресении Его вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину Он был Сын Божий». Там были также и те, которые смотрели издали, многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Заведеевых. Смерть Иисуса Христа произвела потрясающий эффект в трех направлениях, дорогие слушатели. Завеса в храме разодралась на двое сверху донизу. Она закрывала раньше доступ людей до святого святых. Завеса говорит нам о теле Христа. Его тело было разорвано на кресте. Он взял это наказание за наши грехи. Он взял наши грехи и вознес телом своим на дерево, на крест своего распятия. Грешникам открылся свободный доступ к Богу. Все грешники могут теперь через Иисуса Христа прямо идти в присутствие Бога. Второй эффект Его смерти – это сотрясение земли и сотрясение всей природы. И третье, тела умерших святых воскресли. Время было потрясено. Совершились большущие изменения в будущем, в настоящем и в прошлом. Смерть Господа Иисуса потрясла и душами людей. Римские воины здесь признали Его за Сына Божия. Других

своем гробе, который высек он в скале, и привалил большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Друзья, чтобы не оставлять мертвое тело Иисусова на субботу висеть на кресте, один из тайных учеников Иисуса осмелился пойти к Пилату и, получив разрешение снять тело со креста, похоронил его в своем гробе. Странно, что этот человек не побоялся открыто показать свое уважение к Иисусу Христу, тогда как друзья Иисуса были в страхе. Мы прочтем последние стихи этой главы. На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Друзья, враги Иисуса не перестают думать о нем и после его смерти. Они лучше помнят его слова о воскресении, чем помнили об этом его ученики. И они боятся, чтобы он в самом деле не воскрес, чтобы он воскресший не ушел из гроба. Они ставят усиленную стражу и прилагают к камню у двери гроба печать. Теперь перейдем к последней, 28 главе Евангелия от Матфея, где мы увидим воскресение нашего Господа, и мы читаем первых 7 стихов. «По пришествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень сошел с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, одежда его была, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот, я сказал вам,

Воскресение из мертвых, друзья дорогие, это самая лучшая надежда для всех людей, не так ли? Каждый человек создан так, что он с надеждой смотрит на будущее. В человека Бог заложил величайший дар дерзновения, смелости и силу осуществлять будущее в реальность настоящего. Воскресение Христа возрождает в человеке новую надежду на воскресение и его тело из мертвых. Если вы имеете эту надежду, ваша жизнь преобразуется и делается новой, лучшей, неузнаваемой. Если вы верите, что воскреснете из мертвых, вы больше не являетесь рабами земных страхов и земных разочарований. Вы в безопасности покоитесь в руках могущественного Бога, и ваша жизненная энергия теперь направлена к осуществлению Его великих творческих дел. Вы спокойны в Нем. Вас не страшат больше никакие земные потери, не устрашает и то, если вы унижены, обесценены,

0: зачищены и преследуемы за Христа. И потому, дорогие слушатели, потому воскресение Христа есть величайшей силой новой жизни. Мы здесь также встречаемся с ангелом Господним, видом как молния, но для общения с людьми, принимающим человеческий образ. Он побуждает женщин быстрее посмотреть место, где лежало тело Иисуса, и пойти быстрее возвестить ученикам Его, что Он воскрес, что Его там уже нет. В утро воскресения пробуждается не только природа, но и душа человека. Мы прочтем дальше, от 8 до 10 стиха, где написано: «И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и вот Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня“». Слушатели, с воскресением Иисуса Христа связана неудержимая радость в сердцах людей, новые силы, новые надежды. Это как после темной, беспросветной ночи вдруг яркий солнечный свет зальет все вокруг. Не правда ли чудная перемена? И здесь встреча с воскресшим Иисусом. Двойная радость наполняет их сердце, но с другой стороны, силы тьмы безустанно действуют, чтобы поселить в людях сомнения, в их светлых надеждах, чтобы мраком вечного разочарования окутать их будущее. Мы читаем далее от стиха 11 до 15. «Когда же не шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И эти, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам и сказали: „Скажите, что ученики Его, пришедшие ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим“. Они, взявши деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово это между иудеями до сего дня». Друзья, грязное дело задумали первосвященники, чтобы не потерять свое влияние и господство над людьми. Они готовы на любую ложь, на всякую клевету. Но можно ли укрыть от людей весть о воскресении Христа? Можно ли обокрасть людей от самого лучшего, что они в своей жизни могут иметь? И вот мы читаем последние 5 стихов этой главы. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь“. Дорогие друзья, воскресший Иисус встречает Своих учеников и возвещает им, что Ему дана всякая власть на небе и на земле, и посылает их научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что Иисус повелел им, и Он останется с ними во все дни до скончания века, как их Господь и Царь. Он и сейчас пребывает Духом Святым в сердце каждого, кто принял Его искупление. Но как вы, друзья, следуете ли вы повелениям Христа? Идете ли вы с проповедью Его Евангелия к людям? Делитесь ли вы с ними той великой радостью, которую имеете в Нем? Оставьте все второстепенное на после, а в первую очередь несите радость спасения, радость Его воскресения в сердца измученных грехом людей. И Его вечное благословение да пребудет с вами, дорогие друзья. Итак, сегодня мы подошли к концу этой новой книги Евангелия Матфея, и мы, слушатели, продолжим наше изучение, если Господь нам разрешит, и мы продолжим, изучая уже одну часть Ветхого Завета, а это книгу «Исход». А пока, друзья, пока до следующей встречи, и пусть Господь обильно, обильно вас благословит во всех ваших делах.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в библейском институте BBN www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4:9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4:9».

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги Откровения. В прошлый раз мы рассмотрели первую часть 14 главы, а сегодня мы прочтем ее до конца. Если попытаться разбить эту главу на части, можно выделить следующие отрывки. Вначале речь идет о 144 тысячах спасенных, которые поют новую песнь Богу. Затем следует явление поочередно трех ангелов. Эти ангелы обращаются к людям с призывом воздать славу Богу и пророчествуют о падении Вавилона и суде над теми, кто принял начертание зверя. Далее Иоанн слышит голос с неба, провозглашающий блаженство тем, которые умирают в Господе. И заканчивается глава картиной жатвы, суда Божьего. В шестом стихе этой главы есть интересный образ – ангел, летящий посреди неба с вечным Евангелием. «Я не думаю, чтобы речь шла о какой-то книге», – считает Александр Мень. «Это благовестие, основанное на всех Евангелиях, благая весть, обращенная ко всем временам». В средние века было немало толкователей, которые считали, что старые Евангелия, те, что мы имеем, пройдут, и будет дано людям вечное Евангелие. Был завет Отца, сейчас завет Сына, потом будет завет Духа Святого, и тогда будет дано вечное Евангелие. Основателем этого учения, такого соблазнительного по своей стройности и изящности, был аббат Иоахим Флорский. Затем эта концепция расширилась и сильно повлияла на нашу религиозно-философскую мысль, на идеи Флоренского, Булгакова, Мережковского и других. На самом деле речь идет не о какой-то книге, а о неприходящем Евангелии, которое распространяется по всей Вселенной. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Откровение». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о 14 главе книги «Откровение». Эта глава является очередным тематическим отступлением, которое прерывает последовательное изложение хронологических событий книги «Откровение». Главное предназначение этой главы состоит в том, чтобы дать нам возможность взглянуть на окончание великой скорби. В этой главе нам предстают несколько событий. Мы уже увидели Агнца на горе Сион, мы уже услышали провозглашение вечного Евангелия, а также суда над Вавилоном и над теми людьми, которые приняли печать зверя. Кроме этого, в 14 главе мы находим похвалу Господа в адрес тех, которые претерпели страшный период скорби и остались верны Ему до самой смерти. Очевидно, что многие из числа Божьих святых периода скорби сложат свои жизни за Христа. Они станут мучениками. И здесь, в этой главе книги Откровения, Господь дает этим верным святым слова утешения и уверенности, которые мы находим в 13 стихе. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». В течение периода великой скорби для многих людей будет гораздо лучше умереть, нежели продолжать жить в своих мучениях, ибо так они смогут получить покой от невообразимых страданий. Вот почему ни в коем случае нельзя утверждать, что 13 стих этой главы предназначен для Божьих святых, которые комфортно живут в спокойное и стабильное время. Для большинства из нас стремление к смерти является чем-то противоестественным. Я испытываю те же чувства, которые выразил Павел в первой главе своего послания к филиппийцам. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а остаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Лично я хотел бы остаться в этом мире как можно дольше, чтобы продолжать преподавать Слово Бога. Я вовсе не тороплюсь попасть на небеса. В этой связи мне сразу же вспоминается одна забавная история. На занятиях воскресной школы проповедник спросил собравшихся детей, кто из них хотел бы попасть на небеса. Все дети подняли руки за исключением одного мальчика. Удивленный проповедник не мог не спросить ребенка, неужели ему не хочется когда-нибудь оказаться на небесах. «Конечно, хочется», — ответил простодушный малыш. «Но я думал, что вы ищете тех, кто желает попасть туда уже сегодня. Надо сказать, что я тоже не испытываю желания попасть на небеса уже сегодня. Да, в конце концов, мне предстоит оказаться там. Однако мне хочется оставаться в этом мире и нести служение как можно дольше. Мне кажется, что желать смерти весьма противоестественно для любого человека. Но в течение великой скорби все станет иначе. Эти люди будут жить в терпении и страданиях, и если им придется встретить мученическую кончину, это будет чудесная судьба, ибо блаженны мертвые, умирающие в Господе. Он сам намеревается наградить их за их преданность Ему». Эти люди успокоятся от трудов своих, и дела их будут идти вслед за ними. Эта фраза показывает, что верующие будут награждены за свою верность, терпение и за свои дела в этот страшный период. Никого Бог не спасает за совершенные дела, однако Он награждает нас за эти дела. Так что, как видите, данный стих вовсе не подходит для похорон, и в особенности для похорон тех состоятельных людей, которые всю свою жизнь прожили в спокойствии и достатке. К примеру, мне довелось присутствовать на похоронах одного человека, который принадлежал к весьма богатой семье, и которому за всю его жизнь не пришлось пошевелить даже пальцем, чтобы сделать что-то самостоятельно. Он занимался тем, что тратил нажитые его семьей деньги. И тем не менее, на похоронах проповедник использовал данный стих в отношении этого человека. На мой взгляд, это было просто чудовищное искажение замысла Слова Божьего. Только для людей, живущих в течение великой скорби, смерть будет являться чем-то желанным. Но этого нельзя сказать о людях в наши дни, когда все в их жизни течет благополучно и радостно. Далее в этой главе нам удается взглянуть на окончание великой скорби. И здесь, как бы забегая вперед, мы можем увидеть то, что известно под названием Армагеддон. Прочтем 14 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп». Несомненно, что тот, кто восседает на облаке, подобный Сыну Человеческому, это, конечно же, Господь Иисус Христос. Облако является Его отличительным признаком. Матфей пишет в 30 стихе 24 главы своего Евангелия. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою». Я думаю, что в данном случае облака – это облака славы, которые являются этим знамением на небесах. На голове сидящего на облаке находится золотой венец. И это еще одно подтверждение того факта, что перед нами Господь Иисус Христос. Спаситель является главным героем книги Откровения. Друзья мои, и всем нам необходима эта книга, чтобы получить полную и истинную картину Его личности. Он предстает нам здесь как царь, а не как пророк и священник. Его служение царя всегда сопряжено с его возвращением на эту землю, а острый серп в его руке еще раз подтверждает это, говоря о суде над нечестивыми. Прочтем 15 и 16 стихи. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. «И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Когда ангел опускает свой серп и начинает жатву, это символизирует суд над всей землей. Это время жатвы прекрасно представлено нам в Ветхом Завете. Пророк Иоиль пишет в 13 и 14 стихах 3 главы. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Матфей пишет в своем Евангелии, в 13 главе, в стихах с 40 по 42. «Посему, как собирают плевел и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны, и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». У Матфея жатва так часто отождествляется с христианским свидетельством, а верующих так часто призывают молиться за тружеников для жатвы, что обычному христианину достаточно трудно сопоставить данную сцену с правильным контекстом Священного Писания. На самом же деле, сегодняшних верующих вовсе не призывают собирать жатву. Их задачей является сеять семя. Сеять Слово Бога. Образ сеятеля в притчах Господа – это изображение христианского мира в наши дни. Господь Иисус Христос – это Сын Человеческий. Он является сеятелем, а семя представляет собой Божье Слово, рассыпанное по полям этого мира. Он разбрасывает семя в этом мире. Но однажды состоится жатва. И это произойдет в конце времен. Мы с вами сегодня не призваны заниматься снятием плодов. Наша задача – сеять. Именно по этой причине я не склонен беспокоиться о результатах. Я предпочитаю больше думать о процессе. Я хочу сделать все от себя зависящее, чтобы распространять Слово Бога. Почему? Потому что моя задача – это сеять семя. И меня не сильно волнует, какое количество людей заявляют, что они пришли к Богу, слушая наши радиопередачи. Я просто распространяю семя Божьего Слова. Христос – это тот, кто будет собирать жатву. А жатвой является суд, предстоящий в конце времен. Именно эту картину и представляет нам здесь книга Откровения. Обратите, пожалуйста, внимание на те наставления, которые Бог дает своему Сыну в Ветхом Завете. Мы читаем это во втором псалме в стихах с 7 по 9. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Разве все это уже произошло при первом пришествии Господа? Ничего подобного. Этот текст вовсе не предназначен для евангелизации верующих. Но когда же в таком случае все это должно произойти? Ответ прост. Это должно случиться при втором пришествии Христа на землю. В это время Он придет для суда. Наступит время, чтобы пожать выросшее. Поэтому давайте сегодня уделим больше внимания процессу посева семян, вместо того, чтобы тратить все наши силы на то, чтобы выяснять, сколько людей подняли руки на наших собраниях или каким-то иным образом изъявили желание принять Христа. Давайте удостоверимся в том, что мы несем людям Слово Бога, а Дух Божий сам позаботится о результатах. Далее прочтем 17 и 18 стихи. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Всякое упоминание храма, находящегося на небе, связывает данное описание с Ветхим Заветом, а вовсе не с церковью. Этот острый серп говорит о суде, предстающем в образе жатвы созревшего винограда. Данный метафорический язык относится к Армагеддонской битве. И точно такую же картину рисует нам пророк Исаия в начале 63 главы своей книги. «Кто это идет от Эдома в червленных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Эта живописная картина у пророка Исаии представляет нам Христа, но не при его первом появлении, а в то время, когда Он возвратится во второй раз, чтобы осуществить свой суд. Во времена Исаии при производстве вина свежесобранный виноград складывался в специальную емкость, в которую забирались работники и босиком растаптывали ягоды, превращая их в виноградный сок. Ярко-красный виноградный сок разбрызгивался во все стороны, попадая также и на одежду виноградарей. И в этих строках из книги Исаии Господь Иисус изображен так, словно полы Его прекрасной одежды покрыты кровью, как будто Он только что давил виноград в точиле. Когда Христос пришел в первый раз, Он пролил за людей свою кровь, но они отвергли и попрали ее. А теперь Он попирает нечестивых, и именно их кровь проливается здесь». Все это относится к тому моменту, когда Он соберет их всех в особое место, называемое по-еврейски Армагеддон. Об этом мы еще будем говорить, изучая 16 главу книги Откровения. Причем это будет не какая-то единичная битва, но самая настоящая война, которой будет дано название Армагеддонской войны. Обратите внимание, что в этом отрывке из книги пророчеств Господь давит виноград в точиле в полном одиночестве. Эта деталь, несомненно, должна вселять ужас. Неудивительно, что те, кто еще будут оставаться на земле к тому моменту, будут просить горы и камни, чтобы те пали на них и скрыли их от гнева Агнца. Это будет печальный конец той цивилизации, которая продемонстрировала активное противостояние Богу при строительстве Вавилонской башни. С тех пор данное противостояние лишь нарастало и укреплялось, чтобы в конце концов взорваться со всей своей ярости в ходе периода Великой Скорби. Как мы еще увидим, подойдя к 19 главе, когда Христос придет, Он низвергнет это противление Ему, чтобы основать свое царство здесь, на этой земле. Если пользоваться языком второго псалма, Он поразит их жезлом железным и сокрушит их, как сосуд горшечника. Как видите, этот кроткий Иисус, о котором мы так много слышали и который, по мнению некоторых, не способен обидеть даже мухи, это вовсе не Иисус из Слова Божьего. Господь Иисус Христос – это Спаситель мира, но Он также является судьей всего этого мира. Если вы не принимаете Его крови, пролитой за вас, тогда знайте, что если великая скорбь случится еще при вашей жизни, будет также пролита и ваша кровь. Я совершенно уверен, что ни при каких условиях честное и внимательное изучение Слова Бога не сможет привести непредвзятого и здравомыслящего человека к мнению, что церкви предстоит испытать на себе этот ужасающий период. Те люди, которые пытаются представить себе церковь в течение великой скорби, по-видимому, полагают, что эти испытания будут не страшнее, чем, к примеру, посещение зубного врача, когда вам предстоит удаление зуба. Визит к зубному врачу не назовешь приятным. Никому не понравится, когда ему выдергивают зубы. Однако это можно пережить, друзья мои. Если вы тоже думаете подобным образом, стало быть, вы еще просто не осознали, чем на самом деле будет являться великая скорбь. Пророк Исаия дает нам еще одно отображение того времени в 34 главе своей книги. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена. Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Осоре и большое заклание в земле Эдома». Согласитесь, что трудно вообразить более ужасающую картину. Чудесная и драгоценная кровь агнца была отвергнута. Поэтому кровь отвергнувших Бога и двинувшихся по пути поклонения зверю омоет эту землю. Это вселяет ужас. Как ягоды винограда в точиле превращаются в сок, который брызжет во все стороны, так и ничтожный человек будет раздавлен в ходе Божьего суда. Это и будет Армагеддон, место завершающего кровопролития. Давайте прочтем последние стихи этой главы. «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия, и истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Позвольте мне заметить, что я не пытаюсь преуменьшить весь ужас предстоящих нам здесь событий. Но Бог и не призывает нас преуменьшать ужас того, что Он хочет сказать нам в Своем Слове. Он велел нам честно возвещать все то, что Он говорит. И мы должны посмотреть фактам в глаза, признав, что, во-первых, грех – это ужасное злодеяние. Во-вторых, грех находится в этом мире. И, в-третьих, мы с вами являемся грешниками. Единственное решение проблемы греха – это искупление, которое обеспечил Христос, когда пролил свою кровь на кресте и заплатил цену наказания за наши грехи. И самое главное, и последнее – это что мы с вами заслуживаем Божьего суда. Единственный способ избежать данного суда – это принять тот труд, который Христос совершил для нас на кресте. Этими словами я завершу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч.
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Любите ли вы, дорогие друзья, Библию? Знаете ли вы, что это не просто книга, что это Слово Божье? Это не просто вместимость Слова Божия, но это и есть оно. Ибо об этом Слове Божьем говорится так. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Сейчас вы держите это Слово в руках в виде Библии. Читайте Слово Божье, вникайте в него и познавайте автора, самого нашего Спасителя Иисуса Христа. В эфире BBN.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Птицы сена и солома. Всем нам хорошо известна поразительная способность перелетных птиц преодолевать тысячи километров. Из года в год оказывается в одном и том же лесу или даже на одном и том же дереве. Но ошибаются ли они когда-нибудь? Да, ошибаются. И ошибки перелетных птиц помогают нам лучше понять принципы их миграции. Например, многие калифорнийские певчие птицы гнездятся в Канаде, на западе канадских скалистых гор. Осенью они летят на юг или юго-восток, либо к Атлантическому побережью, либо к Мексиканскому заливу и обосновываются на зиму в Центральной или Южной Америке. По неизвестной причине около 150 таких птиц в конечном итоге оказываются в Калифорнии. Чтобы найти объяснение этому явлению, ученые исследовали, из каких именно мест в Канаде эти птицы отправляются в путь. Выяснилось, что большинство этих птиц совершало перелет впервые. Но ведь у перелетных птиц встроенный компас. Как же они могли заблудиться? Проблема заключалась в том, что птицы перепутали лево и право. Например, вид запрограммирован на то, чтобы лететь налево от юга под углом 55 градусов. А птицы, оказавшиеся в Калифорнии, тоже повернули от юга на 55 градусов, но только направо. Ошибки перелетных птиц показывают, как грехопадение человека навлекло беду на все творение. Становится понятнее, почему все создания с радостью ждут возвращения Христа и избавления от греха.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Я хочу сердечно поблагодарить вас за то, что вы были вместе с нами. Но не могу не обратиться к тем, кто сейчас меня слушает впервые. Если ты, мой дорогой друг, еще не покаялся, еще не обратился к Господу, то сегодня прекрасный момент это сделать. Пусть Господь тебе даст сил на этот ответственный шаг в твоей жизни, но зато потом ты испытаешь огромную радость, радость небес, которая будет в твоем сердце. Да благословит тебя Господь! В эфире «Библейское вещание BBN».

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
1: Слово благодати представляет серию проповедей «Библейские принципы уверенности в спасении. Любовь к Богу». Проповедует пастырь Алексей Коломейцев.
2: Мы продолжаем наше интересное путешествие по первому посланию Иоанна, в котором мы решили остановиться на тех аспектах, которые евангелист Иоанн отмечает для того, чтобы помочь христианам, верующим, которые жили в его время, помочь им ясно определить твердое основание своей веры. Помочь им увидеть, действительно ли они являются верующими людьми. Когда вам задают вопрос, верующий ли вы человек, вы наверняка как-то отвечаете на него. Но когда вас спрашивают, на основании чего вы так говорите, вот этот ответ становится немножечко более трудным. Я знаю многих людей, которые периодически пребывают в сомнении. Смущение наполняет сердца, и они не могут найти точного ответа. Сегодня чувствую себя, кажется, верующим. Сегодня, кажется, могу сказать, что да, действительно, христианин и принадлежу Иисусу Христу. Завтра что-то произошло, какие-то обстоятельства вокруг, завтра чувства нету. И завтра почва из-под ног ушла. И вот для того, чтобы нам не быть в смущении, для того, чтобы не базировать свою веру на субъективных оценках, мы обращаемся к Священному Писанию, которое к нашему огромному благословению обеспечивает нас прочным основанием, показывает нам действительно ответы на этот очень важный вопрос, касающийся жизни каждого из нас. Как я уже говорил ранее, у нас будет 10 или, может быть, скорее всего, уже 11 вот этих бесед, которые дают характеристику. Первый блок, говорящий о верующем человеке, мы его назвали «Основание спасения». Это не качество, а это определенные необходимые составляющие, которые должны быть там. Иоанн живет в тот период, когда все апостолы уже ушли со сцены, их уже нет здесь на земле. Он остается последний представитель тех, кто был рядом с Господом Иисусом Христом. И он, заботясь о людях, которые живут рядом с ним, он прописывает им очень важные факторы. И он говорит, во-первых, для того, чтобы быть уверенным в спасении, для этого очень важно знать основание. Первым элементом этого основания является факт рождения свыше. Мы подробно останавливались на этом. Иоанн в самом начале своего послания представляет вот этот важный элемент. Он говорит о том, что начните с того, что было ли у вас это время, был ли у вас тот шаг, было ли это событие, когда вы точно пережили возрождение. Мы останавливались подробно, что это такое. После этого он представляет еще два элемента, достаточно важных. Этот элемент заключается в продолжающемся освящении. Люди верующие не обязательно должны быть рождены свыше. В их жизни обязательно должен был быть период, мгновение, момент, когда они из мертвых стали живыми. Мы уже говорили, что иногда этот момент можно определить четко с точностью до минуты. Иногда мы не можем определить его точно во временном промежутке времени, но мы точно можем сказать, что вот там человек мертв, а здесь он жив. Второй элемент. Любой верующий человек, настоящий христианин, он обязательно будет иметь продолжающееся освящение. Оно начинается, здесь есть две части. хождение во свете, признание себя грешником. Перед самим собой, признание перед Богом и признание перед людьми. Этот вопрос освещает сферу, что делать с нашей греховностью. Мы люди греховные, грешные. Некоторые люди прячут это, некоторые люди отрицают греховность и не называют ее не греховностью. Они находят какие-то разные формы, как уйти от этого конфликта, в котором они постоянно находятся. Иоанн объясняет, что всякий верующий человек, он, во-первых, признает себя грешником, он ходит во свете. Во-вторых, всякий верующий человек – это исповедующий свой грех человек, соглашающийся с Божьей оценкой этого греха, ищущий прощения этого греха, ищущий освобождение от этого греха. Сегодня мы приступаем ко второму большому блоку, который включает в себя семь проявлений спасения. Если первое – это основание спасения, возрождение и прогрессивное освящение, то второй блок – это проявление. Евангелист Иоанн в своем первом послании показывает шесть таких проявлений, как минимум шесть проявлений. Что это такое? Это определенные индикаторы. Индикаторы, которые мы можем, смотря со стороны, человек может, наблюдая за своей жизнью, может сказать, хорошо, вот это есть, вот это составляющее, это составляющее, это составляющее. Это говорит мне о том, что я имею спасение, что я жизнь вечную имею, что я рожден свыше. Рождение свыше – это объективные факты, которые представлены нам на страницах Священного Писания, которые помогают нам, чтобы мы могли определить свое состояние, кто мы. И дай Бог, чтобы сейчас, когда мы исследуем эти тексты, для каждого из нас, абсолютно для каждого из нас, это стало возможностью практического взаимодействия с Богом. Чтобы это было не просто пополнение запасов своего академического знания, чтобы мы знали, как измерить тех, кто рядом с нами, а чтобы это было возможностью получить ответ лично для себя, для своей жизни. Итак, мы говорим о четвертом. В принципе, четвертый в нашей общей схеме, это наша четвертая уже часть этой темы, мы говорим о том, что одним из первых проявлений, такого внутреннего проявления рождения свыше, является наличие в человеке искренней, сердечной любви к Богу. Это очень интересное явление. Явление, которое сверхважно, явление, о котором очень мало, к сожалению, говорят. Явление, которое мы сами часто недооцениваем. Евангелист Иоанн очень ясно говорит о том, что настоящие христиане – это люди, любящие Бога. Можно измерять христианство разными методами. Сколько раз человек молится. Помните, фарисей пришел и говорит, пощусь два раза в неделю, даю десятину. Он измеряет свою верность Богу, исходя из внешних факторов. Самый первый факт, о котором говорил Иисус Христос, о котором говорил Бог много раз в Ветхом Завете, о котором очень ярко говорит здесь евангелист Иоанн в первом послании своем, это факт, любишь ли ты Бога? Что это такое? Наша жизнь в огромной степени зависит от того, что мы любим. Мы часто не подозреваем это. Мы часто не оцениваем это. Но наша жизнь, она сформирована, и она будет формироваться и развиваться в зависимости от того, что мы любим. Сегодня в начале служения уже мы прочитали текст из 3 главы Евангелия Иоанна, 19 стих, написано так. «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Люди возлюбили тьму. У них есть определенное эмоциональное волевое отношение к тьме. У них есть отношение к свету и отношение к тьме. Вот существует свет и тьма. Евангелист говорит следующее, что люди будут судимы Иисусом Христом по причине того, что когда свет пришел в мир, они обнаружили то, что они любят тьму. Они не хотят света. У них есть внутренняя тенденция, внутреннее стремление. Они просто любят тьму. Это очень важный фактор. Мы сейчас глубже его рассмотрим. Я хотел бы, чтобы мы просто для себя поняли, о чем идет речь. Речь идет о внутренних тенденциях души. Речь идет о том, от чего зависит ваша жизнь, от чего зависит ваша вечность, дорогие друзья. Еще один текст я вам хочу предложить. 2 Петра, 2 глава, 22 стих. Апостол Петр говорит о псевдохристианах. Говорит о ложных христианах, которые делали вид, что они христиане, которые даже учителями там были. Вот о них сказано следующее. «Но с ними случается, по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Почему свинья идет валяться в грязи? Она любит грязь. Это ее природа. Попробуйте держать свинью в чистоте, где-нибудь в комнате, где-нибудь там на белой постели, где-нибудь еще в каких-то условиях. Она очень неуютно себя там чувствует. Вот в луже в хорошей вымытая свинья идет валяться в грязи. Это ее природа. Это стихия, где она живет. Почему? Любит грязь. Апостол Петр очень ясно показывает разницу, показывает причину. Он говорит, что суть вот этих ложных христиан заключается в их любви, в предмете их любви. По своей сути, грешный человек – богоненавистник. Точно так, как вымытая свинья, она всегда хочет грязи, вот точно так сам человек, сам по себе, он богоненавистник, он ненавидит Бога. Некоторые люди с этим не соглашаются. Они хотят сказать, ну как ненавидеть, я ничего Богу плохого не сделал, и мне какая разница, пусть он существует там себе. Я даже иногда могу в церковь сходить. Я иногда могу что-то ему дать. Это очень неправильная позиция. Эта позиция вообще, если мы поймем суть, она объяснит нам жизнь и жизнь людей, нашу собственную жизнь. Грешный человек не любит Бога в сердце своем, даже если он это не выражает открыто. По причине того, что он видит в Боге соперника. Он видит в Боге того, кто мешает стать ему суверенным человеку. Суть каждого грешного человека в том, что он знает, он всемерно утверждает свой собственный суверенитет. Каким образом? Мы неоднократно говорили об этом. У тех, у кого есть маленькие детки, вы прекрасно знаете, как они пытаются установить суверенитет. Они хотят сделать, чтобы все окружающие исполняли их желания. Если не исполняют, ну так скажем, они начинают кричать, они начинают падать, стучать руками и ногами. Это их форма добиваться своего собственного суверенитета. Они еще не соображают, что это такое. Но они ясно хотят его. Каждый человек, рождающийся на земле, рождается с этим внутренней потребностью. Он суверен. Людей можно подавить, суверенитет людей. Ну, родителей можно покричать и заставить их делать то, что хочешь. В школе учителя можно обхитрить. Или довести его до белого коленя, что он будет потом ходить. И вообще этого лучше не трогай. На работе, где-нибудь в кругу друзей. У нас есть самые разнообразные инструменты, которыми мы достигаем того, что мы определяем реальность. И мы за это боремся, каждый человек. Вы думаете, откуда проблемы в браке? Потому что оба партнера в браке, муж и жена, каждый из них претендует на свою суверенность. Ну, если просто сказать, каждый хочет, чтобы было по его. Но вы знаете, когда речь идет о людях, людей можно обхитрить, людей можно заставить, людей можно убедить, сказать папе с мамой, чтобы он заставил, или полиции, или кого угодно, или разойтись каким-то образом, чтобы не мешали жить. Но в глубине души каждый человек знает, что существует абсолютная реальность, реальность Бога, который единственно суверенный, и человека это не устраивает. Человек всемерно, всю свою жизнь занят целью, как бы заставить Бога делать то, что Он хочет. И люди это делают разными путями. Иногда они просто говорят, Бога нет, и поэтому я буду делать и буду добиваться то, что я хочу. Это одна форма. Другая форма, когда люди хотят задобрить Бога. Я буду себя хорошо вести. Для чего? Чтобы Бог сделал то, что я хочу. Это другая форма утверждения своего суверенитета. Я буду Господу жертвовать. Для чего? Чтобы Он сделал то, что я хочу. Это очень, очень важный фактор, друзья. Нам нужно это понять. Каждый, абсолютно каждый человек богоненавистник. Это миф, который существует среди людей, что душа человека – богоискатель. Человек ищет Бога только для того, чтобы взять от Него. Но ни в коем случае не для того, чтобы наслаждаться его суверенитетом. Абсолютно. Когда мы говорим о любви к Богу, мы говорим о явлении, которое чрезвычайно революционно в жизни человека. Мы говорим о том, что все люди на земле, они отличаются, они делятся на две части, на тех, кто ненавидит Бога, и на тех, кто любит Его. Вот почему так много этому уделяется внимание. Ну, давайте обратимся к тексту, к нашему тексту, первое послание Иоанна. Мы почитаем из 4 главы последние несколько стихов, и потом будем читать еще из 5 главы, там, где Иоанн объясняет нам суть веры, он как бы доходит до этой сердцевины. Он сосредотачивает внимание наше, и он помогает нам определить, где мы, кто мы. 4 глава, 16 стиха мы будем читать. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». В этих текстах и в последующих, которые мы будем еще читать из 5 главы 1 послания Иоанна, евангелист Иоанн очень ясно говорит: стать рожденным свыше – это значит полюбить Бога. Я хочу вам задать вопрос. Если вы думаете, что вы верующий человек, скажите, насколько ваша жизнь доминирует тем, что вы любите Бога? Насколько вы думали об этом когда-либо? Мы говорим о распространении христианства. Мы говорим о том, что разные люди становятся христианами, и людей по-разному пытаются уговорить стать христианами. Разными методами. Один из методов — привести человека к осознанию вины. Человеку надо освободиться от этой вины, и он идет к алтарю, идет, поднимает руку, он искренне плачет, он искренне кается, он покаялся. Может быть, и правда, я не знаю, но такое явление существует. Или же человек, который услышал проповедь об аде, ему говорят, что будет ад, и будет там очень плохо, и он испугался этого. Он как представит себе эти котлы, эти вилы, эти сковородки, эту атмосферу тяжелую. Ему страшно, не хочется вечность проводить там. И он идет и кается. Или человек приходит, видит хорошее христианское общество. Ему просто нравится здесь. Но для того, чтобы быть здесь частью, нужно что сделать? Покаяться. Я хочу задать вам вопрос. Кто из вас покаялся, потому что полюбил Бога? Это очень серьезный вопрос. Потому что рожденный свыше человек – это тот, кто поменял свое отношение к Богу. Это не тот человек, который из любви к себе вышел, покаялся. Потому что ада испугался. Или от вины хочет освободиться. Или в хорошем обществе хочет быть. Рожденный свыше человек – это тот человек, у кого внутри прошла структурная перемена. Природа поменялась. Он стал любить Бога. Вы скажете, ну это слишком строго. А как же тогда миллионы других, которые покаялись по такой причине? Я не знаю. Я вам откровенно скажу, я не знаю. Я знаю только то, что написано на страницах Священного Писания. И Священное Писание – это единственное истинное откровение Божие, Божьей истины, на основании которого я хочу жить, на основании которого я хочу делать выводы. Давайте посмотрим несколько текстов, которые говорят о том, что любовь к Богу – это признак спасения. Вы удивитесь, как много текстов, которые об этом говорят. Вы, может быть, посмотрите на свою жизнь, посмотрите на свое христианство немножечко по-другому. Во-первых, Писание очень ясно говорит: спасение и небо приготовлены только для тех, кто любит Бога. Не для тех, кто покаялся, не для тех, кто написал записку, не для тех, кто поднял руку. Не для тех, кто вступил в церковь. Не для тех, кто в каких-то церковных активностях участвует. 1 Коринфянам 2:9. Но как написано: «Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил кому? Любящим его». Вот человек до того, как он родился свыше, ненавидел Бога. После того, как он родился свыше, он любит Бога. И все вот эти обетования вечности – они касаются только любящих Бога. К другим оно не относится. Не написано, что Бог приготовил посещающим церковь. Не написано, что Бог приготовил религиозно активным. Не написано, что Бог приготовил тем, которые горы могут передвигать. Нет. Очень ясно сказано, речь идет о спасении. Почитайте в контексте 1 главы и 2 главы 1 послания Коринфянам, вы ясно поймете, что речь идет о спасении. Наша с вами любовь или нелюбовь по отношению к Богу определяет, спасены мы или не спасены. Это первый текст. Второй текст. Римлянам, 8 глава, 28 стих. Известный текст, которым люди утешают друг друга очень часто. Написано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Очень часто люди утешают этим текстом тех, кому это утешение абсолютно не имеет никакого отношения. Этот текст написан к тем, кто любит Бога. Ибо любящим Бога все содействует ко благу. И не написано тем, кто выслужился перед Господом Богом до какой-то степени, потом ему все содействует ко благу. Не написано тем, кто пожертвовал что-то Богу. Не написано тем, кто крещение принял, все содействует ко благу. Написано ясно, есть один важный критерий – изменение атмосферы сердца. Мудрость, которая необходима нам в жизни для того, чтобы мы принимали правильные решения, это достояние тех, кто любит Бога. 1 Коринфянам, 8 глава, 3 стих. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Это реальность Священного Писания. Если мы говорим о том, что мы верующие, мы строим свою жизнь по Писанию, мы оцениваем себя Священным Писанием, вот что оно говорит. Оно ясно показывает, что любовь к Богу – это критерий, на котором стоит или падает наше с вами христианство. Иакова 1 глава 12 стих говорит о том, что награда, венец жизни, благословение вечности, то же самое касается только тех, кто любит Бога. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Не просто страдающим. Есть люди, которые страдают, и венца жизни не получат, потому что Бог им его не обещал. Он обещал только тем, кто любит его. И вот тогда, несмотря на их страдания, на их сложности, он говорит, что любящим будет венец жизни. Блажен человек, который переносит искушение. Заметьте, как от этого фактора очень много зависит. Господь Иисус, когда ему задали вопрос, какая самая большая заповедь, что мне нужно делать больше всего, чтобы быть действительно человеком спасенным, принятым Богом? Он отвечает, 22 глава Матфея, 37 стих, Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего». Дальше говорит, «Всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим». Сие есть первая и наибольшая заповедь. В принципе, то, что здесь говорит Иисус Христос, он повторяет основную заповедь Бога вообще. Заповедь, которая повторяется из книги в книгу в Ветхом Завете. Это люди слышали много раз. Но несмотря на это, они постоянно изобретают форму. Они внутри продолжают быть себялюбцами. И они вот это самолюбие или себялюбие, они пытаются перекрыть своими делами. Они говорят, какую еще заповедь исполнить? И Христос бьет их в самую сердцевину и говорит, возлюби Господа Бога твоего. Сверхважный вопрос. Вопрос, от которого, как мы уже сказали, очень много зависит. Итак, мы немножечко коснулись того, что любовь к Богу – это признак спасения. И если человек не имеет любви к Богу, он неверующий, ему не нужно себя обманывать. Сколько бы он ни посещал церковь, сколько бы он раз ни покрестился, какие бы он активности ни делал, если внутри его сердца нет искренней любви к Богу, в нем нет жизни, в нем нет общения с Богом, в нем нет связи. Здесь возникает естественный вопрос, а что значит любить Бога? Что это такое? Чтобы мы могли посмотреть на себя, на свою жизнь и проверить, а люблю ли я Бога, и каким образом это в моей жизни. Я хотел бы начать с того, чтобы сделать несколько важных оговорок. Первое. Любовь к Богу – это не одолжение, которое мы делаем Богу. И Иногда мы представляем, вот люблю Бога, вот это я что-то Ему делаю такое, что, ну же Бог, ну приходится что-то делать. Нет, любовь к Богу – это неестественное состояние для неверующего и совершенно естественное состояние для человека, который уверовал. Это просто его характеристика, это суть его бытия. Кроме того, любовь к Богу – это не просто хорошее отношение к Богу по причине того, что вы понимаете, что споря с Богом, вы не добьетесь своего. Поэтому вы вынуждены иметь хорошее отношение к Богу только для того, чтобы достигать своего. Вам не приходилось переживать такие ситуации, когда вас очень любили? Когда проходит немножко времени, вы понимаете, что любили не вас, а ваше. Вы были нужным человеком. Поэтому вас окружали улыбкой постоянной, доброжелательным выражением лица, всякими разными заискивающими словами. Как только то, что у вас стало не нужно, вы уже не нужны. Вас уже не замечают. Очень часто подобное отношение у людей к Богу. Очень часто нас очень интересует вечная жизнь. Не так многих интересует вечная жизнь людей здесь на земле, поэтому христиане переключились на другие вопросы. Здоровье, богатство, благополучие. Ну, ты хочешь быть здоровым? Приди ко Христу. Ты хочешь богатство иметь? Приди ко Христу, и Он тебе даст все. Хочешь благополучие иметь? Заметьте, как очень часто главным мотиватором в процессе обращения к Богу является не сам Он, а является то, что мы можем получить от Него. Полюбить Бога – это значит поменять свое внутреннее отношение к Нему. Если у человека не было перемены отношения к Богу, значит, он не уверовал. Значит, он никогда не понял, что он был человеком, который ненавидел Бога, который утверждал себя, который искал своего всецело. Когда мы говорим о любви к Богу. Любовь невозможно измерить. Просто невозможно сказать. Вот девушка не любит парня. Это внутреннее состояние души. Это внутреннее неприятие. Тем не менее, хотя некоторые люди думают, что это абсолютно неизмеряемо, тем не менее, у нас есть достаточно много факторов в Священном Писании, которые помогают нам увидеть связь нашей любви с другими обстоятельствами, которые более измеряемы. Я хотел бы вместе с вами сейчас рассмотреть некоторые такие обстоятельства. Первое, с чем очень тесно связана любовь к Богу, это признание абсолютной Божьей суверенности. Мы говорили уже о том, что человек находится в постоянном конфликте с Богом. Он постоянно конкурирует с Ним. В Боге он видит конкурента, которого невозможно сдвинуть. Он сам делает постоянную заявку на то, что он должен определять реальность, он суверенный, он определяет, что хорошо и что плохо. Он, в конце концов, судья, он, в конце концов, стандарт, и он определит даже того самого Бога, прав он или не прав, добр он или не добр. На это претендует каждый человек. Так вот, любовь к Богу начинается с той точки, когда человек поймет и примет, что Бог действительно абсолютно суверен. И он абсолютно имеет на это право. Попробуйте измерить ваше отношение к детям или отношение ваших детей к вам. И вы можете ясно понять, вот ребенок только тогда действительно любит своих родителей, когда он признает, что они родители. Когда он признает, кто они такие. Пока он будет стоять в положении того, что он будет требовать своих прав, о любви речи не может быть. Может быть, речь о договоре, разграничении полномочий, там, кто там за что отвечает. Люди составляют всякие разные договоренности. Вот ты будешь это делать, ты будешь вот то делать. Но пока ребенок не признает, что родители имеют право, пока он не смирится с этим, пока он не склонится и не признает, да, действительно, это мои родители. Я знаю несколько семей, в жизни которых после периода бунта у детей наступало прозрение. Бог просто давал милость. Дети приходили к родителям. Единственное, что произошло, родителям не нужны даже их послушание не нужно, как их сердце любящее. Потому что они знают, что послушание исходит из сердца. К как внутренние отношения, как признание того, что родители, они действительно старше, они действительно больше, они действительно находятся в положении, от которых вы зависите, но они вас любят. Бог дал нам семью для того, чтобы мы могли вот здесь на земле проводить какие-то параллели и видеть наши отношения к Богу, видеть суть этих отношений. Второзаконие, 6 глава, 4 стиха. Бог обращается через Моисея к Израилю и говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть». Дальше продолжает: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». Пятый стих, он невозможен без четвертого. Вот почему вот этот четвертый стих, это знаменитая Шема еврейская, она постоянно повторяется. Это сердцевина отношений с Богом. Если человек не поймет, что Господь Бог наш, Господь един, Он только Бог, Он единый Господин, Он единый, имеющий право на то, чтобы определять реальность, его любовь не может начаться даже. Итак, это первый очень важный фактор нашей любви к Богу. Это то, что мы признаем Его абсолютную суверенность. Вот почему мы так много говорим о суверенности Божьей. Оттуда начинается изменение сердца. Оттуда начинается настоящее христианство.
3: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
4: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

«Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

притчах, в 16 главе, 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

путь. Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе. Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Экклесиаст 4.9.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас, так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуй, дорогой друг. Мы узнали, что власть способна портить человека. Саул стал своевольным царем. Но Бог усмотрел нового царя в лице молодого пастуха Давида из семьи Иессея. И хоть Самуил представлял себе сильного, высокого, красивого царя, Бог смотрел на другие качества. Бог видит сердце человека и по нему делает выводы. Давид принимает вызов. Библия, 1 книга Царств, 17 глава. Война Израиля с филистимлянами все продолжалась. И вот как-то оба войска вновь стояли лицом к лицу, готовые сразиться. Трое старших сыновей Иессея были в войске Саула, и Иессей очень беспокоился о них. Он позвал Давида и сказал ему: «Давид, пойди к войску и узнай, здоровы ли твои братья. Возьми с собой эти хлебы для братьев и передай эти сыры в подарок их начальнику. Но будь осторожен и возвращайся скорее». Когда Давид пришел в стан израильтян и стал искать своих братьев, оба войска уже приготовились к сражению. Но вдруг голоса израильских воинов притихли. Потом в наступившей тишине зазвучал чей-то голос, похожий на звериный рев. Давид посмотрел туда, где выстроились филистимляне. Огромный человек, такого великана он никогда не видел, неторопливым, но уверенным шагом направлялся в сторону израильтян. Он был облачен в тяжелые блестящие доспехи. Перед ним шел другой филистимлянин, тащивший огромный щит своего господина и выглядевший рядом с ним просто карликом. «Выходите, израильтяне!» — гремел великан. «Пошлите достойного силача, пусть он сразится со мной. Если он убьет меня, то филистимляне всегда будут служить вам. Но если я одолею его, то вы станете нашими вечными рабами».
3: «Кто это?» — спросил Давид. «Голиаф», — объяснили ему. «Каждое утро и каждый вечер он бросает нам вызов. Мы боимся его». Тут к Давиду подошли братья. «А, братец, вот ты где!» — сказал Голиаф. «Что ты здесь делаешь? Лучше бы ты оставался с отцом и присматривал за овцами». «Отец послал меня к вам. Я лишь хотел узнать, что происходит», — возразил Давид. «Ведь никто не вправе бросать подобный вызов народу Божьему. Голиаф не сильнее нашего Господа».
2: Кто-то тут же сообщил Саулу о юноше, говорившем такие смелые речи, и Давида позвали в шатер царя. Увидев царя, Давид сказал: «Господин мой, пусть никого более не пугает этот филистимлянин, я сражусь с ним».
3: «Ты?»
2: — изумленно спросил Саул. «Ты слишком юн, а Голиаф — настоящий воин. Неужели ты думаешь, что сможешь победить его?»
3: «Господь на нашей стороне», — уверенно отвечал Давид. «Пусть я молод, но когда я защищал своих овец, то с Божьей помощью убивал и львов, и медведей, нападавших на них. Господь и теперь поможет мне».
2: «Хорошо», — согласился Саул. «Ты сразишься с Голиафом. Иди, и да будет Господь с тобой». Итак, Давид собирается сразиться с Голиафом.
3: И мы знаем, с Давидом будет сам Бог. В Библии написано: «Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Кто же станет победителем? Мы уже догадались, но послушаем об этом в следующий раз. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 362. Книга Екклезиаста, 8 глава, 17 стих. «Тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем». Трудную задачу поставил перед собой царь Соломон – в совершенстве понять, как устроен Божий мир, почему вокруг происходит многое, что не подвластно ни уму человеческому, ни его способностям. Каким бы вопросом ни задавался царь, он неизбежно приходил к выводу – человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Грипп чага – это один из самых удивительных грибов, из всех известных мне грибов. Когда я иду в лес за грибами, я собираю в свою корзину самые разные грибы – подберезовики, подосиновики, волнушки, грузди, опята. Очень хорошо, когда в моей корзине есть немало белых грибов, и в корзину попадает еще много других съедобных грибов. Но попав в березовый лес, светлый и радостный, в поисках грибов я начинаю смотреть не только под ноги, а еще и на стволы деревьев, потому что только на стволах берез можно найти удивительный гриб чагу. Он совсем не похож на все остальные грибы. Нет у него ножки, нет у него шляпки, которые есть у других грибов. Чага похожа на какой-то нарост на стволе дерева, бугристый, весь в трещинах и почти черного цвета. Но если сковырнуть верхний слой нароста, то внутри мякоть гриба будет темно-коричневой, а ковырнешь еще глубже, она будет рыжевато-бурого цвета. Хотя и мякотью назвать ее трудно, словно большой слой коры уходит внутрь ствола. Этот гриб не поджаришь на сковороде и не сваришь из него вкусный грибной суп, а вот чай из него получается темный-притемный, с приятным терпким вкусом. Он не только вкусный, но еще и очень полезный. Оказывается, чага помогает при лечении многих болезней, даже таких, которые порой людям кажутся неизлечимыми. Самое главное, как и при любом лечении, быть мудрым. Мы можем только удивляться тому, что сделано Богом для нас, людей, хотя и не можем постигнуть всех Его дел, но зато можем благодарить Его за это. Бог нам не запретил исследовать мир вокруг нас. А наделив нас разумом и способностью творить, Он хочет, чтобы мы могли употреблять их во благо, на добро. И вся зелень травная, которую Бог тоже сотворил для людей, очень полезна и нужна. Поэтому постигайте Божьи дела и удивляйтесь. Познал я, все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и оттого нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его. Книга Екклезиаст, 3 глава, 14 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: а бабушки качались на качелях.
1: В одном сказочном-присказочном лесу, где было много света и весело щебетали птицы, в настоящем заповеднике.
2: И где не было замка коварного бизона и его сторожевых псов,
3: жили-были четверо друзей.
0: Ребята, называйте меня дядюшка Лось.
2: А меня кабанчик. А всем меня видно? Я самый громкий и скромный. Запомнили? Еще раз для тех, кто не слышал. Кабанчик.
1: Позвольте представиться. Бобрик.
3: А я Белочка.
2: Кстати, друзья, настоятельно рекомендую поближе к ужину, а то вот мое правое копытце как-то странно подергивается.
1: Кабанчик прав, неплохо бы подкрепиться.
3: А потом мы пойдем на нашу поляну, что скалистого озера, и будем любоваться звездами.
1: Друзья, а вы не забыли, что дядюшка Лось пообещал подготовить для нас интересную беседу?
2: Все беседы после ужина. Даже самые интересные.
3: Белочка, а бежим на перегонки к скалистому озеру. Скорее!
2: Я уверен, сегодня я насчитаю большим всех звезд.
3: Дядюшка Лось, а о чем ты сегодня будешь рассказывать?
0: Я хочу

0: Какой же ты неловкий кабанчик.
1: А вдруг наши маленькие радиослушатели тоже захотят присоединиться к нашей беседе? Давайте позовем их в гости.
0: В гостях у дядюшки Лося. По-моему, неплохо звучит. Так можно назвать передачи, где дядюшка Лось будет делиться своими мудрыми мыслями.
1: А может быть так? Беседы у скалистого озера.
2: Ой-ой-ой, как мы, однако, романтичны. Вот никакая вода не помогла. Я по-прежнему страдаю.
3: Ну, я не против, чтобы наши радиослушатели стали нашими гостями. Название и Белочки, и Бобрика мне понравились. Какое же выбрать?
0: Пусть останется название Белочки, все-таки она девочка.
2: Ой, эти благородные рыцари, прекрасные дамы.
3: Согласен с тобой, Бобрик. Беседы у скалистого озера. Звучит красиво. Итак, присаживайтесь поближе, друзья. А наши радиослушатели, прибавьте громкость, чтобы не пропустить ни слова. Ведь сегодня мы будем говорить об удивительной книге. Книге книг. Смотрите.
0: Какая большая.
1: И тяжеленная. С золотыми буковками.
4: Библия.
3: Великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов как-то писал: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величие, а в другой – свою волю. Первая – видимый сей мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту, стройность его созданий, признал божественное могущество. Вторая книга – Священное Писание».
2: Что-то я сомневаюсь, дядюшка Лось, что этот ученый был умнее тебя.
1: Уж ты как что-нибудь скажешь. Тише, кабанчик, не мешай.
3: Так вот, Библия – это не простая книга, а Слово Божие. Но не все в это верили и верят. Даже так, многие люди старались доказать, что Библия не является Божьим Словом, что ее написали люди, способные ошибаться. Но всегда и везде, где начинали слушаться сказанного в Библии, наступал порядок и мир. И всякий раз, когда где-то отвергали Библию, происходили многие нехорошие вещи. В самой Библии говорится, что ее писали люди. Это так. Но в некоторых случаях они просто слышали голос Бога и видели видение от Него. А потом Бог сам повелел просто записать то, что Он им говорил в книгу. Так было, например, с Моисеем или с пророком Иезекиилем.
2: Как? Иезекиилем?
3: А иногда люди испытывали побуждение что-то написать. Они не слышали голоса и не видели видения, но впоследствии становилось ясно, что сам Бог вдохновил их записывать эти мысли. И, наконец, Бог говорил к людям прямо, во Христе. Это произошло, когда Он стал человеком. И Его ученики, которые слушали то, что Он говорил, и видели, что Он делал, записывали это. Мы нисколько не сомневаемся в божественности Иисуса Христа, потому что в Его жизни исполнилось все, что задолго до Его рождения Бог предсказал через пророков. К тому же Он воскрес из мертвых, чему было много-много свидетелей. Многие пророчества, сказанные Иисусом, тоже уже сбылись. Всего в Библии 66 книг, записанных людьми, одни из которых были крестьянами или рыбаками, а другие – священниками или даже царями.
2: Сколько? 66? Ой, пожалуйста, помедленней, я ж ведь записываю!
3: И при этом Библия – единая книга –

0: заметили, если бы они перестали их кормить, так и заботы Божьи мы, увы, не замечаем, пока не лишимся ее. Но больше всего Бог доказал нам свою любовь тем, что отдал за наши грехи самое дорогое, что у Него есть, Своего Сына. Он сделал это, чтобы избавить людей от наказания за грехи, вечного осуждения. Иисус умер на кресте за грехи всех людей. Именно об этой любви рассказывается в Библии.
1: Послушайте, послушайте, как поэтично пишет о Библии Генрих Гейне. Что за книга Библия, великая и обширная, как мир, укоренившаяся в глубинах вселенной и восходящая до таинственной лазури небес. Воистину, это Слово Божье, тогда как все другие книги вызывают только человеческое искусство.
2: А главное, верно.
3: Ой, ну продолжай уже, продолжай, дядюшка Лось. Ой, мне так интересно.
0: Обязательно, кабанчик. Мы, конечно, продолжим разговор о Библии в нашей следующей передаче «Беседы у скалистого озера». Ну, а сейчас пришло время расставаться.
3: Нет, ну так нечестно. Ну, я только заслушался. Ушки развесил. Я даже икать перестал. А вы говорите, что пора прощаться.
0: Ну, не расстраивайся, кабанчик. Если ты так внимательно слушал, как говоришь, то, наверное, сможешь задать нашим радиослушателям вопрос, но только по теме нашей сегодняшней беседы.
3: Я? Вопрос? Да хоть 10 вопросов! Не-не, 100!
2: Кабанчик, ты хотя бы один для начала задай.
3: Да пожалуйста! Ну вот, вот как звали людей, которые слышали голос Бога, видели от него видение, а потом Бог велел записать им то, что он говорил, в книгу. А? Ну как вам мой вопросик?
0: Дорогие друзья, пишите нам по адресу: христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Беседы у скалистого озера», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, индекс 190-020.
3: И с пометкой «Для кабанчика». Обещаю, что за первые 5 правильных ответов будут призы.
0: Также запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
1: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
0: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
2: До новых встреч
1: в радиопередаче
3: «Смотрите, радуга». Ой, ой, Бобричек, неси скорее воды. Я что-то опять

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Из сборника поэта Якова Бузинного. «Благоговейно в небеса мы взор свой устремляем, и только изредка глаза на землю опускаем. Неловко нам, когда тщета покой наш нарушает, когда печально нищета глядит на нас чужая. От неземной голубизны на сердце все иначе, и тихо радуемся мы, а кто-то рядом плачет. Давайте мы оглянемся на этих, кто плачет, и подскажем им, что есть высота небес, которая ожидает всех спасенных. Поэтому сегодня давайте больше размышлять о небесном, нежели о земном. Помоги нам в этом, Бог.

0: В эфире библейское вещание BBN. В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1:8-9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1:8-9.

Проблема разрушенных взаимоотношений никогда не решится сама. Нам нужно прикладывать усилия для того, чтобы восстановить дружбу и общение. Но как это сделать? Предлагаю поразмышлять на эту тему сегодня.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы продолжаем говорить об израильском народе, который пришел в Ханаан. Они одерживают одну победу за другой, но вдруг терпят поражение там, где меньше всего этого ожидали. Что же стало причиной этого? Разрушенные взаимоотношения с Богом. На примере этого конфликта мы изучим, как поступать нам в таких случаях, как восстановить разрушенные отношения. Название сегодняшней беседы «Когда взаимоотношения рушатся». Мы будем говорить о том, как строить отношения друг с другом и с Богом, как не бояться открыть ворота своего сердца. Предлагаем вам вместе подумать о том, как стать более открытым, готовым к изменениям и общению.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы все знаем, что сутью жизни в церкви являются отношения. Отношения с Богом, отношения друг с другом. Нелегко строить отношения, но так легко их разрушить. Как трудно созидать, и так просто можно уничтожить, разделить, разрушить. Мы можем говорить о разных причинах разрушения взаимоотношений. Что делает человека одиноким? Что заставляет христианина прекратить отношения? Ну, давайте перечислим некоторые причины. Первая причина, когда случается серьезная болезнь или страдание. Знаете, очень редко бывает исключение. Если человек заболевает, обычно он становится одним. Он погружен в глубокую эмоциональную или физическую проблему и редко окружает себя близкими людьми. Люди, находящиеся в клиниках для душевнобольных, как правило, очень одиноки и сломлены. В жизни этих людей остается глубокий шрам. Знаете, то же самое происходит, когда семья проходит через серьезные болезни. И чем серьезнее болезнь, и чем дольше она тянется, тем глубже семья замыкается в себе, проводя очень много времени в больницах, встречах, консультациях с врачами. Мы можем найти пример в Библии. Царь Саул, и мы читаем это в первой книге Царств, 16-17 главах. Царь Саул сидит один в своем шатре, и он страдает от депрессии. К нему пришел Давид, чтобы своим пением и музыкой вернуть его к реальности. А вот вторая причина разрушенных отношений – это переутомление, выгорание. Часто можно встретить людей, которые говорят: «Да не трогайте меня, оставьте меня в покое. Отстаньте от моей семьи, мы так устали, мы все выхолощены, переутомлены. Мы столько сил отдали служению и церкви, а вы говорите еще о каком-то общении». Знаете, в Библии описана история пророка Илии, книги «Третье царство», 19 главе. Илия, после выдающейся победы над пророками Ваала, убегает от женщины Изавели, уходит в пустыню, и, сев под можжевеловым кустом, говорит: «Господи, лучше мне умереть, чем жить. Забери мою жизнь». И у него была проблема. Это усталость, выгорание. И это проблема. Поэтому он был разочарован в жизни и служении. Когда вы так устали, то, как правило, не хотите ни с кем общаться и не хотите вникать в жизнь других людей. Третья причина, почему отношения рушатся, это личная проблема дома или в жизни. Ну, мы можем в Библии читать о Давиде и Версавии во второй книге Царств, в 11-12 главе. Из-за их отношений, из-за лицемерия, убийства, из-за рождения ребенка, из-за всех этих проблем Давид стал одинок. И мы читаем в Псалмах, как он кается, плачет. Мы чувствуем, что он был сломлен, как он страдает от бессонницы, одиночества. И даже его тело болит, он одинок. То есть, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами в личной жизни, то, как правило, наши отношения прерываются. Четвертая причина разрушенных отношений – это разногласия между двумя или более христианами. Есть несогласие между братьями или сестрами. И если у вас есть неразрешенная проблема с кем-то, и просто поразительно, какое большое влияние это будет оказывать на ваше внутреннее состояние, постоянно будет приводить вас к изоляции. Вы знаете, как мы читали недавно о конфликте между Павлом и Варнавой. Прошли годы, прежде чем они смогли решить эту ситуацию и продолжили совместное служение. Это очень непросто. Мы, люди, можем тратить тысячи на восстановление какой-то антикварной вещи, но мы не готовы потратить и 10 минут, чтобы восстановить разрушенные отношения между людьми. И мы прерываем отношения вместо того, чтобы заняться их восстановлением. Есть пятая причина, почему отношения рушатся. Это прямое неповиновение Богу. Есть позорный, открытый грех неповиновения Богу. И об этом пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, как сказано. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются и все члены». То есть это библейский принцип. Когда согрешает кто-то, то может пострадать вся церковь. Мы прочитали с вами в прошлый раз 7 главу книги Иисуса Навина. Повествуется об израильском народе, который прошел через всю пустыню, подошел к Ханаанской земле и начинает одерживать победы. Победа над городом Иерихоном. Стены этого огромного города рухнули. Они подошли к реке Иордан, воды разошлись. Потом столкнулись с другой проблемой, солнце остановилось. И вот народ шел от города к городу, и везде одерживали победы. Но вот подошли к Гаю, небольшое селение. Здесь они вынуждены были остановиться. И придя в Гай, они потерпели поражение. 36 человек из израильской армии были убиты. Мы можем увидеть в 7 главе книги Иисуса Навина описание 4 стадий разрушения взаимоотношений. Первая стадия, когда чувствовались симптомы. Кажется, такая простая задача – завоевать Гай. Но потом, когда происходит проблема, когда происходит бегство, потом армия практически разбита, задаются вопросы. Что же это такое? Что случилось? Первая стадия – самоуверенность. Вот когда нужно задавать вопросы. Что случилось? Стадия, когда вы чувствуете симптомы нарушения отношений с Богом. Бог благословлял, а теперь Он наказывает. Вы замечаете нарушение привычного. Мы все время были вместе, рука в руке, так прекрасно трудились, проводили время, а сейчас все изменилось. И нужно задавать вопрос, почему? В тексте Священного Писания так сказано. Мы читаем книгу Иисуса Навина, 7 главу, 4-5 стихи. Итак, пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Вот смотрите, это следующая стадия. Сердце народа было твердым, уверенным в силе Божией, а здесь оно растаяло, стало как вода. Раньше народ пел песни любви и верности Богу, а теперь он усомнился. Ну, давайте мы переходим к третьей стадии. Вот это чувство приводит к третьей стадии, стадии беспокойства. Надо задавать вопросы. Что же случилось? Что-то не так? Почему у нас провал в небольшом деле? Я хочу выяснить, в чем проблема, почему мое сердце болит. И Иисус Навин сидел и размышлял. Что же такое произошло в небольшом месте под названием Гай? Почему все так случилось? Что привело к поражению? По какой причине мы проиграли в такой маленькой деревне? И в то время, как одерживали победу в сильных и больших городах. Что же он предпринимает? Читаем 6 стих. Он сделал две вещи. Он собирается с близкими ему друзьями, старейшинами. И второе, он молится. Читаем книгу Иисуса Навина, 7 главу. Иисус разодрал одежды свои, пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы и посыпали прахом головы свои. Он не делал это в одиночку. Он чувствовал, что их поражение что-то большее, чем он может объяснить. Поэтому он сказал: «Друзья, давайте соберемся все вместе». И он молится. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан? Дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом!» Дорогие друзья, давайте признаемся себе. Мы часто пытаемся обойти эту стадию. Мы чувствуем, что есть какая-то проблема, но мы не хотим втягивать себя. Это его проблема. Да пускай сам с ней исправляется. Но это не так. Те, кто в беде, сами не справятся со своей проблемой. Если муж перестал приносить цветы, если муж перестал петь песни и улыбаться жене, то надо что-то предпринимать. Проблема сама по себе не исчезнет. И вот что я скажу вам. Молитва дает понимание, молитва дает успокоение, молитва открывает двери возможностям. Молитва смягчает сердца. И я знаю человека, который страдал из-за разрушенных взаимоотношений. Я знал это и каждый день молился за него. И Господь дал определенное понимание, как помочь в этой ситуации, что нужно делать с этой проблемой. Иисус Навин падает на лицо свое и молится. Как-то у нас сильно затянулся церковный совет. Мы никак не могли решить некоторые вопросы. И вот один из братьев встал и говорит: «Нам нужно помолиться». Кто-то подумал, что в этом сейчас нет необходимости, мы же всегда молимся в конце. Но мы встали и помолились. Отдали все наши неразрешенные проблемы в Божьи руки. И, дорогие друзья, у вас не может не быть времени для молитвы. Ни я, ни вы не должны придумывать такую отговорку: «Да мне некогда помолиться». Такого вообще не должно быть. Если есть что-то, что беспокоит ваше сердце, то полностью отдайте это Господу. Просто приведите его к престолу и оставьте все ваши проблемы там. Позвольте ему принести свет в вашу жизнь. И Бог дает вам самую лучшую помощь и понимание происходящего. Никто в мире не может так помочь. Мир не будет предлагать вам молиться о своих проблемах. Мир будет говорить вам возможные выходы и решения. А Бог говорит: есть причина твоих поражений. Помолись. Иисус Навин молился всей душой. Он пришел к ногам Божьим, ища ответа. И что интересно, Бог не дает ему сразу все ответы. Почитаем дальше текст ветхозаветной книги Иисуса Навина, 7 главы, 10 стих. «Господь сказал Иисусу: „Встань, для чего ты пал на лицо твое? Израиль согрешил, и преступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами“». Неудивительно, что вы проиграли. Бог не рассказывает ему, что было взято. И он не говорит, кто взял. Он просто сказал, что был совершен грех. В лагере спрятано заклятое. И если мы вернемся к предыдущей главе, то лучше поймем, что такое заклятое. Мы читаем в 6 главе. Вот что сказано в 17 стихе. «Но вы берегитесь заклятого, чтобы самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды, и все серебро и золото, и сосуды медные, и железные, да будут святынью Господу и войдут в сокровищницу Господню. Ничего не берите себе. Вы увидите красивые одежды, но не берите ничего. Вы увидите золото и серебро, какое никогда раньше не видели. Вы идете в Ханаанскую землю, где течет молоко и мед. Вы найдете много денег, но не берите себе ничего. Это все принадлежит мне. Не навлекайте на себя мой гнев. Не берите себе ничего, все это мое». Вот так говорил Господь. Но кто-то нарушил это повеление. Когда Бог сказал, что завет его был нарушен, Иисус Навин понял, что имелось в виду. И дальше начинается этап расследования. И очень болезненная очная ставка. Иисус Навин уже знал достаточно. Он встал рано утром с решением что-то сделать. Не остаться в стороне. Просто осознавать, что есть проблема, недостаточно. Нужно выяснить, где проблема, каков источник. Вот что мы читаем дальше. 7 глава книги Иисуса Навина, 16 стих. Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано «колено Иудина». Далее мы читаем о целом цикле кругов, уровней. Большой круг – это израильский народ, из которого было указано одно колено – Иудина. Из колена Иудина было указано одно племя – Зары. Затем еще меньше круг – семья Завдия. И вот 18 стих. «Велел подходить по семействам, по одному человеку. И указано хан – сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина». Вот и дошли до самого маленького круга, до одного человека. Иисус Навин начал с самого большого круга всего народа и проводил расследование, пока не нашел конкретного человека, и им оказался Ахан. И в 19 стихе мы читаем разговор между Аханом и Иисусом Навином. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал. Не скроет меня». Иисус Навин хочет выяснить, что случилось. И он говорит: «Ахан, расскажи мне сам, что ты сделал». Это желание выслушать вторую сторону конфликта. Что послужило причиной разрушения взаимоотношений? Почему мы терпим поражение, в то время как Бог обещал передать нам Ханаан? Объясни мне, что случилось. И вот я хочу здесь остановиться и сказать что-то очень важное. В нашей жизни будут такие моменты, когда мы будем выступать в роли священника на исповеди грешника. Мог ли Ахан прийти напрямую к Богу? Конечно. И он мог пойти с этим грехом к священнику. А Иисус Навин не был священником. Он не был и одним из левитов. Ахан имел полное право сказать Иисусу Навину: «Я не буду открывать перед тобой свой грех, потому что ты не священник». Но на просьбу Иисуса Навина рассказать обо всем Ахан ответил: «Я согрешил пред Господом». Дорогие друзья, выполнять такую роль, как в данной ситуации выполнил Иисус Навин, это неприятно. Но здесь речь не идет о нашем желании, когда бывают такие ситуации, когда нужно делать что-то, не вызываясь на это. Мне, как пастору, часто приходится слушать исповеди. Но я знаю людей, которые, не будучи служителями, тоже выполняли эту роль священника. Когда человек находится под гнетом греха, его мучает совесть из-за неповиновения перед Богом. Он очень нуждается в ком-то, кто бы его выслушал. Он может сам не осознавать, но нуждается в конфронтации. Если происходит разрушение взаимоотношений, кто-то должен подойти и сказать: «Я готов помочь. Расскажи, что случилось». В Библии есть два стиха, которые помогут понять нам, что нужно делать в таких ситуациях. Галатам, 6 глава, 1 стих. Это послание написал апостол Павел. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Хороший текст. И еще один текст в первом послании к Коринфянам. Когда один христианин приводит другого на суд. 1 Коринфянам 6:5. «К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» То есть кого ищет апостол Павел? Он ищет человека, который мог бы выполнить роль священника. Он призывает найти такого, как Иисус Навин, который мог бы спросить: «Дорогой друг, чтобы решить конфликт со своими братьями и сестрами во Христе, тебе не нужно идти в суд. Давайте все решим здесь». Но видите ли, чтобы сказать так, нужно захотеть углубиться в чью-то проблему. Иисус Навин спрашивает: «Господь Бог наш? Почему мы потерпели поражение?» И Бог отвечает: «Кто-то нарушил завет». Иисус Навин говорит: «Что я должен сделать?» «Найди этого человека». И Иисус Навин находит Ахана и спрашивает у него: «Ахан, что ты сделал?» И ответ Ахана записан в 20 стихе. В ответ Иисуса Ахан сказал: «Точно! Я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то». Обратите внимание, он не отпирается. Он признает свою вину, рассказывает, что увидел что-то, что ему полюбилось, и он взял. И грех всегда идет по одной и той же дорожке. Очень хорошо это описывает апостол Иаков в своем послании. В первой главе он пишет: «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Мы уже прошли стадии: самоуверенность, смущение, огорчение, беспокойство, исследование и помощь. Помощь. Как мне помочь и что я могу сделать? Господи, помоги этому человеку покаяться и вернуться к вере и послушанию. В случае же с Аханом мы видим, что Бог наказывает его. Бог предупреждал, что кто нарушит обет, тот будет убит. Еще до того, как вы решите, что это несправедливо, помните, что Бог пишет правила. И Он очень серьезно относится к греху. И в нашем веке грех пытаются сгладить, не воспринимать его так серьезно. Поэтому, когда я слышу возражение, как любящий Бог мог так жестоко поступить, я даже не удивляюсь. Я в ответ говорю: «А скажите, как святой Бог мог поступить как-то иначе?» И благодарность Богу, что Он наказал так Ахана и не поступает так же со всеми нами. Помните, что Бог дает благодать и прощение, но Он не игнорирует грех. В чем мы все нуждаемся? В дисциплине. И иногда в строгом наказании. Я уверен, что Иисус Навин не хотел поступать так с Аханом, но он послушался Бога. Он выполнил все так, как повелел ему Господь, и после этого Бог дал им одержать победу. Итак, дорогие друзья, признаюсь откровенно, 7 глава книги Иисуса Навина не самая любимая для меня. Я не получаю удовольствия, когда проповедую на этот текст. Но я точно знаю, что Божья воля в том, чтобы я говорил о наказании за грех. Я не знаю, кто сейчас слушает мой голос, но я знаю точно, что среди моих слушателей есть те, кому сегодня необходимо услышать эти слова. Причина, по которой вы отделились от своих братьев и сестер во Христе, вы разрушили эти отношения. И для себя честно вы можете назвать имена людей, с которыми у вас проблемы. С кем вы расстались годы назад, а с кем-то только несколько дней. Вы хорошо знаете имена тех людей, при виде которых вы поворачиваете в другую сторону и опускаете глаза. Вы знаете тех людей, которым больше не пишете добрые записочки, не сидите рядом, не молитесь вместе. Почему бы не построить мост и не восстановить отношения? Не приносите страдания для всей Божьей семьи этим грехом, этой поломкой в отношениях. И напоследок я хочу дать вам три простых факта. Разрушенные взаимоотношения не восстановятся сами по себе. Запомните. Разрушенные взаимоотношения сами по себе не восстанавливаются. Попробуйте их восстановить, поучаствуйте в их ремонте. Если между вами разногласия, компромисс сам по себе не появится. Поработайте над ним. Спущенная шина не наполнится воздухом без вашего участия, ведь правда? Сломанный стул сам по себе не отремонтируется. И то же самое с разрушенными взаимоотношениями. Они не восстановятся сами. Поработайте над ними. Да я знаю, это не всегда приятно и легко. Но если вы не будете работать над восстановлением взаимоотношений, то ничего не получится. И чем дольше длятся конфликты, тем больше вред они приносят для всей Божьей семьи. Чем дольше тянутся ваши разногласия, тем больше страдает церковь. Поэтому начните прямо сегодня, не откладывайте, не ждите. Восстанавливайте отношения прямо сегодня. Третье. Решение может быть первоначально болезненным, но в конечном счете вас ждет награда. Поэтому не останавливайтесь, если тяжело. Если вам нужно применение всего вышесказанного, вот несколько слов, которые надо запомнить. Принимайте участие. Трудитесь. Стройте отношения. Начните сегодня. Не останавливайтесь. Решения могут быть поначалу болезненными, но они стоят того, чтобы пытаться. В Библии есть очень строгие предостережения о разрушенных отношениях. И если мы предупреждены, то и спрашиваться с нас будет по всей строгости. Сегодня обращаюсь к вам как друг, как пастырь, как душепопечитель. Вы услышали истину, я тоже ее знаю, так что я и вы в процессе. Помните, нужно заметить симптомы разделения, осознать проблему, обеспокоиться, исследовать проблему, помочь, вот этапы решения межличностных проблем. Ну, может быть, вы сейчас как раз на каком-то из этих этапов со своими близкими, родственниками или друзьями, может быть, с кем-то из коллег или однокурсников, или с кем-то из церкви, да, возможно, даже с пастором. И если вы не восстановите эти отношения, они приведут к страданиям вашим и вашей церкви. Поэтому я призываю вас сделать первый шаг. Прямо сейчас начните с молитвы, с веры попросите Бога помочь вам, попросите прощения. Его широкие объятия всегда открыты для каждого грешника. Пусть Господь благословит вас. Аминь.

0: Дорогие друзья, вы прослушали заключение передачи «Когда взаимоотношения рушатся». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное и увереннее стоять в своей вере. Сегодняшняя передача была частью цикла «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Мы призываем вас внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божие вместе с нами. Находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Давайте вспомним выводы из сегодняшней передачи. Первое. Нарушенные взаимоотношения сами по себе восстановиться не могут. Второе. Чем дольше длятся конфликты, тем больший вред они приносят для всей Божьей семьи. Третье. Решение может быть первоначально болезненным, но в конечном счете вас ждет награда. Не останавливайтесь, если тяжело. На примере Иисуса Навина пастор Петр предложил нашему вниманию несколько этапов работы над разрушенными отношениями. Первое. Заметить симптомы. Второе. Осознать проблему. Третье. Обеспокоиться. Четвертое. Исследовать проблему. И пятое. Помочь в ее решении. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Также будем рады познакомиться с вами через переписку. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Наш адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Подлинная любовь», «Требуется приют для пострадавших в буре», «Что-то должно происходить». А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Подлинная любовь» – это тема следующей передачи «Свет жизни».
1: В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа, Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

Если вы заблудились в паутине интернета, мы предлагаем вам тропинку к свету. bbnradio.org. Колоссянам 3:23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Помните, что вы работаете на Христа. Так что делайте свое дело так, чтобы ваш небесный начальник мог вам однажды сказать: «Это сделано на совесть». Помните, что у всех христиан один начальник, просто работа разная. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 6 мая. Сегодняшнее место из Писания записано в 24-м псалме в 14 стихе. Там есть такие слова: «Тайна Господня боящимся Его». Пути Божьи часто бывают окутаны тайной, но детям Божьим дано знать Его тайны. Для внешнего глаза действия Божьи иногда кажутся мрачными и ужасными. Вера же смотрит глубже поверхности, и при виде непонятного она говорит: «Это тайна Божья. Вы смотрите на поверхность, а я могу проникать глубже видимого, и мне открыто сокрытое во мраке. Я могу уразуметь значение посланного». Часто драгоценные бриллианты упаковываются в грубую коробку, чтобы скрыть ценное содержание посылки. Когда скиния строилась в пустыне, ее внешний вид не представлял собой никакой ценности. Все же драгоценное, что в ней было, скрывалось внутри. Покров из грубых бараньих кож даже не подавал никакого намека на эти сокровища. Дорогие друзья, Бог может посылать вам ценные дары. Не смущайтесь, если их обвертка покажется вам невзрачной. Можете быть уверены, что внутри скрываются сокровища Его любви, милосердия и мудрости. Если мы принимаем посылаемое им и доверяем Его благости, сокрытой в посылке, хотя и не сразу ясно нами опознанной, мы познаем Его величественную тайну. Тот, кто подчинил себя Христу, сможет преодолеть даже самые трудные условия жизни. Гнетет ли вас ваша обстановка? Не старайтесь освободиться от вашего положения, не отталкивайте руки великого горшечника. Не в сопротивлении его работе проявится ваша сила, но в выносливости, которую вы проявите при нажиме его руки, трудящейся над вами. Небесный горшечник желает не только сделать из вас изящный сосуд к чести, но он хочет выпустить из своих рук такой сосуд, который бы послужил благословением для других. Когда мы со Христом в свете Слова идем, что за славу Он даст нам найти, повинуясь во всем, все пребудем мы в Нем, кто послушно с Ним хочет идти. Если тень не спадет или туча взойдет, Он с улыбкой поможет пройти, не прибудет ни страх, ни слеза на очах, нужно лишь в послушание идти. Если бремя несем или страдаем в борьбе, воздаяние не медлит прийти, коль утраты нам жаль, встретим горесть, печаль, благодать мы в них можем найти. Чтоб всю радость познать, нужно все нам отдать и себя на алтарь принести. Бог блаженство дарит только тем, кто спешит верным быть и послушно идти. И в общении с Христом к Нему в ноги пойдем, или в союзе с Ним будем идти. Куда скажет, пойдем, что допустит, снесем. Не страшись, но послушно иди.

0: эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: Студия библейского радио BBN представляет передачу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня вашему вниманию предлагается чтение книги «Путь спасения». Текст читает Наталья Козак.
1: Глава 22. Ворской крепости. «И еще похвалюсь тебе, брат мой Иван Федорович», — продолжал Нечепуренко, — «вот этим черновиком, что Тарас вложил мне». Это его письмо заступнице графине. «Здесь я увидел, каким стал в конце испытания мой друг, дорогой земляк, Тарас Григорьевич Шевченко». И Нечепуренко вытер слезу, стал читать, с трудом разбирая много раз перечеркнутое, исправленное письмо своего земляка и друга. Онищенко слушал его дрожащий голос с волнением. Новопетровское укрепление, 1857 год, январь, 9 число. Анастасии Ивановне Толстой. «Драгоценное письмо ваше от 8 октября минувшего года получено в укреплении 26 декабря, а мне передано распечатанным 1 января, как подарок на Новый год. Какое мелкое материальное понятие о подарке и о празднике! Детское понятие. Есть люди, дожившие до седых волос, а все-таки дети. Иные тихие и кроткие, другие буйные и шаловливые дети. Дети, не наученные опытом понимать самые простые вещи. Как, например, не говорю уже о десятилетнем моем чистилище. Довольно и шестимесячного, трепетного, душу гнетущего ожидания. Они, разумеется, бессознательно крадут из моей мученической жизни самые светлые, самые драгоценные 4 дня. К шестимесячной пытке прибавляют еще 4 дня. Дикое преступление, а между тем бессознательное. И я с умилением сердца повторил слова распятого человеколюбца: «Прости им, ибо не ведают, что творят. Друже мой, благородный, лично незнаемый, сестра моя, Богу милая, никогда мною не виденная, чем воздам, чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обаяла, восхитила мою бедную тоскующую душу? Слезы, слезы беспредельной благодарности приношу в твое возвышенное, благородное сердце. Радуйся, несравненная, благороднейшая заступница моя! Радуйся, сестра моя сердечная! Радуйся, как я теперь радуюсь! Друже мой духовный, радуйся! Ты вывела из бездны отчаяния мою малую бедную душу! Ты помолилась тому, кто кроме добра ничего не делал! Ты помолилась ему, молитвой бесплотных ангелов! И радость твоя, как и моя благодарность, беспредельная!» Шатобриан сказал в замогильных записках, что истинное счастье недорого стоит, и что дорогое счастье – плохое счастье. Что он разумел под этим простым словом? «Я в страданиях понял, что истинное счастье не так дешево, как думает Шатобриан. Теперь и только теперь я вполне уверовал в слово: „Любя, наказую вы“. Теперь только молюсь я и благодарю его за бесконечную любовь ко мне, за неспосланное испытание. Оно очистило, исцелило мое бедное больное сердце. Оно отвело призму от глаз моих, сквозь которую я смотрел на людей и на самого себя. Оно научило меня, как любить врагов и ненавидящих нас. А этому не научит никакая школа, кроме тяжкой школы испытания и положительной беседы с самим собою. Я чувствую себя, если не совершенным, то, по крайней мере, безукоризненным христианином, как золото из огня, как младенец из купели. Я выхожу теперь из мрачного чистилища, чтобы начать благороднейший путь жизни. И это я называю истинным, настоящим счастьем, счастьем, какого Шатобрианом и во сне не увидеть. Пока я мог взяться за перо, чтобы написать вам, я бродил несколько дней вокруг укрепления и ни с одним письмом вашим, неоценимым, а с вами самими, сестра моя, Богу милая. И о чем я не говорил с вами? чего не рассказал, чего не поверил душе вашей восприимчивой. Все, и мрачное минувшее, и светлое будущее. И если, как вы питаете надежду на личное свидание наше, если повторится эта сердечная исповедь, то боюсь, что это будет повторение слабое и бесцветное. Дождусь ли я того тихого, сладкого счастья, когда вам лично, стройно, спокойно, с умеренностью перерожденного христианина расскажу вам, как сон, мое грустное минувшее. Всем сердцем моим целую графа Федора Петровича, вас, детей ваших и всех, кто близок и дорог благородному сердцу вашему. До свидания. Где Осипов? Не попал ли он в число друзей моих, которым было запрещено всякое общение со мной? Храни его, Господь. Тарас Шевченко. Кончив читать, усатый солдат Нечепуренко аккуратно сложил письмо друга, поцеловал его и уложил снова на место. А Онищенко сидел, отдавшись осмыслению того, что выслушал. Путь к Богу. Сложен он, тернист, но какой определенный, блаженный. Страданиями человек приходит к истине. И раз я страдаю за то, что страдание казалось любовью. Вспомнил он стих поэта, прочитанный некогда у тети Кати. «Ну, — сказала Нищенко, — давайте вместе воздадим славу Богу нашему, и мы будем спать. А я потом посижу, тоже попишу за столом, за которым Тарас писал свои захалявные книжечки». И в бревенчатой хижине, в далекой Орской крепости, долго возносилась горячая благодарность тому, кто соединяет вместе сердца столь разных людей по возрасту, вероисповеданию, навыкам в обычной жизни, но настолько одинаковых в предстоянии перед Богом, на чужбине, в духе и истине. Солдат, укрывшись одеялом, скоро уснул, а Онищенко долго еще писал дневниковые записи. Всю дорогу, не совсем регулярно, скупо, но правдиво, описывал он свою жизнь в пути и отсылал далеко в родную основу, к тете Кате. Пусть не переживают и знают, что он жив, здоров, что Господь сопутствует ему. Уже совсем рассвело, когда сильный Онищенко вышел из ворот Орского укрепления. Высоко в небе вился жаворонок. На востоке небо полыхало пламенем поднимающегося солнца. На душе было и радостно, и печально. Но радость была сильнее. Он любил Бога, людей, все живое. И в этом была его жизнь. Глава 23. Сапожник Авдеич. Вечерело. Проходя тесной улочкой города Есиль, Онищенко стал думать о ночлеге. В полуподвале одного из домов он увидел бородатого старичка, сидевшего за сапожным столиком и чинившего обувь. На носу у него были очки, светила ему керосиновая лампа, свисающая с потолка. Чем-то родным, знакомым повеяло на Онищенко. Сколько просидел он вот так за столиком, сколько добрых дум прошло в его голове за таким занятием, и он, спустившись по трем деревянным ступенькам, постучал в дверь. Открыл ему старичок и приветливо сказал: «Милости просим, заходи, гостем будешь. А я, дедушка, в ночлеге нуждаюсь, не пустишь ли меня?» «А и то ладно, я живу один, постель у меня есть, и щи в печке горячие». «А у меня в сумке хлеб есть», — сказала Нищенко и почувствовал себя как дома. Старичок закончил работу, убрался на верстачке и пригласил путника к столу. Поели щей, попили чаю с сахаром и разговорились. Онищенко кратко рассказал о себе, кто он и куда направляется. И старичок рассказал о себе. «Была у меня старуха, намного моложе меня, и был у нас сын. Ему было уже 12 лет, и старуха померла. Очень горевал я, но время загладило боль. Вся радость моя был Петька, сынишка. И сапожному делу учился, помогал мне, в церкви пел на клиросе. Да заболел он и помер. Тосковал я очень. И даже на Бога роптать стал. За что меня, Боже, так наказываешь? Что я сделал настолько недостойного? И в церкви перестал бывать, и даже руки хотел на себя наложить. Но однажды Бог послал мне на ночлег, вот как тебя, старичка. Шел он в монастырь Богу помолиться, и рассказал я ему о своем горе, о том, что ропщу и жить не хочется. Он мне сказал, что это оттого я так возроптал, что неверно живу, что только о себе думаю, как чайку попить, да подольше поспать, а что надо думать о Боге, о том, как помочь другому, как приютить, да накормить бездомного, голодного. Тогда, говорит, и на Бога не станешь роптать, и жизнь полюбишь. А когда уходил, подарил мне маленькое Евангелие, вот это. Стал я его читать, так каждый день и читаю. Прочту немного и работаю, и на сердце легко стало. Про мытаря, про бедную вдову, про богатого и про Лазаря, про доброго самарянина читаю, помолюсь на ночь и как дитё засыпаю. Слушал Иван старика, и слезы сами текли из его глаз. Как это верно, какая все правда! Было уже поздно, когда два человека, евангелист Онищенко и старичок-сапожник Кузьма Авдеич, встали рядом на колени и излили в молитве свою радость жить и идти по пути, указанному Спасителем в Евангелии.
0: Вы прослушали передачу библейского радио BBN «Христианская классика». Сегодня мы прочитали из книги «Путь спасения», которая была написана Юлией Крюднер. Книга была издана в 1992 году издательством «Протестант». Текст читала Наталья Козак.

первом послании Иоанна мы встречаем, наряду со многими-многими золотыми стихами, два, которые я сейчас хочу упомянуть. 4 глава, 2 половина 16 стиха и 1 половина 18. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Прочитайте эти места еще раз и еще раз, выучите их наизусть и помните, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх.

Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Яску Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Петра. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Мы продолжаем наше изучение жизни и служения апостола Петра, как записано в книге «Деяний святых апостолов». После повторного полномочия Христом на берегу Галилейского моря небывалая ответственность лежала на Петре. Господь дал ему наставление: «Паси овец моих». Таким образом, руководство Петра среди апостолов могло быть тяжелым бременем для него. Это не было чем-то, чем он мог бы хвалиться. Наставление «паси овец моих» не делало Петра самоуверенным. Он помнил, что прежде он предпринимал старания доказать свою верность, только жалко потерпел неудачу. Петр был смирен переживанием на берегу Галилейского моря. Он осознал, что он был уязвимым всяким испытанием, которое могло постичь его. Однако он также сознавал, что пришествие Духа Святого в день Пятидесятницы укрепило его и придало ему смелости. Таким образом, стоя с другими 11 апостолами, Петр провозгласил весть от Бога народу, толпившемуся пред ним. В тот день каких 3000 душ откликнулись на весть Петра и охотно пережили действие Святого Духа в возрождении. Эти 3000 душ стали новым творением во Христе Иисусе. Это было что-то совершенно новое. Результатом был страх, чувство благоговения, охватившее всех, видевших могущее действие Духа Божия. Принявшие новую жизнь во Христе твердо стояли пред насмешниками. Настойчиво они искали общение с теми, кто были последователями Господа Иисуса Христа. В результате их образ жизни был трансформирован. Старые желания прошли, и все стало новым. Нужно также отметить, что писатель книги «Деяния святых апостолов», именно Лука, который также написал книгу, носящую его имя, очевидно, употреблял выдержки из проповеди Петра, того памятного дня. Мы читаем: «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: „Спасайтесь от рода сего развращенного“». То, что Лука записал под руководством Духа Святого, показывает силу, с которой Петр провозглашал весь завет Божий. 30 лет позже, когда апостол Петр написал послание, носящее его имя, мы можем увидеть то же самое ударение на исполнение предсказаний ветхозаветных пророчеств относительно Христа. Обратите внимание, например, на Деяния святых апостолов, 3 главу 19 стих, где приводятся слова из книги Иоиля, 2 главы 30 стиха: «И покажу чудеса на небе вверху и знамение на земле внизу». Это также подчеркивается во втором послании Петра, 3 главе 7 стихе. Петр, уверенный свидетель Бога, так как теперь Дух Святой овладел им, был глубоко озабочен духовным благосостоянием тех, кому он говорил. Он не боялся провозгласить: «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Те, кому говорил Петр, сознавали свою опасность. Если Иисус был действительно Христом и Мессией, тогда они были и остаются Его врагами. Они имели участь в распятии Его, что также было предсказано в Писаниях Ветхого Завета их собственными пророками. Власть Его будет такая, что Он положит врагов Своих в подножие ног Своих. Неудивительно, поэтому многие были убеждены в их нужде для избавления от рода сего развращенного, если они будут продолжать в их отношении ума и сердца к распятому, воскресшему и прославленному Сыну Божию. Осуждение будет их участью. Лука в своей записи речи с ее эффекта на народ, празднующий праздник Седмиц в Иерусалиме, подразумевает, что там были те, действительно многие, которые отвергли призыв вернуться к Господу. Число душ около 3000 выражает действие Духа Божия, но там были также тысячи, которые не реагировали на весть спасения. Всегда было так на протяжении столетий, с того времени, как Петр сделал драматический призыв так близко после воскресения и вознесения Христа. Имеется те, которые охотно реагируют на евангельскую весть и входят в благословение прощения греха через кровь Христа. Имеется и те, которые слышат слово, пренебрегают тем словом предупреждения и умирают в своих грехах. Пастыри и евангелисты проповедовали в силе Духа Святого, укрепленные Духом, и с радостью свидетельствовали поворот от греха со стороны многих. Пастыри и евангелисты также плакали, когда они знали тех, кто повернулись спиной к слову истины, решаясь продолжать жить их старым греховным образом для их собственной погибели. Подобно как Господь Иисус сам плакал о городе Иерусалиме, потому что

0: Нет сомнения, что авторитет Петра был надежно установлен после этих событий. Даже для каждого, который все еще сомневался, был ли он пригоден для обязанностей. После такого славного дня евангелизации некоторые могли видеть полную победу и таким образом возвращение Господа совершенно близким. Не задали ли они Господу этот важный вопрос? Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? На это Христос ответил: «Не ваше дело знать времена и сроки, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Мы можем задать вопрос, какое было отношение фарисеев, саддукеев и первосвященников к этому драматическому событию Божию, силы действия в сердцах и жизнях многих. Это провозглашение не совершилось секретно. Этот призыв Петра к толпам во всем городе, чтобы послушаться требованиям Христа и искать прощение Божие для их греха в распятии Господа, несомненно, было сообщено властям. Они страшились, что могло произойти, когда Иисус будет распят. И они подкупили солдат, чтобы лгали относительно воскресения. Речь Петра с ее драматическим ответом могла причинить им новый страх. Мы не должны забыть это, читая это повествование. Первосвященники сознавали смелость, с которой Петр обвинял народ за их действия в распятии Господа Иисуса Христа. Их ненависть к Господу Иисусу Христу теперь была обращена против тех, кто был готов стоять пред всеми людьми и свидетельствовать о воскресении. Можно сказать, что во время праздника Пятидесятницы они держались низкого профиля, но однако не могли игнорировать глубоким эффектом, произведенным речью Петра. Общество верующих росло. Их образ жизни, описанный в книге «Деяния святых апостолов» 2 главе, 44 стихе и дальше, был достаточным доказательством истинного духа общения и любви, которое характеризовало раннюю церковь. Они не игнорировали поклонением в храме, и таким образом их присутствие, как новых творений во Христе, было широко известным. Писатель книги «Деяния святых апостолов» указывает: «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа», как описание, каким образом действовали верующие и как на них смотрели обыкновенные люди. Лука провозглашает: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви». Это было исполнение слов самого Петра во 2 главе 39 стихе: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Самоотверженный образ жизни, каким жили ранее верующие, и их привязанность к поклонению в храме сделали их популярными с людьми. Один писатель сказал: «Какая реакция Петру уже показала? Простая речь о покаянии, о ответственности за распятие Христа и нужда в прощении не произвели антагонизма. Это было потому, что библейское основание и соответственный стиль жизни соединился, чтобы сделать свидетельство правдоподобным. Аминь».
1: На этом передача выдающейся личности Библии подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Петра поможет каждому в личном хождении перед Богом. И конечная цель, конечно же, чтобы каждый из нас стал более подобен нашему Господу Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

И грустно, и горько, и часто такое бывает, и хочется сильно, чтоб сердце, что к небу взывает, забыв про жестокости зла, про тяжелые битвы, могло унестись на руках возносимой молитвы. Стоит с занесенным мечом над главой непокорной век дерзкий и грубый коварного царства придворный. Он впустит в чертог, предлагает он то и другое, и всякая чушь — это что-то для них дорогое, а мне не нужна эта роскошь и низкая радость, и их интересы так часто бывают мне в тягость. Моя же мечта так проста, как летящая птица. Я очень люблю, забываясь, подолгу молиться. О, это прекрасно, в тиши разговаривать с Богом. Склоните колени, постойте в молчании немного, потом, отдаваясь волнам, наполняющим душу, спешите уплыть в океан, забывая про сушу.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

0: Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио ББН передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника мастерс-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви «Слово благодати», город Ванкувер, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Луки 2 глава 52 стих. Просто хочу предложить вам, папы и мамы, вот на этот отпуск, который вы собираетесь в этом году, если вы уже были, у вас все равно какой-то будет 1-2 дня выходных. Сделайте, наметьте для себя, это ваша обязанность, это ваша цель. Даже если вашему ребенку или подростку уже 15-18 лет. Вам, возможно, нужно передумать, попросить прощения, пойти к своим детям, просить у них прощения о том, что вы пренебрегали им. Сегодня это нужно сделать. Но вот что задумываю, вот что сделайте. Возьмите Луки 2:52 и обратите внимание, там 4 сферы, которые помогут вам увидеть, в какой сфере развивается или не развивается ваш ребенок. Там речь идет описание детства Иисуса Христа. Это все, что нам нужно знать в Библии об Иисусе Христе, кстати, о Его детстве. Но смотрите, что здесь пишется. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте, в любви у Бога и у людей. И здесь 4 сферы, которые очень важны. 4 сферы развития каждого ребенка. И Библия очень ясно показывает нам. Интеллектуальная сфера. Как ваш ребенок умственно развивается? Вы, папы, знаете ли вы, как он решает задачи? Как он решает физику? Как он успевает по биологии? Это вы, папы, ваша обязанность. Вы должны сесть и объяснить ему принципы. Обратите внимание, здесь есть и физическая сторона. То есть, как он развивается физически. Спорт – это очень нормальное дело. Как он развивается физически, очень важно. Что вы делаете для того, чтобы он развивался физически? Ему нужно это. Мы видим, что Христос преуспевал в премудрости и возрасте. Возраст – это его физическое состояние, возраст. Дальше мы читаем в любви у Бога. Это его духовное развитие. Иисус Христос, мы не знаем как, это тайна сокрыта от нас. Когда Он был в яслях, Он был Богом, полностью Богом. И когда Он был младенцем, которого мама и папа закутывали в ясли, Он был человеком, 100% Богом. Но в то же самое время Библия показывает нам о том, что Он развивался. Да, Он был Богом, 100%, но Он в то же самое время был человеком. Если вы этого не понимаете, я тоже не понимаю. И слава Богу за это. Мы должны что-то не понимать, чтобы быть людьми. В этом ничего сложного нет. Но Иисус Христос развивался интеллектуально, физически, Он развивался духовно, и Он развивался социально. Обратите внимание, написано, Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога, и у людей. То есть папа и мамы заботились о том, чтобы этот малыш возрастал, и чтобы у него были правильные отношения с людьми. Взрослыми, старшими, младшими, его же ровесниками, родственниками, родителями и так далее. Это социальная жизнь. Мы нуждаемся все в этом, в общении. Вот эти 4 сферы, они помогут просто взять 4 листа. Вы можете сделать слабые и сильные стороны в этой сфере. Второй лист – слабые и сильные стороны в интеллектуальной жизни, физической жизни, духовной жизни и так далее. Сделайте это, папа и мамы. Знайте своих детей, узнайте, что они. Посмотрите, что вы можете сделать, чтобы они могли развиваться духовно. Это ваша обязанность. Это наша обязанность, лучше сказать. Еще одно опасное очень явление, которое мы находим в тех семьях, где есть один или два, вернее, больше, чем один, шаблонный подход в воспитании. Так как мы воспитывали Васю, так будем воспитывать и Егора. И такой подход очень быстро калечит личность, делает отношения невозможными. И вы это знаете, папа и мама, как дети наши отличаются друг от друга. И то, что я однажды использовал для своего старшего сына, я однажды попробовал использовать его для своей дочери. И не тут-то было. И Бог меня сразу поломал в этом. Сразу сказал, Виталик, не делай этого. Я это увидел сразу. Что это опасное занятие, шаблонным методом или формулой работать с моей дочерью. И поэтому очень опасно смотреть просто на формулы. Папа и мама, вы должны знать своих детей и не иметь к ним шаблонный, постоянно шаблонную линейку. Чрезмерная защита детей, когда мы контролируем за каждым шагом. Или когда мы прописываем до секунды события дня, все мероприятия, которые должны они успеть. Я не против того, чтобы дисциплинировать наших детей и помочь им правильно распоряжаться своим временем. Но мы их загоняем просто-напросто настолько вот этими графиками, дисциплиной, можем иногда перейти в другую крайность. И нам нужно быть очень опасными в этом, в чрезмерной защите детей. То есть контроль над всем, буквально каждым шагом. Не дать им малейшей свободы, чтобы они провели время с книгой, как они хотят. Хотя и эта часть должна быть тоже под контролем. Вседозволенность. Сегодня очень тоже распространенный термин, которые психологами проповедуются. Дайте ребенку свободу, дайте ему быть самим собой, дайте ему возможность, погладьте его, говорите ему хорошие вещи, комплименты, говорите и гладьте его, хвалите его и так далее. Все это должно быть сбалансировано. Вседозволенность, когда родители поддакивают детям, даже иногда боятся говорить им или не обращают внимания на них. Помните сыновья Илия, священника? 1 Царств, 3 глава, 13-14 стих, там написано: «Я накажу», Бог говорит Самуилу, своему пророку. Говорит: «Я накажу дом его», то есть Илии, «навеки, за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Этот Илий, священник, он был просто модерный либерал. Он считал, что self-esteem для этих детей – это все, что нужно для их процветания. Что касается этой сферы его воспитания, мы видим, Бог сам говорит: «Я накажу его дом, потому что он видел, как его сыновья поступают, и не обуздывал их». Он давал им все, что они хотят. Сын Давида в Третье Царство, один из очень таких скрытых сыновей, которые мало о них говорится. Третье Царство 1:6, запишите для себя, прочитайте его. Отец же, написано, отец — это Давид, отец же никогда не стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь? Он же был очень красив и так далее. Отец никогда не задавал себе вопросом: что мой сын делает? Мне нужно ему помочь в том, что он делает. Мне нужно рассказать ему, что он делает. И те, которые так не делают, друзья, вы на самом деле делаете своих детей несчастными. Даруя им свободу, вседозволенность, вы на самом деле проповедуете детоцентризм. Не богоцентризм, а детоцентризм. И делаете их центром всего, что происходит у вас в семье. Фаворитизм, еще одно. Когда родители сравнивают своих детей с другими детьми или любят одних больше, чем других. Такая проблема была у Иакова. Помните, он любил Иосифа. И ничего не сделаешь, он любил Иосифа больше, но он выражал это очень явно, открыто. Он давал ему специальную одежду, и это никоим образом не помогало во всей семье. Все остальные озлобились на этого. Были озлоблены на этого одного Иосифа, и они не хотели видеть его. Они его в ров пустили, они врали и так далее. Они хотели уничтожить его. Фаворитизм – это очень опасно. Когда мы сравниваем своих детей, когда мы любим одних больше и так далее, это нужно устранять из нашей семьи. Нереальные стандарты. Обычно, когда родители сами чего-то в жизни не успели, они хотят это обязательно настоять. Если я не успел, то я все сделаю, чтобы ты это сделал. Когда-то было у меня такое. Я очень хотел быть когда-то, у меня мечта была быть концертным пианистом. Это я ночами не спал, это были мои грезы. И у меня иногда это есть искушение. Я своего ребенка отдал сейчас мы отдали его для того, чтобы он учился на пиано. И я чувствую иногда, что я отношусь к нему, как будто я хочу, чтобы он стал концертным пианистом. Но это не цель. Родители, будьте осторожны в этом. Не ставьте нереальные цели. Бог ваших детей сделал уникальным сосудом, и вы должны узнать, в чем их способность, и помочь им развивать это для славы Божьей. Не для концертов. Неуважение к детям как к личностям. Я очень часто ловлю себя на этом. Я ловлю себя именно на том, что я не разговаривал бы так с Алексеем Ивановичем или с моими братьями здесь, как я иногда разговариваю с своим сыном. Вы знаете, друзья, это очень важно. Вы просто поставьте себя или на месте своего сына или дочери, малыш или подросток, поставьте человека, которого вы сильно уважаете, разговаривали вы бы так. Это очень важно, разговаривать с ними нормальным, простым тоном, с уважением. говорить авторитетно, говорить ясно, говорить понятно, но в то же самое время с уважением. Но если со всем этим подзатыльник или еще что-нибудь сопровождает все наши воспитания, это очень опасное, опасный раздражитель, неуважение к детям как к личностям. Это будущие пастора или пасторы, это будущие проповедники, это будущие папы и мамы, это будущие, может быть, governors, это будущие люди, которые, на которые будут держаться много разных аспектов общества и церкви. Братья и сестры, нам нужно очень осторожным быть в этом. И последнее, я думаю, что это касается тоже некоторых, и, может быть, мы это иногда делаем преувеличение, или вот эта похвала, несоответствующая, ложная похвала, ложное ободрение, также преувеличение наказания. Вы знаете, мой сын однажды обличил меня, я ему говорю, you did a good job. Он говорит, папа, don't say I did a good job. I didn't do a good job. It's a lie. He told me that. Он сказал мне так. Папа говорит, не говори, что это хорошо. Я не сделал это хорошо, это плохо. И мне так жук обратно, компьютер стал на свое место, я обратился. Притчи 11.1 написано, неверные весы, мерзость перед Богом. И если я даю неправильную, ложную похвалу своим детям, что сегодня проповедуют американские психологи, даже христианские, эта психология испортит их. Если они не правы, скажите им, что они не правы. И если им нужно изменяться, еще скажите им об этом. Вот это хорошо, а вот здесь нужно еще меняться. И надо научиться нам, родителям, тоже не поддаваться на эту американскую иглу воспитания. Нам нужно говорить детям то, что они делают. Говорить правду, говорить ясно, говорить понятно, чтобы они знали, где им еще нужно меняться. Опять-таки, похвала и комплимент, ободрение имеют свое место, но это не ложная похвала, ей нет места. В притче 12.22 написано, «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодно Ему». Все это отцам нужно сегодня пересмотреть и дать Богу воспитывать нас самих, братья. Папа и мама, нам самим нужно дать Богу воспитывать нас. Потому что если Он не воспитывает нас, и если мы не меняемся, то нам будет очень трудно менять наших детей, в чем суть нашего воспитания. Второе. Мы с вами говорили, что воспитание начинается именно с самовоспитания. Воспитание детей. Второе. Воспитание детей выражается в ученичестве. Ефесянам 6.4 там написано, «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их». Но воспитывайте. Слово «воспитывайте» – это ключевое слово, как мы уже говорили. Оно означает «взращивать». Взращивать. Оно, это внимательная, чуткая, сердечная, мягкая забота о ребенке, которая дает ему все необходимое, чтобы он мог достичь духовной зрелости. Это похоже на занятие опытного садовода, который аккуратно взращивает очень редкое, уникальное растение. Он бережно садит семя в почву, он постоянно подливает его водой, он терпеливо удобряет его, он очищает его от опасных сорняков, он подвязывает это растение к опоре, к подпоре, чтобы не поломался стебель, и ждет, пока оно созреет и даст плод. И ждет. Вот это взращивание, вот когда апостол Павел говорит, воспитывайте своих детей, это не просто он говорит, отчитайте им так, чтобы было мало места, или расскажите им лекцию, или расскажите им просто историю. Он говорит о том, что это растение, над которым нужно очень бережно вести себя. У нас есть здесь братья-садоводы, которые знают, о чем я говорю. Каждый малейший кустик помидоров или картошки, огурцы, когда мы видим, как они растут, как бережно мы относимся к этому всему. Мы подливаем, и подходим, проверяем, и очищаем, и все это, и ставим все правильные эти штыри, чтобы они держали этот куст, чтобы он не поломался. Но наша задача не просто подливать ради подливания. Мы хотим, чтобы этот куст что сделал? Принес плод. Чтобы он начал приносить плоды, то есть чтобы он начал делать добрые плоды в жизни. Чтобы он начал поступать как нужно. Притча 22 глава, 6 стих, там написано, «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Вот этот глагол, активный глагол, когда апостол Павел говорит «воспитывать», он указывает на постоянную ответственность отца. Он не говорит, чтобы дети сами воспитывались, он говорит, чтобы отцы воспитывали. Я хочу несколько дать для вас. Что это значит воспитывать их в учении? Апостол Павел говорит, вы отцы не раздражайте, но воспитывайте их в учении Господнем. То есть это все то, что Бог говорит нам в Слове Божьем. И самое простое, я хочу просто, если вдруг вы что-то упустите сегодня, и очень простое, что мы можем делать сами, без проповедей, мы можем сами изучать Слово Божье, вникать в Слово и применять это в нашей жизни, в нашем воспитании. Возьмите книгу притчи. И в самом начале книга притчи говорит нам о том, о разных аспектах жизни. О дружбе, о Боге, о страхе, о женитьбе, о женах, о мужьях, о доме, о деньгах. Вот эти разные аспекты, просто возьмите список, сделайте, и как Библия учит. Вот это нам нужно учить. Вот этот список, который я вам сейчас дам, вы, возможно, слышали уже его не раз, и они не новые, но просто по этому списку я могу проверить, что на самом деле я делаю именно в этом аспекте. Первое. Учите ваших детей думать. И думать по-библейски. Дети, когда они приходят в этот мир, они начинают интерпретировать мир по-своему. Они смотрят, они изучают, наблюдают, взвешивают все, что они видят. Они также слушают. Очень важно говорить с ними. Мы не сможем их учить, если мы не будем говорить. Правильно? Я недавно услышал очень интересную статистику. Это люди, которые просто изучали детей. Они говорят, опять-таки, это может быть чисто ученые факты свои выставляют, но в этом есть очень хорошая изюминка. И это не просто подтверждает Библию, но говорит о том, что Библия еще раз и еще раз права. Ученые говорят, что для того, чтобы развитие ребенка было нормальным, ему нужно в день слышать, с самого первого дня его рождения, ему нужно слышать 17 тысяч слов в день. Сегодня даже придумали такой аппарат, он стоит где-то за $400. И уже продается такой аппарат. Его вешают ребенку где-то здесь на грудь или на его ползунки. И этот аппарат помогает увидеть отцу или маме, сколько слов сегодня услышал этот ребенок. Этот аппарат умеет различать между просто звуками и так далее. Но Библия, смотрите, помните, сколько раз Библия говорит, слухай, сынку, слухай до меня, сынку, слушай, сынок, слушай, сын, слушай, сын. Мы опять и опять слышим это в Писании, в притче. Он говорит, и смотрите, откройте притчи 6 главу. Это не просто слушай сюда меня, я тебя сейчас буду учить. Не этим тоном. Обратите внимание, как интересно здесь Соломон говорит своему сыну. В 6 главе, 20 стих. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, не отвергай наставления матери твоей». Смотрите, «навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тобою, когда ляжешь, спать будут охранять тебя, когда пробудишься, будут беседовать с тобою». И он показывает опять и опять, насколько это, вот это простое обращение к сыну, оно является таким ценным, драгоценным. Он так говорит, чтобы его слова достигли сердца, не просто чтобы отскочило. Он говорит так, чтобы эти слова достигли его души, его мыслей. Вот на каком уровне идет разговор. Кстати, я недавно просто взял для себя, прочитал притчи, чтобы увидеть, сколько там раз встречается сердце и душа. Почти в каждой главе. Сердце, душа, розга, воспитание, сердце, душа, розга, сердце, душа, мысли, сердце, сердце, сердце, сердце. Обратите на это внимание, как притчи используют много раз слово «сердце». Воспитание никогда не или розга, или обличение, никогда не просто было умственным каким-то передачей информации. Это всегда было учить их думать. Это наша задача, братья и сестры. Учить их думать. Семья – это место, где формируется их мышление, их интерпретация жизни. Они смотрят вокруг, они понимают, вот это, вот оно, вот что оно значит. И это наша задача – помочь им в становлении мировоззрений. И он уже приходит, уже старшой мой приходит и говорит, папа, вот она так сказала, а вот что Библия говорит. Yes, praise God. Слава Богу, он уже знает разницу, он видит разницу. Откуда он увидел ее? Откуда он узнал ее? Это наша обязанность учить их об этом. Учить их думать. Думать по-библейски, правильно, взвешивать, оценивать ситуации. Это мы, папы, должны сделать. Я помню однажды, по-моему, для молодежи я рассказывал этот пример. Сижу я однажды в офисе, полетел карандаш. в стенку, бац. Я поворачиваюсь, смотрю карандаш. В другую сторону поворачиваюсь, смотрю, и сидит. Что ты делаешь? I don't know. Не знаю, что, говорит, делать. Ну, давай я тебе объясню. Ты просто кинул карандаш. Да? Да. Ты кинул карандаш. Ну, ты понимаешь, что ты сделал? Да, я неправильно сделал. И я ему говорю, ну, чтобы ты знал, надо думать в следующий раз. Я повернулся обратно, чтобы работать дальше. И через 5 секунд раздается, наверное, самый лучший вопрос, который я когда-либо услышал. Я ему по-английски сказал, then think, next time think. И через 5 секунд он поворачивается ко мне, и я слышу этот вопрос. Think what? Think what? Это очень нужный вопрос. Я сначала думал, знаете, готовиться надо было, там, встречи и все остальное. Вау, это очень важный вопрос. Let me tell you what you must think. Я повернулся к нему обратно, у нас была беседа, полчаса, 40 минут. Я взял карандаш, и мы начали с ним говорить, what you supposed to think about this thing. Мы сделали 3 вопроса или 5 из них, и я учил своего сына, как, ну, что нужно думать об этом. Это не молоток, это не кефир, это не молоко, это карандаш. С этого нужно начинать, для чего он сделан и так далее. Учите их думать. А, еще одно, или следующее, можно сказать. Учите их любить Библию. Учите их любить Библию, повиноваться авторитету Писания в повседневной жизни. Учите ваших детей любить Библию. И это вы сможете только тогда сделать, когда вы сами ее любите. И если бы я вас спросил бы, видят ли ваши дети вас, читающими Библию, папы? Они больше не перепрыгнут вас. Ученик не может быть выше своего учителя. Помните, что вы учитель. И воспитание – это ученичество. И чтобы воспитывать, нужно учить их думать, учить их любить Библию. Говорите им об авторитете, вдохновенности, непогрешимости Писания. Возьмите 66 книг Библии и расскажите им о самых главных темах каждой из них. Сделайте это проектом на целое лето. Окей, следующие 3 месяца мы изучаем всю Библию. Бытие говорит об этом. Вторник. Исход говорит об этом. Среда. Числа говорят об этом. Второзаконие говорит об этом. Учите своих детей, что любить Библию. Любить Слово Божие. Учите их бояться Бога. Это третье. Учите их бояться Бога, не людей. Учите их бояться, в первую очередь, Бога. Говорите им о Боге, о Его мудрости, о Его святости. Говорите вдохновенно, говорите с радостью, говорите с трепетом. Говорите сами, восхищаясь о том, кто есть Бог. Молитесь сами об этом, чтобы Бог вам в душе вашей это сделал. Напоминайте им о Боге. Они забывают об этом или чаще всего не понимают, что значит в реальной жизни верить в Него. Помогайте им это. Учите их, что они поклоняются всегда. Они поклоняются или себе, или Богу. Что им нужно поклоняться Ему и угождать Ему. Учите ваших детей любить Бога, угождать Ему, избирать угождать Богу вместо себя. И учите их молиться, бежать к Богу. Вот что значит любить Бога. Научите их не просто заученной молитвой «Отче наш». Я своих детей специально не учу молитвы «Отче наш», потому что они идут в другие семьи, и когда они там ложатся спать, люди там, которые сами раз в церкви бывают, наверное, в месяц, зато они просто-напросто научили своих детей трезвонить горохом молитву «Отче наш». Лучше объясните им, что это за молитва. Объясните каждую фразу по одной. Сделайте это проектом на неделю. Объясните своим детям, как молиться своему Богу, самому великому Богу. Учите их молиться, обращаться к Богу, бежать к Нему всегда, когда им трудно. Учите их о сущности человека, о его сердце перед Богом. Учите их о человеке, кто он является, о его сердце. Человек – это творение, человек создан поклоняться, человек очень ограничен. Вы знаете, я всегда обратно и обратно, когда он говорит мне, а почему я должен это делать? У меня есть возможность опять говорить Евангелие. Я ему говорю о том, что Бог есть Творец, ты есть творение. Ты очень мало знаешь, и я мало знаю, но Бог все знает. И Он нам говорит, вот почему мы можем делать. И когда я говорю о нем, что такое человек, я ему говорю, что сердце – это все важнее. Не то, как ты одет, не то, сколько ты умеешь играть на фортепиано, не какие ты концерты уже даешь. Не в этом главное, а твое сердце. Вот что Богу важно. Объясните ему о том, что значит человек перед Богом, не в глазах этого мира. Учите его о грехе и покаянии. Учите, что грех – это очень страшно. Грех – это очень имеет ужасные последствия. Учите, как избавиться от греха. Учите их принципам, что посеешь, то и пожнешь. Учите их, что они будут отвечать за свои грехи. Но в то же самое время учите им, что значит покаяться. Не просто сказать «sorry». Учите им, папы, вы учите их, что такое покаяние. Как просить покаяние, как просить прощения у своей сестры, у своего брата, у родителей. Как просить прощения у своих ровесников в школе и так далее. Учите их хранить свое сердце. Учите их также выбирать себе друзей, рассказав, кто такой добрый, кто такие грешные, и как это можно рассмотреть. Учите их также быть друзьями, честными и верными друзьями, которые не предают. Это папы, мамы, это наша обязанность учить наших детей, как выбирать себе друзей и как оставаться верными и не предавать своих друзей. Это наша обязанность. Учите их не только выбирать себе друзей, учите их слушать своих родителей, уважать старших. Учите их контролировать свои желания. Учите их, что не все то, что им хочется, им нужно иметь. Когда они видят что-либо у других или появляется зависть, учите их об этом. Библия об этом притча вновь и вновь говорит об этом. Учите их, как распоряжаться деньгами, что делать со временем. Учите их, что делать с одним долларом. У нас малыш уже подрастает, и он уже начинает понимать, что он что-то хочет, и он уже может что-то заработать, у него появляются какие-то идеи. Помогите ему увидеть, что трудиться – это очень важно. И очень важно иметь деньги столько, сколько ты заработал. Как их нужно приобретать честным путем. Но очень важно еще, что с ними делать, когда ты получил. И когда тебе бабушка дала 20 долларов, это не означает, что ты пойдешь сейчас и на 20 долларов скупишь все мороженое, которое есть в магазине. Нет, эти 20 долларов хоть и прозвучало, что на мороженое, ты можешь их на другое использовать. Давай мы посмотрим, куда. Папа, это наша задача. У нас нет времени. Когда-то Лютер говорил о Слове Божьем, я хочу использовать его фразу. У нас нет времени храпеть, зевать и спать. Папы, нам с работы нужно мчаться домой, потому что там у нас самая важная работа предстоит. Занятие, влияние на наших детей. Учите их реагировать на трудности. Ссадины на коленках – это их трудности. И когда у них их одеялка не попала им в кроватку в нужное время – это их трудности. Не нужно затыкать им рот. Объясните им, что в этих трудностях есть Господь. И вам нужно вот так реагировать. Римлянам 8 глава, помните? Всякие разные тексты, которые говорят нам, христианам, вот что Бог ожидает от нас, когда приходят трудности. Когда у меня нет одеялка, когда я содрал все свои колени, локти и так далее. Учите своих детей, старших, подростков, учите их. Трудности – это хорошо, нам нужны трудности, чтобы закаляться, чтобы реагировать правильно. Нам нужно это. Учите их не избегать трудностей, а проходить правильно трудности. Вот что нам нужно делать. У нас очень много есть чему учить. Библия, вот смотрите, какая толстая. Там на все вопросы есть ответы. Нам жизни не хватит, чтобы своих детей учить всему этому. Учите их трудиться, вернее, учите их общаться, использовать свой язык. Это тоже очень важно. Учите их слушать. Как разговаривать, как вставлять свои слова. Как сидеть за столом, чтобы говорить и уважать старших. Учите, это папа и мама ваша обязанность. Учите их трудиться своими руками. Чтобы служить другим, чтобы любить ближних, чтобы не себе копить, а чтобы быть инструментом Божьих ресурсов для Божьих людей, с целью Божьей славы, чтобы действительно в этом находить счастье. Не как много денег я имею, не как много я сделал, а вот результаты моего труда. И последнее. Я думаю, что это очень тоже важно. Мы, папы и мамы, нам нужно учить своих детей, как жениться и выходить замуж. Я думаю, что это обязанность не детей самим научиться где-то. Это обязанность папы и мамы. Как помочь моим детям уже сейчас, 7 лет ему, и мы говорим об этом. Мы говорим настолько, насколько ему нужно для этого возраста. Но он должен уже сейчас знать. С примера моей жизни личной, он хочет, я хочу, чтобы он знал, что жизнь в семье – это служение. Это не там, когда все хорошо. Это не тогда, когда только радость и музыка звучит в доме. Это тогда, когда нужно пылесосить, когда нужно работать, когда пот идет с лица, когда нужно косить, когда нужно прибивать, когда нужно сбивать, когда нужно красить. Учите их этому. Опять-таки, жениться, выйти замуж. Очень часто я вам скажу, что мы имеем проблем много даже в церкви сегодня, среди христиан, только лишь потому, по одной причине, что папы и мамы не учили своих детей выходить замуж и жениться. Я сейчас не говорю, чтобы мы учили их трюкам или манипуляции, или искать корыстолюбие, выгоды, угождения себе, но чтобы мы научили их служению в семье настолько, что это перельется за границы их личной жизни в их семейную личную жизнь. И третий очень важный элемент воспитания. Хочу, чтобы вы опять открыли Ефесянам 6 главу 4 стих. Я хочу обратить ваше внимание на один аспект, который не совсем видно в русском языке, но когда мы изучаем это слово, вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Само слово «наставление» на самом деле означает вставлять мозги, вправлять мозги, исправлять. Исправлять мозги. Вот что значит слово «ноутетел» – исправлять мозги. Что-то положить в мозги таким образом, чтобы оно там держалось. И это очень часто, сам процесс этот, он включает в себя очень много. Он включает в себя, и мы, в принципе, говорим сейчас за наказание. Я хочу вам просто показать, что в этом тексте тоже это есть. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении. Само слово «наставление», оно включает в себя аспект наказания, физического наказания или инструкции. Структура, когда есть правила, которые я хочу, чтобы они исполнялись. И если они не исполняются, я помогу тебе их исполнить. Мой любимый текст, который я часто использую, для себя напоминаю, который показывает мне о том, что мои все три детеныша, они на самом деле вот здесь в этом тексте. Это 22 глава притчи, 15 стих. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Глупость привязалась, она приклеилась к сердцу юноши, и исправительная розга, в данном случае здесь в русском языке написано «розга», в еврейском написано «посох», пасторский посох, исправительный пасторский посох, вот что удалит ее от него. То есть пасторство, как наставление и инструкция всегда идут рядом. Одна простая схема, которую хочу вам показать, покажет вам немножко очень важный баланс между каким образом воспитание должно сопровождаться наказанием и наставлением, или учением. Учение, как обучение и исправление, внизу, видите, да, сверху, это то, каким образом нужно наказание. Смотрите, в 5 лет нужно больше наказания, чем, возможно, рассказов и так далее, и наставление. Но как человек растет 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет, он, в принципе, он понимает больше, и он, опять-таки, своим поведением показывает, что наставление, наказание имеет очень нужный, хороший баланс. То есть родители с возрастом должны уменьшать порцию наказания физического, скажем, 15-20, вообще там не должно уже его быть, и наставление должно больше, больше, больше иметь место. И этот баланс очень хорошо показан. Уэйн Мэк, другие хорошие братья пишут нам об этом. Но я посчитал для всех вас просто, чтобы вы увидели. Воспитание, оно включает в себя и наказание, и наставление. Наказание включается в верхней части, в учении. И вот это наставление, наказание, оно должно быть ясно сбалансировано. И я хочу вам просто ответить на простой вопрос, который я задал себе. Каким образом мое наказание, мои детей – может быть греховным? Я хочу сейчас ответить на этот вопрос очень быстро. Для себя перепишите. Об этом когда-нибудь, когда у нас будет время, мы поговорим поподробнее. Сейчас я хочу, чтобы вы сегодня, папы, особенно это ваша склонность обычно брать розгу в руки или еще просто рукой, не дай Бог, рукой, лучше розгой или каким-то инструментом специальным. Когда наказание греховно? Я хочу дать несколько хороших, простых здесь советов для вас, которые я использую сам. В первую очередь, наказание греховно тогда, когда оно не имеет верной цели. Наша цель в наказании не просто сбить свой эмоциональный напряг, месть или гнев. Цель наказания не просто заставить ребенка сделать что-то. Цель наказания – прославление Бога, перемена сердца. Помните 2 Тимофею 3:16? Все Писание богодухновенно и полезно. И он там перечисляет 4 очень важных аспекта, для научения, для обличения, для исправления. И последнее, для наставления в праведности, дабы был совершен Божий человек, готов ко всякому доброму делу. Вот суть исправления, чтобы не просто человека изменить поведение, но чтобы он стал совершенным внутри, чтобы сердце его изменилось, чтобы он поступал, угождая Богу. Верная цель. Наказание будет греховным, если оно не имеет в себе наставления. Об этом мы уже говорили. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга может это исправить. Это пастырский посох. Пастырский посох включает в себя пастырское наставление. Если я наказываю своего ребенка, и я ему не объяснил, за что его наказываю, я согрешаю перед Богом. Если я просто-напросто хорошенько ему дал, что он запомнил на 3 дня, на самом деле это грех. Без верной цели, без наставления. Если я наказываю без любви, то есть в гневе, в раздражении, просто сбиваю свою месть. Я похож на город, который разрушен, без стен, как человек, который не владеет своим духом. Греховное наказание – это то наказание, которое не имеет верной цели прославить Бога, не имеет наставления, кропотливого отцовского наставления, не имеет любви, а только раздражение и гнев, когда это наказание сделано без молитвы. Если я наказываю и надеюсь только на свои собственные силы, и думаю, что мой ремень все изменит, я ошибаюсь, и вы ошибаетесь, братья. Нам нужно помолиться, понимать свою зависимость. Если Господь не изменит его, Господь использует это время сейчас, эту сессию, консультации и наказания, наставления, используй это для того, чтобы менять его сердце. Без молитвы такое наказание становится грехом. Без понимания. Если я наказываю ребенка без понимания, не поняв причины, что произошло, если я не узнал, что произошло в его сердце, его мотивации, если я не узнал всей ситуации в подробности, если я не узнал, что происходило в его мыслях, когда он это делал, зло или грех, тогда я не имею права его наказывать. Такое наказание греховно. Контекст всей книги притчи говорит об этом. Я еще здесь поставил несколько без примера. Наказание греховно, если там нет примера, если нет личной любви и послушания Богу, и если нет жизни, богоцентричной жизни, если я не показал ему, как нужно поступать в тех ситуациях, и он всего лишь копирует меня, позвольте, я не имею права его наказывать. И это греховное наказание. Вы видите, сколько в одном наказании уже имеет для нас очень важных обязанностей и ответственностей. Еще одно, я считаю, 2 последних очень важных. Послушайте внимательно, мы заканчиваем. Всякое наказание должно иметь цель прославить Бога, но оно должно иметь результат – примирение. Если я разошелся со своим сыном, и он ушел обиженный, и мы не разговариваем 30 минут, потому что я его наказал, это наказание было неправильным, греховным. Всякое наказание, оно должно быть доказательством моей любви. Эта любовь должна объясняться. Спросите сегодня у моих детей. Один из признаков, они знают, что папа их любит, потому что он меня наказывает. Он это не придумал сам. Я об этом очень много говорю с ними. Это метод, как я могу доказать свою любовь к тебе. Потому что если ты бежишь в пропасть, и я тебя не останавливаю, я не люблю тебя. Но если я тебя останавливаю, для этого Бог...

0: понимает. У вас начинаются новые отношения. Переворачивайте страницу. И последний. Очень важно. Если вы наказывали, много наказывали, но никогда не говорили Евангелие, это все наказание не имеет никакого смысла. Более того, оно греховно. Без Евангелия. Евангелие себя включает 4 простых элемента. Здесь нужно сказать о Боге, что Он свят. Здесь нужно сказать о человеке, что человек грешен. Здесь нужно в Евангелии сказать, что Христос является единственным решением проблемы. И четвертое, очень важное, покаяние и посвящение себя теперь новому образу жизни. Это Евангелие. Это Евангелие, друзья, не уставайте говорить о нем вашим детям. И даже если они его уже цитируют наизусть, найдите способы говорить им о том же Евангелии, другими словами, но те же истины, но говорите им о Евангелии, потому что недобрые их дела и некрасивое поведение изменяет их. Воспитание только тогда достигает цели, когда Евангелие становится стилем их жизни.
1: Вы прослушали программу библейского радио BBN «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника мастер-семинарии Виталия Рожко. В настоящее время Виталий несет пасторское служение в библейской церкви в городе Ванкувер, штат Вашингтон. Запись этой проповеди произведена и предоставлена служением слова благодати. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы покаяния и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Богом.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст» 4.9.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В книге «Деяния» вы найдете, по крайней мере, 24 речи, беседы или проповеди, которые были сказаны преимущественно апостолами. В первой половине этой книги доминируют проповеди и беседы апостола Петра, а во второй – апостола Павла. Из 8 речей апостола Петра можно сказать, что 2 особенно знаменательны, в том смысле, что они связаны с 2 наиважнейшими событиями, о которых сказано в этой книге, то есть в книге «Деяния». А книга «Деяния», как мы уже не раз подчеркивали, является первой главой истории Церкви. Это первые страницы ее истории. Первая знаменательная проповедь была сказана в день Пятидесятницы, в день сошествия Духа Святого на эту землю, в день рождения Церкви. Разбирая книгу «Деяния», мы уже коснулись значения этой проповеди, в результате которой к новорожденной церкви присоединилось около 3000 душ. Не преувеличивая, можно сказать, что эта проповедь так и останется на страницах истории единственной в своем роде. По своему значению она выделяется среди всех остальных. Следовательно, в определенном смысле она неповторима. Так как она была сказана, ее можно было сказать только в тот знаменательный день, когда Дух Святой был излит на 120 учеников. С другой же стороны, ввиду того, что в основном в ней содержится весть воскресшего Христа, она является идеальным образцом евангельской проповеди. В ней вы найдете все основные истины Благой Вести, которыми мы не смеем пренебрегать, если хотим быть верными проповеди Евангелия. Вторая знаменательная проповедь Петра была сказана на каких-то 10 лет позже, в совершенно иных условиях и при совершенно иных обстоятельствах и к совсем другой аудитории. Как и в первой проповеди, главная личность в ней – воскресший Иисус Христос. Но в отличие от первой, во второй проповеди мы обнаружим, что Петр особенно подчеркивает одну весьма важную евангельскую истину. Она включена и в первой проповеди, но если прислушаться, не чувствуется, что Петр акцентировал ее. Да, она там, в проповеди Петра, но сказано им так, как будто он не сознавал ее полного значения. Эту истину Петр упоминает в своей проповеди только в виде цитаты из Священных Писаний, никак не комментируя ее. Сейчас, конечно, мы не успеем прочитать обе проповеди, но вторую я все же прочту, то есть ту, которую Петр сказал в доме сотника Корнилии. Это вторая из тех 2 самых знаменательных проповедей Петра. Раскроем наши Библии на 10 главе книги «Деяния». Эта проповедь Петра начинается с 34 стиха, и нам придется прочитать ее полностью, то есть все 10 стихов. И я попросил бы вас внимательно прислушаться, и думаю, что в таком случае вы непременно заметите истину, на которой Петр делает особое ударение в этой проповеди. Она очень важна. Да, эта истина касается как раз тебя, мой дорогой радиослушатель. Без этой истины невозможно иметь уверенность, что и на тебя распространено дело искупления, совершенное Иисусом Христом на кресте. Слушайте внимательно, что сказал Петр. Стих 34. «Петр отверз уста и сказал: „Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех“». Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелям, предизбранным от Бога нам, которые с ним ели и пили по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Вы заметили, что подчеркивает Петр в этой проповеди? Обратили ли вы внимание на его начальные слова? Послушайте. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». В следующем стихе он повторяет ту же истину. «Но всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему», то есть «приемлем им». Такой перевод ближе к словам оригинала. Дальше, в конце 36 стиха, Петр говорит, что Иисус Христос есть Господь всех. И в 43 стихе он говорит, что о нем, то есть об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов. А в 44 стихе мы читаем, что когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Может быть, кто-то спросит, что особенного в том, что Петр подчеркивает факт нелицеприятия Бога и то, что спасение предназначено для всех верующих в Иисуса. Ведь мы это отлично знаем. Основа Евангелия заключается в том, что Бог так возлюбил мир, дабы всякий верующий в Него, то есть в Сына Его, Иисуса Христа, не погиб, но имел жизнь вечную. Однако поймите, что для апостола Петра это было целым открытием. Несмотря на то, что в своей первой проповеди он, цитируя слова пророка Иаиля, и говорит, «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и дальше всякий, кто призовет имя Господне, спасется», он все же не постиг еще эту широту Божьей любви. Согласно его понятиям, всякая плоть и всякий, кто призовет имя Господне, ограничено все же было народом израильским. И такие у него были понятия, несмотря на то, что Иисус Христос ясно сказал апостолам, чтобы они проповедовали Евангелие всей твари, шли по всему лицу земли и несли благую весть всем народам. И тем не менее, только через 10 лет после распятия Иисуса Христа и Его воскресения, после излияния Духа Святого, Петр понял, что благая весть не ограничивается только израильтянам, но что она предназначена для всех народов. Подумайте, что только здесь, в 10 главе книги Деяния, после того, как ему дано было видение, когда он молился, Петр наконец-то понял эту драгоценную истину. Три раза видение повторилось, и три раза Бог сказал ему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. И сразу же после этого видения, как бы в подтверждение, что оно было от Бога, явились посланные от Корнилия язычники, офицера римской армии. Петр же все еще был в недоумении, пытаясь понять, что бы значило видение, которое он видел. И вот явились эти люди. В 19 стихе сказано, между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Чтобы понять недоумение Петра, когда он увидел этих трех язычников, нужно иметь в виду, что Петр будучи иудеем, никогда в жизни не имел ничего общего с людьми не иудейского происхождения. Позже он сам объяснил им это, сказав: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но!» И вот это «но» все изменило. Бог устранил эти религиозные, национальные и расовые предрассудки, и поэтому Петр, продолжая беседу с Корнилием, говорит: «Но мне Бог открыл, чтоб я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Возлюбленные, была достигнута величайшая победа. Петр понял нечто о широте любви Божией, что Бог возлюбил весь мир, и что всякий верующий в Сына Его предназначен для жизни вечной. Можете представить себе, что первый раз в жизни Петр переступал порог дома язычника, а за день до этого он шел весь день вместе с язычниками из Иопии в Кесарию, а еще за день до этого он вместе с этими язычниками ночевал под крышей того дома, в котором он гостил. Нам трудно по достоинству оценить значение этих событий в жизни иудея Петра. «Вы знаете, — говорит он, — что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл». Да, в жизни Петра произошел полный переворот. И вот когда он входит в дом Корнилия, первый раз переступая порог дома язычника, вместо того, чтобы встретить в этом доме только хозяина и членов его семьи, Петр видит, что этот дом переполнен людьми. Дом буквально битком набит язычниками. Но с каким радушием и гостеприимством они приняли Петра, эти язычники? «Ты хорошо сделал, что пришел», — приветствуя, говорит ему Корнилий. «Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Какая завидная аудитория! Люди, приготовленные Богом к принятию слова. Перед такой аудиторией нетрудно говорить. Какое удовольствие кормить голодных людей! Они не избалованы, их не нужно располагать особым красноречием. Нет, они готовы принять чистое, простое, словесное молоко благой вести. И тут мы читаем: «Петр отверз уста и сказал». Кстати, каждому проповеднику хорошо было бы взять пример с Петра. «Петр отверз уста и сказал». Он не бормотал, не говорил шепотом, не распевал, а отверз уста и говорил ясно и отчетливо. Дело в том, что у него было что-то сказать. Теперь не время играть своим голосом. Он должен был передать этим людям очень важную и серьезную весть. И что же он сказал? Мы уже прочли его речь. Но еще раз обратите внимание на его начальные слова, вступительные слова. «Войдя в огромную гостиную римского офицера Корнилия и увидев, что она битком набита язычниками, Петр говорит: „Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Теперь все выяснилось, мне теперь ясно, доказательство налицо, что это устроил сам Бог, чтобы убедить меня, что воистину Бог нелицеприятен, что Он есть Господь всех, будь то иудеи или язычники. Да, Бог воистину возлюбил весь мир». Понимаете ли вы, что произошло с Петром в течение этого короткого времени, за 2-3 дня? В нем произошли радикальные перемены, изменились его понятия о том, что такое Евангелие. И ведь он был передовым апостолом, служил и следовал за Господом не менее 13 лет. И только теперь он говорит: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Разве это не удивительно? Он теперь только понял это. В его душу, с детства пропитанную иудейскими предубеждениями о людях других национальностей и других религий, проникла чудная истина, чудный свет, что Бог не меньше любит язычников, чем евреев, и что им тоже предназначено спасение во Христе. Вы заметили даже, как трудно, например, было апостолу Павлу, которого Бог с самого начала призвал быть апостолом-язычником, побороть эти предрассудки, и как Господь должен был удалить в нем эту преграду. Но кто-то скажет: хорошо, все это понятно, и в настоящее время это не проблема. Мы, верующие, хорошо понимаем, что Бог нелицеприятен, и что всякий верующий в Сына Его имеет и может получить прощение грехов. Дорогие мои, но так ли это на самом деле? Не проявляется ли и у нас лицеприятие? Возможно, в другой области, но тем не менее лицеприятие. Послушайте, что говорит по этому поводу в своем послании апостол Яков. «Братья мои», и он обращается к верующим, к детям Божьим, «имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». И потом он приводит пример. «Ибо если в собрание наше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде войдет и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо сесть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там“ или „Садись здесь у ног моих“, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» И ниже в 8 стихе сказано: «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте, но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками». Вы понимаете, что говорит Яков? Это не слова человеческие, это слово Божье. Поступать лицеприятно значит делать грех. Это преступление перед Богом. Это значит, что я берусь судить человека, взирая на лицо. То есть я сужу по тому, что вижу. Я сужу по-человечески. И в таком случае мой суд не может быть справедливым. Сколько раз Слово Божие предупреждает нас, чтобы мы не судили? Христос сказал: «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Человек, как сказал Иисус Христос в другом случае, судит по плоти, а такой суд не может быть справедливым. Апостол Павел говорит: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения». Поэтому суд принадлежит одному Богу. Он один судит справедливо. А проявлять лицеприятие – это значит, что мы беремся судить. Кто достоин и кто недостоин? И Слово Божие очень ясно говорит, что поступающий так грешит. Он преступник пред законом Божьим. Дорогие мои, кто из нас не был виновен в этом грехе? Кто из нас не является преступником по отношению того, что так ясно было сказано Иисусом Христом? Не судите. И не будем забывать, что дальше сказал Господь: «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». О, как часто нам приходилось каяться в этом грехе! Можно сказать, что этот грех, как никакой другой грех, препятствует делу Божьему. Мы научились так ловко скрывать его под видом набожности и религиозности. И этот грех принимается как особая духовность человека, что, мол, я такой святой, что не могу сообщаться с такими людьми, а только вот с такими. Это и есть лицеприятие. Мы ищем славы себе, а не славы Божьей. Заискиваем перед теми, кого считаем достойными, сильными, влиятельными, а к бедным относимся с пренебрежением. Не по этой ли причине, дорогие мои, люди, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, не слышали от нас благой вести? Мы считаем их то ли недостойными, то ли недоступными, то ли слишком большими грешниками, которые Бог не может спасти. Это, дорогие мои, лицеприятие, а лицеприятие – грех. Мы стали судьями, не имея на это ни малейшего права. Как же поступил Петр, когда Господь показал ему, чтобы он не почитал никого скверным или нечистым? Он в смирении принял Слово Господне. Он принял посланных к нему от Корнилия людей, язычников. Он предоставил им ночлег. Он пошел с ними в Кесарию. Он вошел в дом Корнилия. И когда Корнилий, встретив его, пал к ногам его, Петр его поднимает и говорит: «Встань, я тоже человек». Он не считает себя особой величиной или особо важным человеком. Возможно, что за несколько дней до этого он поступил бы иначе и показал бы, что он, мол, лучше этого язычника. Но сейчас он говорит: «Я тоже человек». И дальше мы видим его смирение в том, что он говорит в своей проповеди в доме Корнилия. Вот эти вступительные слова. Он не выдает себя за человека непогрешимого, не могущего ошибиться, которому все известно, все ясно. Несмотря на то, что он был одним из самых первых и передовых апостолов. Подумайте, только после 13-летнего следования за Христом апостолу Петру стала ясна истина, которой Христос многократно учил его. Но в этот момент он был готов признаться, что он не все знал. Дорогие мои, гордость является самым большим препятствием к принятию благословения, которое Господь хочет дать нам. Как унизительно для плоти после многолетнего служения признаться, что мне чего-то недостает. Возлюбленные, нам нужно смириться, как смирился Петр, и тогда Господь откроет и нам окна небесные и зальет на нас благословение с избытком. О, дал бы Господь милость распахнуть наши сердца и в смирение признать, что не все нам еще открыто, что не все мы имеем, что не все мы знаем, а Господь многим еще желает нас обогатить. Посмотрите, каким благословением стал Петр, когда он так вот смирился перед Богом. Бог смог употребить его для открытия двери язычникам. А это было самым значительным и самым важным событием со дня Пятидесятницы, когда родилась Церковь Христова. Смиренным Господь дает благодать. Их Он может употребить для блага душ человеческих и для славы Божией. А тебе, еще не познавшего Господа, тоже нужно смириться у подножия креста, признать себя грешником, исповедовать свой грех и всецело положиться на милость Божию. И тогда ты познаешь, как милостив и щедр наш дивный Господь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим этой передачи является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор для всех книг Библии, поэтому она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Исаии. Уверен, что это время будет благословением для вас, поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В первых 12 главах книги Исаии говорится о пророчествах, касающихся главным образом Иудеи и Иерусалима, хотя и Северное царство Израиль частично включается. Во время этих пророческих возвещаний Исаия произошло падение Северного царства, и его города были опустошены. Этот факт содействовал силе и влиянию слов пророка, который обличал Иудею во грехе и взывал к ней с призывом ходить путями Господними. Мы рассмотрели 18 стихов первой главы. Описание и отвержение греха народа было весьма ярким и очевидным, но призыв был нежен, как это следует со стиха 18. «Придите и рассмотрим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». Но пророк Исаия чувствовал, что народ не проявлял склонности к послушанию Господу. Поэтому дальнейшие его слова являются сильным предупреждением. Сразу объявляется обещание благословения народу, что земля будет плодородной, если народ будет послушен Господу. Люди не будут нуждаться. А после этого последовало строгое предупреждение: «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас». 1 глава, 20 стих. Почему было необходимо такое предупреждение? В городе Иерусалиме, городе возлюбленном, жили нечестивые люди, поступки которых были мерзостью в очах Бога. Было время, когда благочестие пребывало там, а теперь водворилось беззаконие разбойников. Раньше там была чистота в религиозной жизни и поклонении Богу, а теперь создалось положение, которое можно было сравнить с поведением неверной жены. Идолопоклонство проникло в центр национальной жизни. Если это положение не изменилось бы к лучшему и истинное поклонение не восстановилось, непременно пришел бы суд Божий. Духовное разложение жизни народа отразилось также отрицательно на политической и национальной жизни. Правители брали взятки, и справедливость страдала. Бедный народ оставался в нищете, а богатые вожди роскошествовали в своем изобилии. Жизнь в Иерусалиме, городе возлюбленном, представляла из себя печальную картину. Но пророк был послан открыть истинное положение в стране. Врач не должен быть безразличным к разрушительному действию болезни рака, съедающего важные органы человека. Подобно этому и пророк не может закрывать глаз на положение народа, когда грех разрушает страну. Священное Писание говорит: «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов». Притчи, 14 глава, 34 стих. Это является теперь такой же истиной, как это было в те дни пророка. Бог, судья справедливый, неизменен в могуществе своем. Он явил мощь свою против противников народа и восстановил его духовно. В 1 главе, 24 стихе, заметна перемена в тоне отношений Господа к положению в народы. Всемогущий Бог, движимый милостью к верному остатку, к его народу, как он любил его называть, начинает действовать. Читаем там: «О, удовлетворю я тебя над противниками моими, отомщу врагам моим. Восклицание «О» свидетельствует о глубоком чувстве, об исключительной милости Божией. Какая чудная картина и возможность чувствовать сердечное движение в ипостаси Всевышнего. Противники будут наказаны, а к боящимся Его Он являет особую нежность и любовь. Ищущие Его не оставлены. Не есть ли эта весть и для наших сердец сегодня? Хотя возвещения первой главы Исаии относились к Иудею и Иерусалиму, но мы можем с уверенностью применить эти слова и принцип духовный к Его возлюбленной Церкви. Даже и среди номинального христианства в этом мире и в самой Церкви в наши дни есть противники евангельской истины, свидетельствовавшей об искупительной любви и жертве Господа Иисуса Христа. Искупленные Богом люди страдали от преследований в течение столетий и страдают даже и теперь. Религия отступничества преследует истинную религию верующих. Когда Бог смотрит на религиозный мир сегодня, Он видит картину, подобную той, какая была во дни Исаии. Среди преследований чувствуется рука Божия над теми, кто нуждается в Его утешении и ободрении. Заключительные стихи первой главы с 27 по 31 неожиданно принимает иной характер в той речи. Чувствуется возбуждение пророка в его мыслях и в сердце, и кажется, что тьма удаляется, начинает сиять яркий свет избавления, за страдальцев приходит мщение, Бог поступает справедливо и с божественным гневом в отношении к грешникам и беззаконникам, Сион Спасителя правосудием, и обратившиеся сыны Его правдою, 1 глава, 27 стих, мы, верующие в Господа Иисуса Христа и в Его искупление на кресте, можем вполне спокойно покоиться в Нем. Он поможет нам и укрепит нас во время страданий и испытаний. С теми же, кто преследует нас, Он поступит по справедливости Своей. Об этой истине Новый Завет говорит весьма определенно. А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами и силой Его, в пламенеющем огне, совершающем отмщение, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 7 по 8 стих. Итак, мы видим божественный принцип в Ветхом и в Новом Завете, который относится к Его народу, страдающему за веру и послушание Слову Его. Бог справедлив. Он судит справедливо. Второе видение пророка Исаии охватывает главы со 2 по 5. Заметьте область этого видения. Оно касается Иерусалима и Иудеи. Это пророчество имеет большое значение. Начальные слова в связи с этим видением указывают на время. Это последнее время. Возлюбленный город Иерусалим имеет впереди славное будущее, а также и вся страна иудейская. Это пророчество еще не исполнилось. В течение столетий со времени пророчества Исаии во имя Божие народ израильский много пострадал. Город Иерусалим был осаждаем и разрушен, а теперь он восстановлен и населен. Жизнь в нем кипит. Современные достижения видны наряду со старыми местами. Однако то, что мы видим, не является ответом на чудесное видение пророка Исаии относительно Иерусалима, града Божия. Сказанное пророком за 700 лет до Рождества Христова является весьма удивительным. Исполнение этих слов совершится при завершении планов Божиих. Оно относится ко дню, когда Иерусалим будет сиять ярко и будет светом для всех народов земли. Эта мысль не должна быть принята духовно, как это небесное сияние. Господь имеет вечный план и цель, когда Иерусалим станет центром и столицей. Эту цель Бога ничто не может изменить. Книга пророка Исаии, 2 глава, 2 стих, неоспоримо утверждает, что народ, приняв удары жезла Божия гнева, судов его, будет снова принят милостиво Богом, и Иерусалим станет мировым центром, духовно и политически. Хотя это является весьма отдаленным событием от положения сегодня, но все же это осуществится, когда все планы Божии исполнятся. В Священном Писании слова «гора» зачастую относятся к правительству народа. Поэтому в тот день Иерусалим будет главным среди городов, другие правительства пошлют туда своих послов. Сегодня нееврейские народы являются сильными и часто и ясно выражают свои возражения против Иерусалима и Израиля. Но в то время они признают его превосходство и могущество. Почему это так будет? Потому что в то время Господь Иисус Христос принят престол Отца Своего, Давида, и будет править людьми справедливо и беспристрастно. Это тот день, о котором

вас не страшат больше никакие земные потери, не устрашает и то, если вы унижены, обесчещены и преследуемы за Христа. И потому, дорогие слушатели, потому воскресение Христа есть величайшей силой новой жизни. Мы здесь также встречаемся с ангелом Господним, видом как молния, но для общения с людьми, принимающим человеческий образ. Он побуждает женщин быстрее посмотреть место, где лежало тело Иисуса, и пойти быстрее возвестить ученикам Его, что Он воскрес, что Его там уже нет. В утро воскресения пробуждается не только природа, но и душа человека. Мы прочтем дальше, от 8 до 10 стиха, где написано: «И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и вот Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня“». Слушатели, с воскресением Иисуса Христа связана неудержимая радость в сердцах людей, новые силы, новые надежды. Это как после темной, беспросветной ночи вдруг яркий солнечный свет зальет все вокруг. Не правда ли чудная перемена? И здесь встреча с воскресшим Иисусом. Двойная радость наполняет их сердце, но с другой стороны, силы тьмы безустанно действуют, чтобы поселить в людях сомнения, в их светлых надеждах, чтобы мраком вечного разочарования окутать их будущее. Мы читаем далее от стиха 11 до 15. «Когда же не шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И эти, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам и сказали: „Скажите, что ученики Его, пришедшие ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим“. Они, взявши деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово это между иудеями до сего дня». Друзья, грязное дело задумали первосвященники, чтобы не потерять свое влияние и господство над людьми. Они готовы на любую ложь, на всякую клевету. Но можно ли укрыть от людей весть о воскресении Христа? Можно ли обокрасть людей от самого лучшего, что они в своей жизни могут иметь? И вот мы читаем последние 5 стихов этой главы. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь“. Дорогие друзья, воскресший Иисус встречает своих учеников и возвещает им, что Ему дана всякая власть на небе и на земле, и посылает их научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать все, что Иисус повелел им, и Он останется с ними во все дни до скончания века, как их Господь и Царь. Он и сейчас пребывает Духом Святым в сердце каждого, кто принял Его искупление. Но как вы, друзья, следуете ли вы повелениям Христа? Идете ли вы с проповедью Его Евангелия к людям?

0: делитесь ли вы с ними той великой радостью, которую имеете в нем? Оставьте все второстепенное на после, а в первую очередь несите радость спасения, радость Его воскресения в сердца измученных грехом людей. И Его вечное благословение да пребудет с вами, дорогие друзья. Итак, сегодня мы подошли к концу этой новой книги Евангелия Матфея, и мы, слушатели, продолжим наше изучение, если Господь нам разрешит, и мы продолжим, изучая уже одну часть Ветхого Завета, а это книгу «Исход». А пока, друзья, пока до следующей встречи, и пусть Господь обильно вас благословит во всех ваших делах.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «BBN». Вел передачу Александр Яручек. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале давайте ответим на вопрос, заданный в письме из города Мариинска, Кемеровской области. Письмо начинается так. «Здравствуйте, меня зовут Николай. Я христианин. У меня возникло несколько вопросов, и затем следует список из 5 пунктов. На часть этих вопросов мы уже ответили в прошлых передачах, а сегодня попытаемся обсудить еще один. Он звучит следующим образом. Как мы, я так понимаю, что мы – это верующие христиане, итак, как мы можем укреплять свою веру? В послании к евреям говорится, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В английской Библии эти слова звучат примерно так. Вера не сомневается в том, что является предметом наших надежд, и уверена в том, чего мы не видим. Главные слова в этом определении – это отсутствие сомнений и уверенность. Возникает вопрос – сомнений относительно чего и уверенность в чем? В первую очередь, это касается Бога и Его Слова. Человек, у которого есть вера, не сомневается в Боге. Он уверен, что его слова и обещания истинны, и что они обязательно осуществятся. Пример такой веры мы можем увидеть в жизни Авраама. Если проследить весь его путь от выхода из Ура Халдейского, можно сказать, что именно способность его верить Слову Божьему постоянно подвергалась проверке. Еще не зная земли обетованной, он, поверив Господу, оставил землю отцов. Идя по ханаанской земле, населенной воинственными народами, Авраам должен был верить в то, что его ведет Бог. Он должен был верить в его обетование о многочисленном потомстве, не имея даже наследника. Не раз вера Авраама подвергалась тяжелым испытаниям. Возможно, именно благодаря этим испытаниям Авраам и научился доверять Господу. Он научился верить Его Слову, еще не видя обещанного. Как же достичь такого состояния духа? В первую очередь, нужно иметь желание. Если человек хочет расти в вере, он должен молиться об этом, потому что вера не появляется сама по себе. В 3 главе книги «Деяния апостолов» Петр подчеркивает, что вера, которой произошло исцеление хромого, дарована им Иисусом. Вот что он говорит свидетелям этого события. «Вера, которая от Него, то есть от Господа, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». В 1 послании к Коринфянам апостол Павел подчеркивает, что вера утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией. В послании к римлянам он указывает еще на один источник веры. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Регулярно читая или слушая чтение Библии, христианин все больше и больше усваивает божественные истины. В Евангелии от Луки записана история, когда ученики обратились к Иисусу с просьбой «умножь в нас веру». Вот что на это отвечал Иисус. «Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она бы послушалась вас». Это означает, что даже маленькая вера может творить великие дела. И все же абсолютно необходимо, чтобы вера христиан возрастала на протяжении всей их жизни. Апостол Павел во 2 послании к Фессалоникийцам благодарит Бога за то, что он видит, как возрастает их вера и умножается любовь. С годами христиане должны верить все более и более последовательно, и границы их доверия к Богу должны все более расширяться, замечает Томас Констейбль в качестве комментария на этот стих. «Вера не есть что-то застывшее. Будучи верой в личность, то есть в Иисуса Христа, она или возрастает, или слабеет. Возрастание в вере свидетельствует о духовном возрастании христианина». А это может произойти лишь тогда, когда мы находимся в тесной связи с источником веры, с нашим Господом. С этим пожеланием мы и перейдем к следующей части нашей программы, к лекции доктора Маги. Текст ее, посвященный изучению книги Откровения, читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам с вами предстоит начать изучение 15 главы книги Откровения. Предыдущая 14 глава представляла собой тематическое отступление от последовательного изложения хронологических событий этой книги. Благодаря ей мы получили возможность взглянуть на окончание периода Великой Скорби. В 15 и 16 главах книги Откровения, которые должны рассматриваться вместе, мы встретим описание того, как на землю изливаются семь чаш гнева. Я полагаю, что, изучая предшествующие главы, вы решили, что самое худшее время для этой земли уже миновало. Однако это не так, и самые тяжкие времена еще только предстоят. И в ходе изучения 15 главы мы увидим подготовку к окончательному суду Великой Скорби, а в 16 главе нам будет показан сам суд. Однако в начале 15 главы мы встречаем еще одно отступление от последовательного стиля изложения событий. Здесь, в первых четырех стихах этой главы, мы видим, как святые периода скорби поклоняются Богу на небесах, славя Его за то, что Он свят и праведен. Давайте прочтем первый стих, который подводит нас к самому концу периода великой скорби. «Я не знаю, как вы, но я буду рад дойти до завершения этого периода». И затем мы увидим пришествие Христа на эту землю. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Упоминание иного знамения связывает все описанное здесь с 12 главой книги Откровения, в начале которой мы видели самое первое знамение этой книги, а именно народ Израиля. Предстающие нам здесь семь ангелов гнева неразрывно связаны с божественными судами, которые будут следовать далее, вплоть до самого прихода Христа, о чем мы будем говорить при изучении 19 главы. Начиная с событий 12 главы книги Откровения и до самого момента возвращения Господа, мы видим несколько серий событий, которые связаны между собой. Это вовсе не означает, что все эти события представляют нам какой-то хронологический порядок. Скорее, здесь подразумевается логический порядок, когда нам предстают одни и те же события, каждый раз с добавлением каких-то новых деталей и подробностей. Этот метод является характерной особенностью, которая типична для библейских авторов, писавших под водительством Святого Духа. В первый раз мы видели эту особенность в первых двух главах книги «Бытие». В первой главе книги «Бытия» нам приводится описание процесса сотворения, то есть описание семи дней Божьей работы над созданием этого мира. А во второй главе книги «Бытия» Святой Дух вновь возвращается к описанию этих событий, однако уделяет особое внимание сотворению человека и сообщает нам дополнительные подробности. Подобное повторение ранее изложенных событий является хорошо известным литературным приемом, который мы неоднократно встречаем на протяжении всего Священного Писания. В качестве еще одного примера можно привести книгу «Исход», где рассказывается о получении Моисеем божественного закона. А затем в книге «Второзаконие» мы еще раз читаем о получении закона. Однако в книге «Второзаконие» добавляется множество подробностей, а также дается толкование закона с учетом 40-летнего опыта странствования Израиля по пустыне. Также и в Новом Завете мы встречаем не одно, а целых четыре евангельских повествования. Все дело в том, что требовалось именно четыре Евангелия, чтобы представить читателям различные грани славной личности того, кто пришел на эту землю более 20 столетий тому назад. Последние суды Великой Скорби названы в этой главе «Яростью Божией». Прежде Бог всегда был медленен на гнев, но здесь Его терпению приходит конец. В течение последних этапов дня Божьего гнева суд над землей осуществляется не через сатану или его зверей, но исходит непосредственно от самого Бога. Этот суд берет начало у самого Божьего престола, на котором наш Бог восседает как судья. Прочтем второй стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Это стеклянное море, смешанное с огнем, является образом ужасающих гонений, инспирированных зверем в течение периода Великой Скорби. В течение этого периода времени, как мы уже узнали ранее, ни один человек не будет иметь права покупать или продавать что-либо, не имея на себе печати зверя. В те дни даже обеспечение себя элементарным пропитанием будет представлять собой весьма непростую задачу. Вот почему Господь Иисус, говоря об этом периоде в Своей проповеди на Елеонской горе, сказал: «Если кто во имя Господа напоит страждущего хотя бы чашей холодной воды, то не потеряет награды своей». В те страшные времена любой человек, подающий хотя бы стакан воды кому-то из 144 тысяч Божьих святых, будет делать это с риском для своей собственной жизни. Даже такое безобидное деяние зверь будет расценивать как преступление, караемое смертью. Это будут весьма трудные времена. Поэтому давайте вновь зададимся вопросом: сможет ли кто-то выдержать испытание великой скорби? Нет, друзья, никто не сможет их выдержать, если не будет запечатлен Божьей печатью. И хотя в этот период множество людей претерпят мученическую кончину, а я думаю, что большая часть из этих 144 тысяч сложат свои жизни за Иисуса, все они останутся верны Ему до самого конца. Но, как мы уже увидели, все эти 144 тысячи святых будут вместе с Агнцем на горе Сион. И здесь мы видим этих святых периода скорби, которые прошли через весь ужас гонений на этой земле и победили зверя. Но при этом они не потеряли своей песни. В их руках находятся музыкальные инструменты. И, как мы увидим в следующих стихах, они могут петь и поют Ему славу. А теперь давайте задумаемся о нашей с вами жизни, друзья. Оговорюсь, что сейчас я обращаюсь исключительно к христианам. Мы живем далеко не в период великой скорби, и нам даже не придется испытать на себе это время. Однако и сегодня нам порой с большим трудом удается избавиться от зародышей гнева и неудовольствия в наших сердцах. На этот счет нам даются предостережения в 15 стихе 12 главы послания к евреям. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Это предостережение дается нам, потому что данное явление происходит очень легко. Может быть, все это не имеет отношения к вам. Однако я знаю, что это увещевание напрямую относится ко мне. Я узнал Господа, будучи еще подростком. А в возрасте 17 или 18 лет я принял решение стать служителем. Я рассчитывал, что все знакомые христиане одобрят и поддержат меня в моем решении. Однако в реальности все оказалось совсем по-другому. Одна знакомая христианская семья, наоборот, жестоко отвернулась от меня. Поясню, что в то время я весьма серьезно ухаживал за одной из их дочерей. И эти люди недвусмысленно дали мне понять, что они не хотят, чтобы в их семье оказался бедный проповедник. Конечно, молодой человек в том возрасте, в котором был тогда я, воспринимает подобные вещи особенно остро. Но даже и сегодня мне приходится прикладывать усилия, чтобы перебороть в себе этот горький корень неприязни в отношении целой категории людей, которые так жестоко поступили со мной в свое время. Однако все мои переживания вовсе не являлись истинной скорбью. Это были нелегкие и болезненные сердечные раны, однако они никоим образом не являлись великой скорбью. И я хотел бы спросить вас, как у вас с этим горьким корнем злобы? Не доставляет ли он проблемы вам? Я знаю людей, христиан, которые позволили этому горькому корню негативных эмоций испортить всю их жизнь. Так что это даже затронуло их христианскую жизнь и их свидетельство. Я встречал таких христиан в церквях. Даже когда они сидят на воскресных богослужениях в церкви, их лица отражают те ужасающие эмоциональные бури, которые разыгрываются в их сердцах. Злоба может убить христианскую жизнь человека. И нам надлежит молиться, чтобы перед лицом жизненных обстоятельств мы не позволяли корню злобы и горечи разрастаться в нас. Вот почему так удивительно видеть, что эти святые периоды скорби, которым довелось пройти через все ужасы того времени, сумели сохранить свою песню. Друзья мои, в этой жизни, то есть пока мы живем в нашем греховном мире, на нашем пути обязательно встретятся всевозможные поводы для обид, гнева и горечи. Но как мы поступим со всем этим? Нам следует молиться. Более того, нам следует молиться об этом больше, нежели мы молимся обо всем остальном в нашей жизни. И самое главное, если эти святые сумели пройти через страдания великой скорби, сохранив силы и настроение для песни славословия, то мы с вами определенно должны нести такие песни в наших сердцах, независимо от окружающих нас обстоятельств. Псалмопевец писал в 6 стихе 29-го псалма: «Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». За прожитые годы я понял одну истину, весьма важную лично для меня. Бог никогда не позволит какому-то человеку, какому-то испытанию или даже какому-то врагу оказаться на вашем жизненном пути, если все это не будет являться для вас определенным уроком. Бог допускает все это для определенной цели, а именно, для становления нашего характера. Мы должны постоянно молиться о том, чтобы не попасть в ловушку сатаны и не утратить радости нашего спасения, которая так хорошо видна на примере святых великой скорби. Прочтем 3 и 4 стихи. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Если вы хотите услышать песнь Моисея, вам следует открыть 15 главу книги «Исход», а также 32 главу книги «Второзакония». Оба отрывка говорят о Божьем избавлении, а также о Его спасении и Его верности. Например, там есть такие строки: «Господь – крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь – муж брани, и Иегова имя Ему. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» А песнь Агнца – это вознесение прославления Христу, как Искупителю. Мы видели эту песню в 5 главе книги Откровения, в стихах с 9 по 12. «И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Позвольте мне вновь привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что книга Откровения имеет в своей основе фигуру Христа, то есть ее отличает христоцентризм. Не позволяйте этим четырем всадникам отвлечь вас от главного предназначения данной книги. Пусть вас не сбивают с толку печати и трубы, пусть эти семь чаш гнева не станут главным объектом вашего внимания. Наша задача – не отводить наших взоров от Христа. Он управляет всем, Он Господь, и в этой книге нам раскрывается Его личность во всей Его святости, Его силе и Его славе. Человек Иисус Христос поистине чудесен. Он тот, кто может приблизиться к самому Богу, но одновременно с этим взять за руку каждого из нас. И благодаря этому Он способен соединить нас с Богом. Он может сделать это, потому что Он – Бог. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» – звучит вопрос в устах святых периода скорби. В наши дни мы сталкиваемся с недостатком благоговейного страха перед Богом, даже в среде верующих. Мы слишком увлечены этими рассуждениями о Божьей любви. Хотя нам, конечно же, не стоит забывать о том факте, что Бог – это действительно любовь. Но Бог также является светом, что означает, что Он свят. И этот святой и непорочный Бог действует в наших церквях, нередко обрушиваясь на христиан так, как я никогда не мог даже представить себе. Я один из тех христиан, который может засвидетельствовать об этом. И если вы являетесь чадом Бога, вам было бы значительно разумнее понять, что вы не вправе поступать только так, как угодно вам. Если вы думаете, что Бог не решится послать в вашу жизнь незначительные невзгоды, вы ошибаетесь. Бог заслуживает того, чтобы к Нему относились с почтительным страхом. Ибо наш Бог – это святой Бог. Но однажды все народы придут и поклонятся Ему. Наступит день, когда народы придут и склонятся перед Господом Иисусом Христом. Это, конечно же, нельзя сказать о современных народах. Наоборот, даже те страны и нации, которые некогда считались христианскими, сейчас явно двигаются в неверном направлении, удаляясь от Бога. Однако придет день, когда Бог устранит всякое людское противление и оставит только тех, которые поклоняются Ему. В 8 стихе 2 псалма мы читаем такие строки: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Эти народы будут принадлежать ему. В книге пророка Исаии в 9 стихе 11 главы мы читаем: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». В те дни уже не будет необходимости в таких служениях по преподаванию Библии, как наше радиослужение, потому что все люди будут обладать необходимыми знаниями о Боге. А в книге пророка Иеремии, в 5 стихе 23 главы, мы читаем: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Сегодня просто страшно видеть всю безнравственность, все безбожие и всю несправедливость, которые царят в этом мире. Если бы я не являлся христианином, я был бы самым разочарованным и озлобленным человеком, которого только можно себе представить. Я настолько устал от всех этих политиков, которые твердят мне, что они представляют во всех властных кругах мои интересы и будут делать только то, что я потребую от них. Произнося эти слова, они на самом деле занимаются только тем, что отстаивают свои собственные интересы. За редким исключением, подобная характеристика совершенно справедлива в отношении любой политической партии. И что же можем сделать мы с вами перед лицом чудовищной безнравственности и вопиющей несправедливости? Что ж, все мы, являющиеся Божьими детьми, должны молиться за наши страны и радоваться тому, что грядет тот, кто будет вершить суд, а также установит справедливость на этой земле. И как дети Бога мы можем смотреть на все то, что происходит в этом мире, зная, что мы не способны исправить что-либо. Но однажды Христос будет править миром. Он начнет вершить суд и установит на этой земле подлинную справедливость. В послании к филиппийцам во 2 главе в стихах с 9 по 11 мы читаем следующее. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Те, кто находится в преисподней, не смогут признать Христа своим Искупителем. Но они признают тот факт, что Он Владыка, что Он управляет Вселенной и что вся Вселенная принадлежит Ему. И они признают славу Бога. Им неизбежно придется сделать это. Слава Богу за это. Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания». Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат www.bbnchat.org.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем». Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он жизнь, Он свет, и Он дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими, имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Как бабочки одурачили эволюционистов. Гусеница бабочки-монарха питается молочаем. Молочай выделяет мощный токсин, способный остановить сердцебиение. Но гусенице этот яд не вредит. Более того, она копит его в организме, и он остается там даже после того, как гусеница превращается в бабочку. Ученые-эволюционисты считали, что бабочка-вице-король в ходе эволюции научилась подражать бабочке-монарху, чтобы птицы думали, что она тоже ядовита. Они считали, что вице-король – лакомство для птиц, поскольку эволюционировал из нравящейся птицам бабочки-адмирала. Это мнение до последнего времени оставалось в силе. В основном потому, что у ученых вообще не принято ставить под сомнение эволюционные постулаты. Однако исследования 6 видов бабочек показали, что вице-король в самом деле содержит яд, опасный для птиц. Птицы избегают вице-короля, потому что организм этой бабочки вырабатывает собственные токсины. Более того, оказалось, что в общем и в целом вице-король даже ядовитее, чем монарх. Теория эволюции – плохая наука. И одно из доказательств тому – тот факт, что многие поколения ученых неправильно понимали механизм защиты бабочки и вице-короля.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.
2: Слово благодати представляет серию проповедей «Библейские принципы уверенности в спасении. Любовь к Богу». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
3: Итак, первый очень важный фактор нашей любви к Богу – это то, что мы признаем Его абсолютную суверенность. Вот почему мы так много говорим о суверенности Божьей. Оттуда начинается изменение сердца. Оттуда начинается настоящее христианство. Второй, не менее важный фактор – заключается в том, что человек признает Божью совершенную благость или его доброту, явленную в максимальной форме в жертве Иисуса Христа. Это очень важно. Дело в том, что любовь – это не только признание того, что Бог имеет право определить нашу жизнь, но и признание еще одного важного обстоятельства. Признание того, что Бог определяет нашу жизнь самым лучшим образом. Признание того, что Он любит нас больше всех, абсолютно любит нас. Библия говорит о том, что эта любовь проявилась в максимальной степени в жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте. И в этом суть христианства. В первом послании Иоанна, 4 главе, 9 и 10 стихи, евангелист Иоанн говорит такие слова, очень важные. Давайте прочитаем. «Любовь Божия к нам открылось в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него». Он объясняет нам любовь Божию. Он об этом писал в своем Евангелии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного». Он продолжает. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога». Он говорит, мы не любящие были, мы были Богоненавистниками. Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Несколько элементов здесь практических, связанных с нашей жизнью. Первое. Признание Божьей совершенной благости тесно связано в том, чтобы нам видеть нашу зависимость от Бога. Здесь написано, любовь Божия открылась нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Когда дети не любят своих родителей, они ясно понимают, что они от них зависят, от родителей. Но они страшно злятся по этому поводу. Они мечтают о том времени, вот вырасту, вот уйду, вот буду сам жить. Они страшно не любят зависимость. Это признак гордого человека. Мы вообще по своей горделивой природе считаем, что мы не должны зависеть ни от кого. Мы должны быть независимыми. Дети, родители им говорят, вот вешай свою одежду правильно, ставь свои ботинки правильно. Они, скрипя зубами, они ставят, но внутри себя злятся. Я не хочу зависеть. Я хочу их не ставить, чтобы они валялись. А они требуют, чтобы ставить. Когда мы говорим о том, что мы имеем жизнь, Бог ясно говорит, вы получили жизнь через Него. Он говорит, другого варианта нет. Человек, который стал настоящим христианином, он наслаждается своей зависимостью от Бога. Его она вполне устраивает. Он понимает, что в этой зависимости жизнь. Это очень важная деталь. Очень важное во многих отношениях. Дело в том, что независимость – это миф, который навязал человеку дьявол, Это миф, который пронизал сознание человека и который во многом определяет жизнь человека. Человек каждое мгновение абсолютно зависит от Бога. Каждое мгновение. То, что его сердце бьется, он зависит от Бога. То, что земля вертится, он зависит от Бога. То, что солнце встает, он зависит от Бога. То, что этот обмен веществ в природе происходит, это все зависит от Бога. Человек находится в полной зависимости от Бога, но вот точно так, как непослушный ребенок, он страшно ненавидит эту зависимость. Точно так, как дети зависят от родителей, они дали им жизнь. Вот точно так человек зависит от Бога, он дал ему жизнь. Но он страшно, страшно не любит эту зависимость. Он хочет получить все от Бога, но он никогда не хочет согласиться с зависимостью от Него. Так вот, человек, который любит Бога, это человек, который видит, что Бог настолько благ, что ему приятно от Него зависеть. Вот вспомните, родители, я надеюсь, что в вашей жизни было такое время, когда ваши дети после периода бунта приходили, вы видели, что они хотят вам быть послушными. Когда они говорят: мамочка, папочка, я все время с тобой буду. Я хочу быть тебе послушным. Что их заставляет это делать? Ничего, как только поменявшиеся отношения внутри, он наслаждается этой зависимостью. Вот это то, что происходит с человеком, который познал Бога. Он перестает больше видеть в зависимости от Него негативный элемент. Он в этом видит самое большое, самое счастливое, самое дорогое, что только может быть. Он понимает, что он все равно будет зависеть. И он понимает, что зависеть от Бога – это самое лучшее, что может быть на свете. Он и так от Него зависит. Это первое. Второе, что мы видим здесь, то человек, он понимает ужас своего греха. И здесь сказано: не мы возлюбили Бога. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. Он говорит: пойми, кто ты на самом деле. Пойми, что ты действительно даже тогда, когда лежал погибший, лежал в своей греховности, и ты даже в этом состоянии не ты первый проявил инициативу. Он говорит: в том любовь, что не мы возлюбили Бога. Очень важный элемент, которым связана любовь. То есть человек, который понимает Голгофский крест, который понимает спасение. Вот почему мы постоянно говорим о Евангелии. Вот почему нас никогда не устроит христианство, которое поверхностное, которое просто так человека сделать христианином, но не позволить ему или не привести его к тому, чтобы он глубоко пережил Евангелие. Ну да, конечно, Евангелие выбивает почву из-под ног. Оно прежде всего показывает человеку его огромную нужду в Боге. Но показывает, что он негодный сам по себе. И многие это не хотят слышать. Вот почему сегодня существует так много различных евангелизационных программ, которые построены на том, чтобы привлечь человека в церковь, но не сказать ему о том, что он негодный. Иначе обидится, иначе уйдет. Так вот, пока он не узнает, что он негодный, до тех пор он не станет верующим. До тех пор он не научится любить Бога. И поэтому все остальное, что касается любящих Бога, не будет к нему иметь никакого отношения. Вот почему это так важно. Вот почему Евангелие, оно обладает такой колоссальной важностью. Это сердцевина христианства. Сердцевина нашей с вами жизни. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня проверял себя. Чтобы мы смотрели на то, насколько мы действительно внутри себя ясно понимаем эту абсолютную негодность без Бога. В принципе, это то, о чем евангелист Иоанн уже говорил здесь в этом послании. Помните, кто говорит, что не имеет греха? Лжец. Кто не исповедует, не признает Божью оценку греха, не имеет прощения. Христианство для него, оно абсолютно не касающееся явление или очень мало касающееся его явление. Третье, что здесь мы видим, сознавать ценность жертвы Иисуса Христа. Очень важный фактор в умилостивлении за грехи наши. Он послал Сына Своего. Когда мы говорим о любви к Иисусу Христу, мы говорим о любви не к посторонней личности. Мы говорим о любви к тому, кто пошел на самую тяжелую жертву, которая только возможна ради нас с вами. Вот почему мы любим Иисуса Христа. Вот почему мы любим Бога. Любовь – это не просто случайное явление, которое откуда-то вот свалилось сверху. Это то, что вырастает на реальной реакции человека, который понимает, кто он. И понимает, кто такой Бог. В умилостивление за грехи наши. Что значит умилостивление? Умилостивление – это значит, что Христос взял грех наш, за который изливается Божий гнев. Этот Божий гнев должен был излиться на нас. И между нами и Божьим гневом становится Иисус Христос и успокаивает Божий гнев. И если мы не любим того, кто успокоил Божий гнев, мы самые негодные люди. Это абсолютно естественно. Для того человека, который понимает ужас греха, для того человека, который понимает реальность Божьего наказания, любить Иисуса Христа – привилегия, не обязанность, а огромная привилегия. Он живет этим. Он хочет его любить. Его мысли постоянно возвращаются к тому, кто спас его. Очень важный фактор, друзья. Давайте попробуем посмотреть в свете этого фактора наш день. Вот сегодняшний день или вчерашний. Давайте посмотрим, к чему возвращаются наши мысли. Вокруг чего они вращаются, на чем они зациклены. Вот если мы понимаем ужас своего греха, если мы понимаем, каким образом Иисус Христос нас спас, когда людям приходится пережить близость со смертью, когда совсем вот они видели уже еще чуть-чуть, несколько мгновений, и смерть наступит. Когда человек проигрывает эти обстоятельства снова, он видит, что отвратило его от смерти. Он прекрасно понимает, он ценит это. Это качество верующих людей, настоящих верующих людей. Они сознают жертву Иисуса Христа. Я понимаю, церкви сегодня полны недоделанными верующими, которые приходят в церковь только для того, чтобы усладить себя, которым абсолютно дела нет до жертвы Иисуса Христа. Иисус Христос? Да, конечно, Он, да, там когда-то умер. Которых сердце не приходит в трепет, когда они думают о жертве Иисуса Христа. И последнее, что мы видим в этом тексте, то, что связано или из чего вытекает любовь Божия, а наша оценка Его благости, мы видим то, что мы осознаем Его любовь к нам. Мы говорили уже о том, что мы видим свою зависимость, мы получили жизнь через Него. Мы понимаем ужас своего греха, не мы возлюбили Его. Мы осознаем ценность жертвы Иисуса Христа в умилостивлении за грехи наши. Он стал умилостивлением. Но последнее, мы осознаем Божью любовь. Он возлюбил нас. Когда человек понимает, что Бог его любит, когда он понимает, что это действительно настоящая любовь, когда он понимает, что эта любовь стоит, эта любовь сокрушает сердце. Итак, мы говорили о том, что мы не можем взять любовь и разложить ее на составные части, но мы можем говорить о тех обстоятельствах, о тех условиях, состоянии души, из которых любовь вырастает. Эта любовь связана с признанием Божьей абсолютной суверенности и признанием Божьей совершенной благости в жертве Иисуса Христа. Еще два элемента. Апостол говорит о результатах любви к Богу. Он говорит о том, что когда человек любит Бога, это не только абсолютно необходимо, это не только реальность, которая говорит о новом состоянии природы человека, о того, кто он есть. Это видно. Есть определенные последствия, есть определенные результаты, которые любовь к Богу дает. Первый результат, о котором он говорит, это духовная уверенность. 17 стих 4 главы. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он». Все сомневающиеся христиане думают, что это недостаток веры. В самом деле это недостаток любви. Это не недостаток понимания, это недостаток преданности. Это нехватка посвященности Богу. Здесь написано, что любовь достигает совершенства такого, что человек будет иметь дерзновение не только здесь на земле, а даже когда он станет перед белым престолом. Когда он увидит Бога, сияющего в славе, с ангелами, со всеми выражениями своего могущества, человек предстанет перед Богом, он будет иметь дерзновение. Почему? Потому что это тот, кого он любит. Это тот, кого он ждал. Это тот, кто спас его жизнь. Это тот, с кем связана его внутренность. Вот почему мы будем стоять перед судом абсолютно твердо. Вот почему мы можем иметь уверенность в спасении здесь на земле. Это не какое-то явление, которое основано на том, сколько стихов мы выучили в Библии, или какую доктрину, кальвинистическую или арминианскую мы изучили. Абсолютно нет. Это зависит от того, насколько мы любим Бога. Насколько действительно мы имеем эту уверенность, эту свободу в отношениях, это понимание нашей принадлежности Богу. И когда мы с Ним встретимся, или в любые обстоятельства мы попадем, мы точно знаем, что мы любим Его, и Он любит нас. Это дает нам духовную уверенность. Второе, о чем он говорит, любовь к Богу дает свободу от страха. Мы очень в большой степени связаны со страхом. Люди боятся всего, чего угодно. Некоторые замкнутых пространств, некоторые высоты, другие клеветы, четвертые боятся, что друзья предадут, пятые боятся, что они замуж не выйдут, четвертые боятся, что выйдут неудачно, пятые или шестые или десятые боятся, что карьера не сложится, не выучусь, заболею. Вдруг муж умрет. Я встретил недавно одну женщину, которая долгое время, говорит, боялась, что вдруг муж умрет. Потом перестала. Боимся всего, чего угодно. Самых разных вещей. Ходят на классы, специальные есть сессии, психологи проводят, как научиться не бояться. Библия очень ясно говорит, любите Бога. И не будете бояться. И победите страх. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Вот любой страх, который в человеке есть, он может быть изгнан. Вы можете от него освободиться, любя Бога. Он говорит, потому что в страхе есть мучение. Это действительно так. Боящийся несовершен в любви. Он несколько раз повторяет то же самое. Он говорит, если вы чего-то боитесь, это признак того, что вы несовершенны в любви к Богу. Почему человек, который любит Бога, почему он не боится? Мы уже говорили, что любовь начинается с признания Божьей суверенности. Человек, который любит Бога, для него это априори, это факт, который не нужно доказывать. Это самый начальный факт, что Бог абсолютно все контролирует. Кроме того, человек, который любит Бога, он знает, что Бог абсолютно благ. Он ясно понимает, что вот этот Бог, который все контролирует, он любит его абсолютно. И он просчитал каждую ситуацию для него. Поэтому он живет спокойно, пребывая в его руках. Абсолютно все. И высота, и замкнутое пространство, и клевета, и потеря зарплаты, и здоровье, и муж, который умрет, и все прочие разные дела. Абсолютно все. Бог знает. Бог контролирует. И человек, который любит Бога, он не боится смотреть в будущее. Боящийся несовершен в любви. Итак, духовная уверенность, свобода от страха. Еще два фактора, о которых мы будем говорить подробнее, это как индикаторы того, что человек действительно рожден свыше. Это мотивация любви к ближним. 20 стих. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Вот когда люди говорят, что вот мне трудно любить его или ее, каких-то людей, которые вокруг, это говорит о том, что мы просто не позволяем Божьей любви овладевать нашей жизнью настолько, чтобы наша жизнь характеризовалась Божьей любовью к этому человеку. Каждый из нас не любит людей. Если мы думаем, что мы сами по себе любим кого-то, то это просто мы любим себя, и нам нужны эти люди для того, чтобы эта любовь к нам себе реализовывалась ярче. Любит по-настоящему только Бог. И поэтому человек, который обнаруживает недостаток любви, это значит, что в его жизни мало контроля Божьего и много контроля его плоти собственной. Если вы сталкиваетесь с ситуацией, вот ваш радар идет, люблю, люблю, люблю, бах, не люблю. Опять не люблю или очень много раз не люблю. Эти все точки, это в тех точках, где ваша плоть, ваш человек определяет реальность ваших чувств, а не Божья любовь, а не Божий взгляд на этого человека. Заметьте, эта любовь к другим не основана на том, что они хорошие. Здесь написано, что любят ближние, потому что посмотрите, какие они хорошие. Они ведут себя хорошо, они так много делают, они такие радостные, они так всегда услужливые, они так всегда о вас заботятся и так далее. Нигде, ни в одном случае в Библии вы не найдете эту мотивацию. Единственная мотивация – Бог возлюбил вас, Он возлюбил этих людей, и мы учимся в нашей жизни любить их так, как любит Бог. Последний элемент, который мы видим в этих результатах любви к Богу, это не только свобода от страха, не только духовная уверенность, не только мотивация для любви к ближним или наличие этой мотивации, это наличие мотивации для исполнения заповедей. 5 глава, 2 стих. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Это индикатор любви к Богу. Для того, чтобы заставить людей освящаться, заставить людей жить чистой жизнью. Что только не придумывают. Адом пугают, раем заманивают, членскими собраниями пугают, вызовет братский совет на ковер, с вами не будут разговаривать. Там всякие разные вещи. Для чего? Чтобы заставить людей каким-то образом жить правильно. Но есть только одна мотивация. Если мы любим Бога, мы хотим жить. Нам не нужно старшего пресвитера с тщательным контролем, который бы там шаг влево, шаг вправо считается побег. Абсолютно нет. Мы хотим быть послушными Богу. Самый последний вопрос. Как научиться любить Бога? Мы уже говорили много о том, что действительно это такое явление, от которого зависит вся наша жизнь. И здесь естественный вопрос, как научиться. Тем более, что в Библии много раз сказано, что нужно учиться любить. 1 Иоанна 4:19 написано «Будем любить Бога». Призыв, потому что Он прежде возлюбил нас. Для того, чтобы научиться любить Бога, недостаточно просто сказать «Давайте любить Бога». Давайте все вместе соберемся и скажем «Давайте любить Бога». Перемена природы – это Божье дело, не подсильное человеку. Мы должны это признать. Посмотрите, Иеремия 13:23. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою, барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Очень категорично Писание говорит. Поэтому, действительно, вот эта перемена – это только Божье дело. Мы должны молиться Богу о том, чтобы менял Бог сердца, и наши собственные людей вокруг нас, мы ясно должны знать, что это только Бог должен сделать. Никто из людей не сделает этого. Но вместе с этим, у нас с нашей стороны, Бог показал, по крайней мере, две точки, которые говорят о том, в чем наша ответственность, в чем наша проблема, связанная с этим. Первое. Нам нужно в смирении сокрушаться перед Богом. Вот когда мы говорим о том, чтобы вот была плохая природа и стала новая природа, вот реальным шагом между одной и другой категорией это сокрушение сердца, глубокое сокрушение сердца. И реальную ответственность, которую мы несем перед Богом, и реальная причина, почему Бог будет осуждать нас, людей, в том, что мы не смирились, в том, что мы не сокрушились. Это наша с вами ответственность искать сокрушение. Сделать это предметом нашего внимания. Сделать это целью, стремлением, чтобы мы могли достигать этого. Нам необходимо сокрушиться о камень, который есть Христос. Нам трудно сокрушаться, откровенно надо сказать. Особенно, когда Бог использует для сокрушения каких-то людей рядом с нами. Мы все время жалуемся на то, что они слишком колючие, слишком угловатые, слишком резко бьют. Нам нужно искать сокрушение. Исаия 66 глава, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Это то явление, это тот шаг, который невозможно обойти. Это то, что каждому из нас нужно. А вот на кого я презрю. На смиренного, сокрушенного духа. Бог говорит, я смотрю на тех, кто смирен. Это самая большая ценность, которая может быть только в нашей жизни. Давайте искать этой ценности. Отсутствие смирения – самое большое препятствие к тому, чтобы любить. Гордые люди никогда не научатся быть любящими. Любят только те, кто смирен. Только те, кто может переступить через себя и посвятить свою жизнь человеку, который рядом, посвятить свою жизнь Богу, абсолютно независимо ни от каких обстоятельств, а просто быть посвященным. Человек, который не смотрит на себя, который не видит цену себе, а который полностью отдает себя. В смирении сокрушайтесь перед Богом. И второе. Подчиняйте себя Святому Духу. Наше естество, наша природа нелюбящая, колючая, ненавидящая Бога, нелюбящая людей вокруг. Единственный путь, как мы можем научиться любить, любить Бога, любить людей, это когда мы будем сокрушать вот эту плоть этого гордого человека, требующего свое. И когда мы будем давать возможность Духу Святому жить через нас, формировать наше мышление, формировать наши оценки, формировать наши реальные чувства. 4 глава 1 послания Иоанна. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. От нас самих не любовь, противостояние, а от Его Духа способность любить. Вот все, что человек должен делать. Он должен сокрушаться перед Богом, и он должен наполняться Богом, наполняться Его умом, Его чувствами, для того, чтобы любить Бога. Человек сам по себе не любит Бога, поэтому Бог делает операцию. Бог рождает его свыше. Он посылает Духа Святого, а Дух Святой, он страшно любит Бога. Он не может его не любить. Любовь внутри Троицы – это самая сильная любовь, которая есть. Вот почему нужно рождение свыше обязательно. Вот почему нам нужно от Духа Божьего. Потому что только то, что от Духа Божьего, способно любить Бога. Способно любить Бога Отца, способно любить Бога Сына. Вот почему это так важно. Вот почему апостол Иоанн так подробно нам объясняет это. Итак, вот этот процесс смирения перед Богом и процесс подчинения себя Святому Духу, он имеет, конечно, две стороны. Первая сторона – это когда человек в самом начале признает, что он негодный, признает, что его плоть не имеет права на существование, на жизнь, и он посвящает тому, что он всю жизнь будет бороться со своей плотью, подчинять ее тому, чтобы проявлялся Дух Святой, Дух Божий жил в нем. Это рождение свыше. И последующая жизнь – это прогрессирующее освящение. Это прогрессирующее умирание для своей плоти. И прогрессирующее подчинение себя все больше и больше Духу Святому, влиянию Святого Духа, наполнение себя атмосферой, которую приносит с собой Дух Святой. Итак, мы сегодня говорили еще об одном очень важном качестве настоящего христианина. Настоящий христианин – это тот, кто искренне любит Бога. Являемся ли мы таковыми сегодня? Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, когда мы склоним наши головы, наши колени, задал себе этот вопрос. И задал себе его прежде всего для того, чтобы сейчас, в этом месте, сокрушиться перед Ним еще раз. И чтобы сегодня поставить перед собой эту самую большую цель, по-настоящему научиться Его любви.

Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Ищите Господа везде, в дожде и свежем снеге, и в ослепительной звезде, сияющей на небе. Ищите Господа всегда, пока еще есть время. Примите вечной жизни дар, склоняясь на колени. Ищите Господа, пока найти Его возможно, и благодатная река струится с неба мощно. Ищите Господа в сердцах, приверженных кумирам, ищите, отвергая страх пред кесарем и миром. Ищите Господа в душе сейчас, пока не поздно, а завтра, может быть, уже не вашим будет воздух. Тогда не вашим будет рай, останетесь вне света. Ищите Господа. Пора решиться вам на это.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Очень интересный и полезный совет записан в послании к филиппийцам в 3 главе, 13 и 14 стихи. «Забывая заднее, стремлюсь к цели». Апостол Павел в духовном плане сделал выбор. Он решил забыть свое прошлое с его славой и позором. Важнее всего для него было не потерять из виду цели, похвалы Христа. Что является нашим приоритетом сегодня? Давайте смотреть на Господа. Давайте очищать наш духовный взор посредством Слова Божия каждый день. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге «Экклесиаст» 4.9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. «Экклесиаст 4.9».

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Время слушать Слово Божие. Здравствуй! Я очень рад, что мы вновь слушаем Слово Божие. Голиаф, страшный и сильный, глумится над народом Божьим. И только юноша Давид осмелился вступиться за имя Бога, которого поносил филистимлянин, и сразиться с ним. Давид и Голиаф. Библия. Первая книга Царств, 17 глава. Саул осмотрел Давида с ног до головы. Юноша стоял перед ним без доспехов и без всякого оружия. Тогда Саул возложил на голову Давиду свой медный шлем и дал ему свои тяжелые доспехи. Но когда Давид повесил себе на пояс еще и большой меч, он уже не в силах был и шага сделать, не то что сражаться. «Это мне не подходит», — сказал он, едва переводя дыхание. «Я не воин и не могу сражаться в воинском снаряжении. Мне нужно оружие, которое я знаю и которому доверяю». Саулу стало не по себе, когда он увидел, что Давид побежал к ближайшему ручью и взял со дна 5 гладких камней. Он положил их в свою пастушескую суму и приготовил кожаную пращу. Затем смело пошел навстречу филистимскому силачу. Голиаф снова выступил из рядов филистимлян и в очередной раз бросал вызов израильтянам. Но вместо привычного замешательства в рядах израильтян он увидел юношу, смело выступавшего ему навстречу. Когда же он рассмотрел, что юноша этот хрупок и безоружен, он преисполнился презрения и гнева.
3: «Как ты осмелился выйти биться со мной?» — проревел Голиаф. «Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака? Подойди ко мне, и я отдам твое тело на корм птицам!»
2: И он принялся проклинать и поносить Давида. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и со своей великой силой!» — смело отвечал Давид. «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога Израилева. Он сильнее любого воина. Ты поносил его, но сейчас он даст мне победу, чтобы все знали, что он истинный Бог». И Давид смело пошел на Голиафа. Подойдя ближе, он остановился, достал из своей пастушеской сумки камень и вложил его в пращу. Затем ловко раскрутил пращу над головой

0: и прицелился. Камень со страшной силой вылетел из пращи и угодил Голиафу прямо в лоб. Великан рухнул и остался лежать. Давид подбежал к Голиафу, схватил его меч и отрубил голову поверженного врага. Филистимляне, увидев, что силач их убит, в панике бежали с поля битвы. Этот поединок вошел в историю. У многих народов есть пословицы, говорящие о том, как слабый побеждает сильного, как Давид против Голиафа, говорят. И мы знаем, что всегда побеждает тот, на чьей стороне Бог. Не бойся, если с тобой Бог, то ты всегда сильнее. Но нам пора прощаться. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божье. До свидания.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божье». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Он все не приезжал и не приезжал. Тогда мама объяснила ей, что она очень счастливая девочка, потому что у нее есть дедушка. А вот у нее, ее мамы, дедушки не было. И у Дашиного дедушки, дедушки тоже не было, потому что его папа очень рано умер. Даше стало жалко маму, и она сказала: «Мам, а давай мой дедушка будет и твоим дедушкой. Я поделюсь с тобой, и тогда у тебя будет и папа, и дедушка». Если у вас щедрое и открытое сердце, то даже 5 маленьких хлебов смогут накормить множество людей. У мальчика, предложившего Иисусу эти ячменные хлебы, сердце было очень добрым. Вы всегда можете поделиться тем, что у вас есть, с людьми и сделать их счастливыми. И совершенно не важно, хватит ли вам самим того, что есть у вас. Доверьте все это дело Иисусу, а Он знает, как ваше малое сделать очень большим, чтобы всем хватило. Делитесь добротой. Вам и награда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Послание к Римлянам, 2 глава, 6-7 стихи.
1: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите!

0: Кабанчик, ой, а что это ты такое напеваешь?
1: Ой, Белочка, как же ты меня напугала! Даже хвостик вон дрожит от страха.
0: Ну, извини, кабанчик, я не хотела. И потом я и не думала, что кто-то меня испугаться может. Ты же говоришь, что вообще-то никого не боишься.
1: Да, да, да. Я храбрый и сильный. Прав, прав, прав.
0: Ну, возможно. Кабанчик, а какую же песенку ты пел?
1: А песенка называется «Радуга» и поет ее детский хор «Тропинка» из города Владикавказа. Ты что, не слышала? И посмотри, какая радуга, и кто ее нарисовал. Ой, Белочка, а ты случайно не знаешь, а кто же радугу-то нарисовал?
0: Да, конечно, знаю, кабанчик. Это Бог. Об этом же написано в Библии. Помнишь, когда закончился дождь, который лил 40 дней и 40 ночей? Он даже затопил всю землю. И спаслась только одна семья Ноя, потому что он построил огромный корабль, ковчег.
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что-то такое я припоминаю. Это же Бог посоветовал Ною построить ковчег. И кроме своей семьи, Ной взял еще на борт всех животных по паре. Ой, а там, наверное, спасались от ужасного ливня. И там и пра-пра-пра-пра-пра так далее. Дедушка с бабушкой. Ой, Белочка, как ты считаешь?
0: Да, думаю, мои тоже. Вот, когда Ной покинул со своим семейством ковчег и выпустил всех животных на сушу, он принес Богу благодарственную жертву. И Бог благословил Ноя и все его потомство. И даже пообещал, что больше никогда не будет посылать на землю потоп. И в знак этого обещания он и нарисовал радугу.
1: Вот, значит, дело-то как было. Ой, Белочка, что-то мне так захотелось почитать Библию. Что скажешь?
0: Ой, кабанчик, мне тоже нравится твоя идея. Бежим скорее к Бобрику. Я знаю, что он в это время как раз читает Библию. Давай к нему присоединимся.
1: Точно! А бежим на перегонки. Вот тут я обязательно прибегу первый. Нет, Белочка, ну, это так нечестно. Ну, это я же должен был первый прибежать. Ой, а где Бобрик-то? А? Ой, он неужели сидит опять в своей хатке? Ну, нет, я в эту холодную воду нырять не буду.
0: А давай, кабанчик, позовем его. Бобрик!
1: Это мы! Кабанчик с Белочкой! Мы пришли с тобой Библию почитать!
2: Не нужно так кричать! Я все прекрасно слышу!
1: Ой, мама, я боюсь! Ты что, с дерева что ли свалился? Вот сегодня все только и делают, что меня пугают! Я, наверное, скоро заикаться буду.
2: Никого я пугать не хотел. Только присел под этой осиной, Библию собирался читать, и вдруг вы тут прибежали. Камни в воду бросать стали.
0: Бобрик, а мы пришли вместе с тобой Библию почитать. Можно?
2: Конечно, присаживайтесь здесь на пригорке. Вот, у меня даже закладка приготовлена, где читать.
1: Ха, скажешь тоже, закладка. Осиновый листочек.
2: А чем тебе, кабанчик, не нравится осиновый листочек в качестве закладки? Удобно и символично. Зеленый цвет – это же цвет роста. Знаешь, когда я читаю Библию, я тоже расту, только духовно.
0: Ах, Бобричек, а какая у тебя Библия необычная, с картинками.
2: Это мне дядюшка Лось на прошлый день рождения подарил. Библия для детей, 365 рассказов, пересказы интересные и картинки цветные, яркие.
0: Бобричек, а давай мы еще пригласим послушать Библию наших радиослушателей, мальчиков и девочек. Им, наверное, тоже интересно твою Библию послушать.
2: Пусть послушают. А назвать нашу передачу мы можем так: «Зеленая закладка». Ну как?
1: Ой, очень даже ничего. Зелененькая. Для духовного роста. Так, все, я уже готов слушать. Ну давайте уже начнем поскорее.
2: Будем читать по очереди. Я начну. Сотворение мира. Бытие, глава 1. В самом начале не было ни неба, ни земли, ни людей. Вообще ничего, был только Бог. И вот прежде всего Бог сотворил небо и землю. Но земля была пустынна и погружена во тьму. И тогда Бог сказал: «Да будет свет». По его слову появился свет и рассеял тьму. Свет осветил землю, сплошь покрытую одним большим океаном. Бог повелел водам океана отступить, и они отступили, обнажив сушу. Но суша была совершенно пустынной. Над ней царила тишина, нарушаемая лишь шорохом набежавшей на прибрежный песок волны, да воем ветра среди скал. Теперь, Белочка, ты читай.
0: Увидел это Бог и повелел, чтобы на суше выросли деревья, кустарники, травы и цветы. И как только раскрылись первые листики и распустились первые цветы, земля стала хорошеть прямо на глазах. Не забыл Бог и сотворенного им неба. Он создал солнце, чтобы оно ярко светило днем, и луну, чтобы и ночью землю не окутывала беспросветная тьма. А еще он украсил ночной небосвод мерцающими огоньками звезд. Небо и воды были прекрасны, вот только никто не жил в них. И тогда Бог создал рыб. От самых мелких рыбешек до громадных китов, чтобы они плавали в морях, реках и озерах. А еще он создал птиц, которые запорхали в лесах и наполнили их своими звонкими голосами. Мир стал еще прекраснее, и Богу это очень понравилось.
1: Ну, ну когда же буду читать ее?
2: Ну, давай, кабанчик, продолжай читать.
1: Вот, чтобы сделать мир еще лучше, Бог населил сушу всякими зверями, большими, маленькими, и звери разбрелись повсюду, выбирая для себя места обитания в лесах, в степях, в горах и на равнинах. А рыбам и птицам и зверям Бог повелел плодиться и размножаться, чтобы и на суше, и в море бурлила жизнь.
2: Окинул Бог взором сотворенный им мир и увидел, что он хорош.
1: Ну, только не говорите мне, что дальше мы читать не будем. Я весь одно большое ухо.
2: Хорошо, продолжим. Белочка, читай дальше.
0: Сотворение человека. Бытие, 1 и 2 глава. Бог с удовольствием взирал на величественную вселенную и прекраснейший ее уголок, землю. Все это было сотворено им, но самая важная и замечательная часть творения была впереди. «Теперь я по образу и подобию моему создам людей, — сказал Бог. — Я наделю их разумом, чтобы они могли мыслить и, понимая, кто я, любить меня. Я сделаю их хозяевами над всем, что только есть на земле. Они будут мудрыми и заботливыми хозяевами моего творения».
2: Первым Бог сотворил мужчину и дал ему имя Адам. Но Адам был один, и поэтому он не чувствовал себя счастливым. А как же иначе, если у каждого животного, у каждой птицы имелась пара? Им было о ком заботиться, с кем играть и кого любить, а у Адама не было никого. Увидел это Бог и создал женщину по имени Ева. Ева стала Адаму женой и другом, И отныне они делили все радости и заботы, любили друг друга и любили Бога. Бог благословил Адама и Еву и сказал им, что отдает в их распоряжение все, что он сотворил на земле. Как настоящие хозяева, Адам и Ева не только могли пользоваться всем, что было хорошего в мире, но и должны были следить за порядком в нем. Задача была нелегкой, но со временем у первых людей должны были появиться помощники, дети. Белочка, читай.
0: Люди стали хозяевами сотворенного Богом мира. Их святой обязанностью было во всем повиноваться Творцу. Бог лучше, чем сами Адам и Ева знал, что для них хорошо, а что плохо. Бог любил людей и желал им добра. И если люди будут послушны Ему, сказал Бог, они будут счастливы.
1: И Бог отвел Адаму и Еве прекраснейшее место на земле. Райский сад. И все деревья в этом саду гнулись под тяжестью ароматных спелых плодов. А чтобы утолить голод, надо было лишь протянуть руку и сорвать один из них. «Ешьте плоды из любых деревьев», — сказал Бог людям. «Только не трогайте тех, что растут на одном из деревьев посреди сада. Это дерево познания добра и зла. Как только попробуйте ее плодов, умрете!»
2: Бог привел к Адаму всех зверей и птиц, населявших землю, чтобы Адам дал им название. Как Адам назвал их, так звери и стали называться. Адам и Ева играли с ними, а животные подчинялись людям и слушались их. Так и жили. Адам и Ева в райском саду ухаживали за ним, выращивали цветы и деревья. По вечерам, когда на сад опускалась прохлада, к людям приходил Бог, чтобы побеседовать с ними и обсудить прошедший день. И до самой ночи, которая незаметно сменяла вечер и завершала очередной счастливый день, люди слушали Бога и рассказывали Ему, как они этот день прожили.
0: Ой, как же прекрасен был этот райский сад!
1: Да, сдается мне, что он будет получше нашего заповедника. Вот бы туда попасть.
2: О, а это уже другая, очень грустная история. Но они в другой раз. В следующей передаче «Зеленая закладка».
1: Ой, подождите, подождите. А как же мой вопросик для радиослушателей? Ну я же жажду их писем и правильных ответов. Вот, вот послушайте внимательно. Кто дал название моему пра-пра-пра-пра-пра и так далее дедушке, а?
2: Пишите нам по адресу: Христианская миссия, Свет на Востоке, радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
1: С пометкой «Для кабанчика».
2: Запишите наш электронный адрес: радуга@leo.ru.
1: До новых встреч! В радиопередаче «Смотрите, радуга»!
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
1: Ой, Бобрик, иди сюда скорее! Я сейчас тебя буду учить плавать!

В эфире библейское вещание BBN. В послании евреям в 9 главе 22 стихом мы читаем такие слова. «Без пролития крови не бывает прощения». Мы часто забываем, что войти в присутствие Божье можно лишь на Его условиях. К Богу можно приблизиться только исходя из Его условий. Мы должны принять прощение, предложенное нам в Иисусе Христе. Принял ли ты Христа, Агнца Божьего, как Спасителя от своего греха? Если нет, согласись на Его условия. Другого пути к вечности, к спасению нет.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записаны в книге притчи 1.8.9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Это были стихи «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. Книга притчи 1.8.9.

Что такое любовь? Этим вопросом задавались люди во все времена. Почему любовь нас так интересует? Что такое настоящая любовь? Что Слово Божие говорит о любви? Предлагаю вам поразмышлять об этом сегодня.

Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжает серию бесед под названием «Распахнутое сердце. Ценность открытых отношений». Название сегодняшней беседы – «Подлинная любовь». Сегодня мы будем говорить о любви в свете Библии, о любви, которая не превозносится, не мыслит зла, терпит и прощает. О любви, которой любит нас Небесный Отец и к которой Он призывает всех нас. Любовь – это наши поступки, действия. Любовь – это не просто приятное дополнение к отношениям. Любовь – это необходимость. Любить – это искать высшего блага для другого человека. Но как добиться такого уровня любви? Любовь – это тема, изучение которой